0: когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Ведь чаще всего, когда речь заходит о княжеской резиденции, она заходит в связи с княжескими пирами. Вот эта вот тема княжеских пиров, она очень любима и эпосом. В летописях, конечно, это встречается только вскользь, но, судя по тому, что встречается очень часто, мы должны согласиться с тем, что княжеские пиры – это обязательный атрибут княжеской жизни. Вопрос только в том, кто на этих княжеских пирах мог быть. Такое вот представление из былин, что там, скажем, весь город или все окрестное население приходило по приглашению князя и пировало там по несколько дней при князе и без князя, как пишут, это маловероятно. Все-таки, наверное, здесь присутствовал элемент сословности и количество приглашенных, и статус приглашенных, наверное, он был очень жестко регламентирован. Наше сегодняшнее представление о том, что вот в те старые, старинные, древние, добрые времена все вместе с князем могли сидеть за одним столом и отмечать общие какие-то там праздники, я думаю, оно не соответствует действительности. Мы знаем, например, из летописи, что Юрий Долгорукий одному из своих союзников давал обет, то есть кормил обедом, не обед, а обед. Давал обед, как летопись пишет, обед силен, то есть крепкий такой, сильный, хороший застолье. Оказывая при этом Святославу Ольговичу честь великую. И такие обеды могли быть не только пиршественными по случаю каких-то торжеств или праздников, они могли и одновременно быть основой для различных деловых переговоров. Вот в летописях мы об этом упоминание находим. К Нижнему Новгороду нельзя отнести то, что я сейчас скажу, но, тем не менее, я бы хотела обратить внимание на это. В «Повести временных лет» отмечает, что Владимир Святославич, великий киевский князь, знаменуя победу над печенегами, учредил ежегодный пир на праздник Успения. То есть, фактически, вот этот княжеский пир был приравнен к общегосударственному празднику, скажем так. Мы можем предполагать, что подобные пиры были и в Нижегородском Кремле. В частности, я просто-напросто не смогу себе представить, как бы это происходило по-другому, поскольку мы знаем, что именно здесь состоялись церемонии бракосочетания сыновей нижегородского князя Константина Васильевича по русской традиции и по русскому брачному церемониалу. После церковного обряда следовал чисто светский, связанный с большим застольем. Так что даже по этой причине можно говорить, что на территории Нижегородского Кремля однозначно был княжий двор, и однозначно, хотя бы вот несколько раз мы точно можем предположить и не ошибиться, там должны были даваться такие пиры. Застолье, естественно, опять мы это очень хорошо знаем по материалам и летописей, и литературных произведений, но сопровождалось развлечениями. Это развлечения были в виде игры музыкантов, выступлений скоморохов. Могли при этом происходить состязания присутствующих в силе, в ловкости. Возможно, были и представления, связанные с травлей зверей. Это очень было распространено в Средние века и во всей Европе, и на Руси. Такое, вот, я бы сказала, несколько кровожадное развлечение, но оно имело место быть. Они могли проходить и на сенях, и в гриднице, могли проходить и на открытых местах. В особо радостных случаях широко раздавалась милостыня. Но я не уверена, что для раздачи милостыни вот весь город впускали в Кремль. Наверное, это делалось где-то за пределами кремлевских стен. При этом я бы хотела обратить внимание, что для гостей, для участников этого пира, на таком пиру все было важно, начиная с того места, которое ему отведено за столом. Вот это вот отсюда и берет начало явление, очень характерное для русской истории под названием местничество. Поскольку то место, которое отводилось за столом представителю того или иного рода, той или иной знатной фамилии, оно подчеркивало не только степень его приближенности к князю и его социальный статус, но и статус всего

рода. И этот вот счет, кто кого почетнее, кто кого важнее, на Руси существовал очень долго. И с ним были связаны очень многие на сегодняшний день, нам могут показаться просто смехотворными случаи. Я так вот в общих чертах скажу, да, например, при построении боевого порядка, при подготовке к сражению. Кто-то не хотел идти по чьей-то рукой, потому что он по местничеству на каком-то перу на свадебном сидел, значит, на месте выше того места, которое принадлежит роду там, нынешнего полководца. Источники нам приводят удивительные случаи, когда на перах, на самих перах, представитель какого-нибудь знатного рода отказывался садиться на то место, которое ему отводилось, потому что кто-то другой, по его мнению, более низшего рода и звания, получал более почетное место. В нашей сегодняшней жизни представить себе, как это вообще все происходило и насколько это важно, очень трудно. Но, тем не менее, роспись вот этим самым местам, она есть. Причем известна даже она и для окружения одного из нижегородских князей. Правда, ряд историков считает, что этот документ сравнительно позднего происхождения и носит такой вот налет некой фальсификации. Не буду я сейчас касаться этого вопроса, но сам факт, что вот такая роспись, кому где сидеть, по правую руку – это более важное место, по левую руку – это пониже, перед князем – это еще одна ситуация, ну и так далее. Ну, в общем, я бы сказала так, же, как в современном театре, да, есть партер, есть галерка, и кому где положено сидеть – и как сидеть, это очень со стороны смотрится. И каждый внимательно следил, чтобы ему было отведено именно то место, на которое он претендовал по своему отечеству, то есть по своему происхождению. И чтобы ни было какой-либо, как источники пишут, потерьки, то есть чтобы он не потерял в своем статусе, если невзначай сядет или согласится сесть туда, куда не положено. Отмечу еще одну интересную вещь. То же самое происходило и с представителями женского пола, когда собиралось женское сообщество где-то. Там тоже вот местничались, причем, скажу так, свои права даже не всегда деликатно и отстаивали. И объясню еще почему. Потому что это было не только дело личной чести, это было позором на весь род. И если вы, скажем, уступили и согласились сесть так, что кто-то из того, кто ниже происхождением по отечеству сел на более почетное место, вам потом этого не простит весь род. И вы не получите соответствующих должностей. То есть ваша карьерная перспектива, она будет загублена на каком-нибудь таком княжьем перу раз и навсегда. И всего вашего рода в несколько колен вперед. Вот еще раз повторю, нам очень трудно сегодня себе представить, насколько это было важно, насколько это был важный элемент. Но вновь вернусь к тому, о чем мы уже говорили. Вот такие пиры – это не только развлечение, не только снятие, там, скажем, усталости, веселье, торжественное мероприятие по случаю какого-то праздника или победы. Это еще и взаимоотношения различных сословий, не то что установление, а сохранение какого-то баланса, равновесия между отдельными элементами социальной элиты. Известно, что на таких пирах раздавались и звания, и чины, решались какие-то важные вопросы. Решение выступить, например, в поход против Мамая, который закончится потом Куликовской битвой, московский великий князь Дмитрий Иванович принял вместе со своими родственниками и боярами, когда пировал на сенях своего дворца в Кремле. Вот хорошо это или плохо, такое вот сочетание пира и принятия важных государственных военных решений, сказать трудно. Но, тем не менее, это та, я бы сказала, общественно-политическая жизнь княжьего двора, о которой мы с вами сегодня заговорили. Все остальное я даже касаться не буду, потому что все остальное – это быт и проза повседневной жизни любой семьи, может быть, только в больших размерах, чем в отдельно взятой избенке. Я думаю, мы об этом сможем поговорить значительно позже.

0: эфире «Радио Образ».
1: Паломнический центр Нижегородской епархии и радиостанция «Образ» представляют программу «По святым местам». Увлекательный рассказ про популярные паломнические маршруты, храмы, монастыри, края, где совершался духовный подвиг, творилась святая молитва, развивалась и укреплялась православная вера. Места, которые вы можете посетить в компании паломнического центра Нижегородской епархии. Слушайте программу «По святым местам» ежедневно в эфире «Радио Образ».
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.

0: Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. Стена. Инженер с кораблем. Год 1609. Сентябрь. Продолжение.
1: «С фрицем пойдет пан Новодворский». Король кивнул на стоявшего в стороне молодого стройного поляка, плащ которого украшал крест Мальтийского ордена. «В его отваге я не сомневаюсь. Вот так. На самое опасное приключение идут самые лучшие и самые храбрые». Король покосился на кавалера. «И самые знатные. Нам, монархам, жаль каждого нашего подданного, каждого солдата. Хотя солдат, к счастью, у нас много, а убудет ничего. Бабы еще нарожают. Вот так. Вы пишете там, черт возьми, или спите?» Обернулся король в сторону скребущего бумагу писца. «Сегодня великий исторический день. Возможно, именно в этом шатре рождается величайшая христианская держава мира, господа. Здесь и сейчас». Так вот, я отвлекся. В самое опасное место мы направим сегодня самых смелых и самых благородных. Соль нашей великой армии, командиры, капитаны, полковники, их непоколебимое рыцарское мужество — залог того, что с этой авантюры они, исполнив свой долг, вернутся невредимыми и станут примером, образцом для подражания для каждого солдата и офицера. Адъютант Его Величества на этих словах стыдливо потупился. Сташевский знал, что Сигизмунд опять начал пить с утра. К счастью, пока только вино. Фриц этого не знал, и ему стало как-то совсем муторно. В душу закралось нехорошее предчувствие. «А изготовить петарды? Я прикажу французскому инженеру. Где он, кстати? Еще не пришел? Быстро пошлите за ним! Зачем я его нанимал? Нужны мощные заряды, которые обратят русские ворота в щепки». И, понизив голос, словно самому себе, король добавил: «А наш друг в крепости, возможно, сделает нашу задачу еще более легкой».

0: Вот так и вышло, что, получив королевский приказ, Фриц решил для начала издалека осмотреть ворота в Авраамиевской башне. Но понял, что придется перебираться через речку и проводить разведку по всем правилам. С такого расстояния, на котором он находился, с другого берега Днепра, Майер видел лишь верхнюю часть нужной башни, и то сбоку. Зато прекрасно был виден большой черный двуглавый орел над самой высокой башней, как раз посредине стены, обращенной к реке. Несмотря на то, что крепость была окружена неприятелем, орел взирал на немца с надменным достоинством. Позади послышалось шлепанье лошадиных копыт по пеплу, и капитан обернулся. К нему подъехал тот самый французский инженер. Фрицу в течение похода от Вильна к Смоленску доводилось видеть этого человека. Лет за 40, высокий, поджарый, с длинными тощими ногами и еще более длинными руками, которые, когда он шел, болтались на уровне колен. При этом у него было узкое вытянутое лицо, обрамленное жидкими пепельными волосами и украшенное сверху лысиной. Звали инженера Рене Леон Луазо.
1: «О, вы уже здесь, пан капитан. А не опасно ли, что мы с вами так близко от крепости?»
0: Весьма условный польский инженера можно было бы пережить, если бы при этом он еще и не шепелявил. Шепелявость добавляла и без того богатому шипящими языку причмокивание и присвиста на половине согласных, из-за чего понять господина Луазо было совершенно невозможно. Шипел он, как целая польская хоругвь. Понадобилось трижды переспросить, прежде чем до Майера дошел смысл заданного французом вопроса.
1: «Мы вовсе не близко», — ответил, наконец, Фриц. «Это, поверьте моему опыту, вполне безопасное расстояние. Послушайте, господин инженер, а вы, случайно, не знаете других языков? Немецкого, например?»
0: «Совсем немного». Луазо развел было руками, но тотчас вновь испуганно схватился за поводья, хотя его конь стоял смирно.
1: «Будет достаточно. Поговорим о деле. Как вы намерены заложить петарды?»
0: «Думаю, ворота окованы железом или укреплены поперечными полосами металла. Нужен сильный направленный взрыв, чтобы их снесло наверняка».
1: «О, уверяю вас, заряды будут достаточно сильны», — заверил француз. «Вы расположите их сразу три вдоль нижней части створок и подожжете один за другим три фитиля».
0: Фриц решился возразить. «Мне кажется, что поджигать фитили один за другим будет опасно. Первый успеет частично сгореть, а если пан Новодворский завозится, то может сам подорваться. А делать их придется короткими».
1: «Почему?»
0: — удивился Луазо.
1: «Во-первых, несмотря на темноту, нас, скорее всего, заметят. Огонь от фитилей не спрячешь. Русские выскочат и все потушат. А во-вторых, поглядите на небо. Видите тучи? Если сегодня ночью не будет дождя, то я вообще ничего не смыслю в погоде. Значит, придется делать фитили короткими, чтобы их не залило. Лучше от одного толстого фитиля сделать три ветки, но одинаковой длины, или соединить три конца вместе. Одну петарду подложить между створками, две другие под нижними петлями, а еще лучше подвесить на петли. Тогда есть надежда, что обе створки разом упадут».
0: «Гениально!» — возликовал француз.
1: «Вы просто гениально все это предусмотрели и продумали, господин капитан!»
0: На крепостной стене по-прежнему не было ни движения, и Луазо чуть осмелел. Он даже послал коня вперед и встал, наконец, вплотную к Майеру. «Интересно», — проговорил он, — «на нас оттуда смотрят или нет?»
1: «Смотрят, будьте уверены», — усмехнулся Фриц. «Вон сколько у них бойниц. И давно бы подстрелили, будь мы немного ближе. Я, признаться, вообще не понимаю, к чему вы сюда поехали. Ваше дело рассчитать количество пороха и изготовить петарды».
0: «Но все же отсюда видно лучше», — живо возразил француз.
1: «А скажите, пан капитан, вы знаете эти места?»
0: «Помилуйте, откуда?» — изумился Фриц. «Я здесь впервые в жизни. Да и слово-то Смоленск услыхал не так давно».
1: Эти слова пробудили в нем воспоминания, которые теперь казались далекими, а на самом деле все, что произошло, было совсем недавно. Кёльн, затем Орша, две драки И в обеих он, Фрицмайер, дрался бок о бок с русским. Как его? Григорием. И Григорий сейчас, возможно... Да нет, почти наверняка там, за этими белеными кирпичными стенами. Смоленский, который нынче ночью польская армия будет штурмовать. «Жаль, жаль», — вздохнул Луазо. «А я думал проехать по здешним местам. По этой вот реке. Как она именуется? Днепр? Насколько я запомнил, Днепр. Ну да, ну да. Интересно посмотреть, что там наверх по течению». «Вверх по течению», — косо глянув на инженера, произнес Фриц, «лежит селение, в котором вчера была сожжена ортодоксальная церковь. Убит священник, убит помещик. Если в этой самой деревне еще остались жители, я бы сейчас туда не совался. Знаете ли, вилы и топоры иной раз тоже весьма опасное оружие». Майер развернул коня и неторопливым шагом поехал прочь, за пределы сожженного посада, к польскому лагерю, прочь от Днепра. Но не отдалился он и на десяток шагов, как его догнал вопрос француза. «Простите, пан капитан, но раз вы были в этой деревне какое-то время, то, может быть, вам рассказывали о том, что где-то поблизости, на берегу этой реки, Ден Понер, тут он понизил голос до заговорщицкого шепота, «стоит какой-то старинный корабль».
2: «Что-что?»
1: Фриц обернулся и в полном недоумении уставился на француза. «Какой еще корабль? Сколько я слышал о русских, они кораблей вообще не строят». «О, да-да!» — с готовностью закивал Луазо. «Эта страна пока не знает, как надо строить корабли. Но я говорить о старинном корабле, который будто бы стоит там, на берегу уже 100 лет. Об испанском галеоне. Вы ничего о нем не слыхали?»
2: «О старинном испанском судне на берегу Днепра?»
1: Майер покачал головой и с некоторым беспокойством посмотрел на инженера. «Здоров ли тот?» «Нет, не слышал ничего». «А для чего это вас интересует?» «Я хочу написать книгу о Московии», — с жаром воскликнул Луазо. «И мне очень интересно, бывали ли у московитов связи с Европой в прежние времена?»
2: «Не знаю», — честно и не без досады ответил Фриц.
1: «Что в самом деле занудный француз? Война, он тут со своей книгой.
2: Только думаю, что испанские галеоны едва ли плавали по рекам».
1: Он вновь хотел было дать коню шпоры, однако Луазо вновь его остановил. «Прошу подождать немного, пан капитан. Я ненадолго покину седло, и мне бы не хотелось от вас отставать». Судя по посадке, инженер был не особенно искусным наездником. Непрерывные подскакивания в седле вызывали какие-то явления физиологического характера, с которыми весьма трудно бывает бороться. Непродолжительные скачки, пока инженер ехал за ним, а в этом Фриц почему-то не сомневался, оказалось достаточно. Поблизости виднелись несколько не до конца сгоревших бревен, некогда бывших частью сруба. Бревна громоздились одно на другом, поднимаясь на высоту аршинов 2, и за ними с грехом пополам можно было спрятаться.
2: «Интересно, кого он стесняется?»
1: — ненароком подумал Фриц. «Меня или русских?» Раздавшийся тут же отчаянный вопль заставил Майера выхватить из-за пояса пистоль и резко развернуть скакуна. Луазо он не увидел, но услыхал новый крик.
3: «Хелп! Хелп! Помочь! Помогать! Спасите, пан капитан!»
1: Фриц мигом оказался возле груды обугленных бревен. Луазо был здесь. Точнее, не весь, а только его половина. Верхняя часть его туловища торчала из земли до пояса, всего же остального видно не было. Француз размахивал руками и отчаянно вопил.
3: «Спасать! Спасите! Они меня хватали снизу! Они меня держат!»
1: Майер соскочил с коня, но не стал кидаться к инженеру, сломя голову. Если в сожженном посаде оказалась подземная ловушка, то, подбежав вплотную, и он рискует в нее угодить. Но на кой дьявол русским понадобилось устраивать такую ловушку? О том, что возле крепостей бывают замаскированные подземные проходы, Майер слышал. Однако так далеко от крепости, на другом берегу реки, однако, подойдя вплотную, немец понял, что произошло. Крышка подпола, сколоченная из толстых досок,
2: не выгорела до конца, но под тяжестью не кстати вставшего на нее француза тотчас провалилась. «Что вы орете, господин инженер?» Фриц не мог скрыть раздражение. «Вы же всего-навсего угодили в яму. Давайте руку».
3: «Они держат меня! Держат!» — вновь завопил Луазо.
2: Его лицо было искажено ужасом, и у Майера опять появились сомнения. А вдруг? Он не без труда ухватил француза за руку. Тот размахивал обеими конечностями на манер ветряной мельницы. Дернул. Да, действительно, что-то мешало вытащить горе инженера из ловушки. Проломив ударом каблука пару досок, Фриц тотчас понял, кто, а вернее говоря, что держит инженера. Его правая нога пробила крышку стоявшего в подполе бочонка и намертво там застряла. Ощущался явственный, густой и пряный аромат, пересиливший даже горький запах золы и пепла. Господа русские так спешили спалить город, что позабыли в погребе самое главное! Радостно воскликнул Фриц, достав из ямы сначала француза, а потом и бочонок с вином. И надо же было случиться, что именно в это позабытое имя богатство вы и провалились, герр-инженер. О! Страх француза начисто прошел. Он потянул носом и наклонился. А ведь, я думает, вино хорошее. Нет ли у вас чашки, пан капитан? Я вам что, маркетанка с запасом выпивки и посуды? Погодите-ка. Фриц приподнял тяжелый бочонок и, поднеся ко рту, с наслаждением сделал пару глотков. Бордовые струйки побежали по стали керасы, смывая с нее пепел. «Отлично!» — по-немецки вскричал Майер. «Это первый славный трофей города Смоленска. Попробуйте, герр-инженер!»
3: «Но мне не поднять такой бочка!» — сокрушенно простонал француз.
2: «Ну так пейте из пригоршни! Не буду же я подавать вам вино, как ваш слуга!» Инженер последовал совету своего спасителя, и его вытянутое лицо расплылось от наслаждения. «О, очень хорошее вино! Никак не думал, что московиты умеют делать такое. Мы возьмем вместе с собой эту бочку, сэр-капитан?» Минуту Фриц колебался, потом решительно мотнул головой. «Нельзя, герр-инженер. Если напьюсь я, никто этого не заметит. Если напьетесь вы, уважаемый, то сделаете такие петарды, что мы, пожалуй, сами взлетим на воздух».
3: «Ах, нет, петарда не такое уж сложное приспособление. Это просто маленькая пушечка, которая не стреляет, а взрывается. Что, согласитесь, случается и с обычными пушками. Так что мы можем спокойно взять этот бочонок, который я нашел таким необычным способом.
2: Нет, еще по глотку и назад в лагерь». Луазо явно огорчился, но спорить не стал. Вскоре оба вновь были в седлах и поспешили покинуть пепелище, покуда не поднялся ветер и не испортил им удовольствие от отменного вина, заставив наглотаться пепла. «Что-то не так», — думал на ходу Фриц. «Явно ведь что-то было не так в этом смешном человечке. А, он кричал в самом начале какое-то не то слово. Какое же? Help. Это, сколь я помню, означает «помогите». Но, кажется, не по-французски. Точно не по-французски. На каком же языке этот трусишка звал меня на помощь? Вот где пригодился бы этот русский, Григорий, с его-то всезнанием языков. Эх, Григорий, дай бог, чтобы тебе повезло, чтобы я не убил тебя нынешней ночью.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой «Юность Поллианны». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Товарищи. Компания состояла из 6 человек, которые очень подходили друг другу. Казалось, что новым открытиям не будет предела. С каждым днем путешественники все больше сближались, чему способствовала их новая жизнь. Однажды, когда они сидели вокруг костра, Джейми сказал: «Мне кажется, мы здесь за неделю узнали друг друга лучше, чем за год в городе». «Интересно, почему?» — тихонько прошептала миссис Кэррио, мечтательно следя глазами за поднимающимися искрами. «Я думаю, что-то есть в воздухе», — счастливо вздохнула Поллианна. «Что-то связанное с небом, лесом, озером и всем этим. Ты хочешь сказать, что мы удалились от мира?» — воскликнула Сэдди с легкой дрожью в голосе. Она не стала смеяться вместе со всеми над Поллианниным определением. «Здесь все такое натуральное, естественное, что мы тоже можем быть просто собой. Не так, как в повседневности».

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Притча дня. Поучение в примере.
1: Чему учат вещи? Однажды учитель сказал своим ученикам, что любая вещь может чему-нибудь научить человека. Один из них спросил: «А разве могут чему-то научить человека такие вещи, как, например, телефон, поезд или телеграф?» Учитель ответил: «Телефон учит тому, что все сказанное человеком может быть услышано очень далеко. Поезд помогает понять, что, опоздав всего на минуту, можно опоздать насовсем. Телеграф тому, что за каждое слово нужно быть готовым заплатить». Авва Исидор Пелусиот говорил: «Жизнь без слова обыкновенно приносит более пользы, нежели слово без жизни, ибо жизнь назидает и молча, а слово без жизни, несмотря на все возгласы, служит только в тягость».

0: Если соединяются слово и жизнь, то они составляют красоту всего любомудрия. В этом же ключе продолжает размышление о значении произнесенного слова святитель Лука Воина Ясенецкий. «Мало людей, которые взвешивают свои слова, прежде чем их произнести. Трудно найти таких, которые заботятся о том, чтобы сказанное им было исполнено сдержанности, скромности, смирения и полезно для слушающих. Для того, чтобы быть такими, надо стяжать ум Христов, надо быть глубоко сосредоточенными на важнейшем, на святом».
1: Притча дня. Поучение в примере.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.
0: Радио Образ. Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы начинали с вами разговор о том, как спасти урожай вот в такую плохую погоду, которая сложилась у нас в этом году. Очень часто льют дожди, листья не успевают просыхать, и поражаются очень многие культуры. Я назвала в прошлой передаче достаточно много мер. Еще я хочу назвать некоторые меры. Если вы продолжаете подкармливать какими-то удобрениями, то подкормки нужно эти исключить, потому что даже если вы поливаете травяным настоем из бочки, не говоря уже о каких-то минеральных удобрениях, там обязательно есть азот. Азот, он стимулирует рост. Рост, в первую очередь, зеленой массы. А нам это с вами уже не нужно. А нужно только, чтобы наливались плоды. Для налива плодов лучше калийные удобрения какие-то дать. Можно, например, сульфат калия или гумат калия. Можно дать удобрение бором. Это удобрение, которое называется макбор, единым словом пишется. Или борная кислота на кончике ножа, буквально на 10-литровое ведро. И вот этим можно опрыскивать. Таким вот образом мы будем стимулировать покраснение. Еще очень интересный способ есть – это оставлять созревшие помидоры, или вот они такие бывают бурые, бланжевые, говорят, да, именно прямо в теплице. Вы их только притяните немножечко, чтобы они на солнце у вас не пеклись, а так, чтобы они именно зрели в этой теплице. Можно газеткой там или еще чем-то их накрыть. И они, эти зреющие плоды, выделяют газ этилен. Он способствует покраснению остальных плодов. Другие плоды, как бы смотря на своих собратьев, которые уже начали краснеть, они тоже начинают поспевать. Можно, кроме помидорок зрелых, можно яблоки туда положить. Вот у некоторых в садах яблок много. У кого-то нет в этом году, а у кого-то яблок этих предостаточно. Соберите зрелые яблоки и туда положите. Они тоже выделяют этот этилен, и плоды будут наливаться, краснеть побыстрее. И, конечно, нужно сорвать все крупные плоды, которые не покраснели. Вот в этом году, к сожалению, лучше не ждать красных помидор, а именно сорвать, когда они в стадии такой вот бурой спелости или молочной спелости, убрать их куда-то дозариваться. Можно, вот, как я уже сказала, в теплице оставить, чтобы остальные помидорки хоть как-то набрали массу. Такие интересные способы. Еще один способ существует, который можно назвать, ну, каким-то варварским, что ли, да, но тем не менее его описывают, его применяют. Это нужно повредить стебель внизу, в основании ствола. Самый лучший способ – воткнуть туда какую-то проволочку, лучше всего медную проволочку, либо сделать очень острым, чистым обязательным инструментом, скажем, скальпелем, надрез продольный в этом стволе. Можно даже туда спичку воткнуть, вот чтобы там загнивать не было такой проветривания. Либо другой прием – это перетягивание в нижней части ствола. Опять же, можно медной проволочкой сделать. Просто можно шпагатом сильно перетянуть именно стебель в нижней части ствола. Что это дает? Корни и надземная часть, они обмениваются питательными веществами. И как ученые выяснили, приток идет по центру ствола, а отток питательных веществ к корням идет по периферии, по наружной вот этой вот части ствола. И когда мы перетягиваем стволик, то у нас получается, что плоды не теряют эти питательные вещества, то есть оттока к корням нет. Вот такие способы применяйте в этом году обязательно, чтобы ваши помидорки побыстрее созрели.
0: Огород без хлопот.

0: добрая песня на радио «Образ».
1: Песня.
2: Течет река Волга.
1: Автор.
2: Композитор Марк Фраткин. Слова Лев Ашанин.
3: Песню, посвященную красивой реке Волге, в 1962 году сочинили композитор Марк Фраткин и поэт Лев Ашанин. Родившийся на Волге поэт Лев Ашанин годами вынашивал мысль о стихотворении или поэме о великой реке. У авторов было огромное желание, чтобы их сочинение спел Марк Бернес. На известного артиста песня не произвела впечатления, и он отклонил приглашение. Для кинофильма «Течет Волга» ее записал Владимир Трошин, и 1 марта 1963 года состоялась премьерная демонстрация картины. Интерпретация песни Людмилы Зыкиной стала второй грамзаписью «Течет Волга», которая была выполнена в 1963 году. В концертном репертуаре певицы она появилась после премьеры фильма «Течет река Волга». Благодаря особой теплоте и задушевности исполнения композиция получила новое звучание и новый виток популярности, став визитной карточкой Зыкиной. Она стала одним из центральных произведений ее репертуара. Западная пресса даже присвоила ей звание «Мисс Волга» за особую теплоту и задушевность исполнения, с которым, по словам Льва Ашанина, пела сама Россия.
2: Исполняет Людмила Зыкина.

0: вещей. От самовара до интернета.
1: Традиция начинать день с чашки ароматного чая вошла в обиход многих миллионов людей на нашей планете. Среди русских пословиц есть и такая, что непосредственно говорит о культуре чайной церемонии. В хорошей посуде и чай вкуснее. С этим нельзя не согласиться. А речь сегодня пойдет о чайной чашке. За многовековую историю этот знакомый каждому предмет претерпел значительные изменения.
0: Историческая справка.
1: Принято считать, что первые чайные чашки появились в Китае. В VI веке китайские ремесленники научились делать фарфор, который лучше всего подходил для создания чайной посуды. Долгие годы технология изготовления фарфоровой посуды находилась в строжайшем секрете. Поэтому любому мастеру, раскрывшему секрет, грозила смертная казнь. Япония смогла купить технологию только в XVI веке, после чего продала ее Пруссии. Зародившаяся мода на чаепитие в Англии XVIII века дала толчок развитию этого направления ремесленничества и привело к созданию красивейших чайных сервизов. Почему же именно фарфор стал партнером чая? Тонкие стенки фарфоровой чашки сохраняли надолго в меру горячий чай. Дамы сразу оценили легкость данного материала в сравнении с керамикой или золотом. Долгое время чашку делали в виде широкой пиалы или блюдца. В России по достоинству оценили новаторскую идею приделать к чашке удобную ручку, которая вскоре привела к появлению чайного этикета.
0: А знаете ли вы?
1: Считается, что на Руси впервые узнали о чае в 1567 году после возвращения из Китая казачьих атаманов Петрова и Ялышева. Благодаря им обычай употребления чая начал очень медленно распространяться, но по причине трудностей с доставкой он не был доступен всем. Послы Китая преподносили чай в подарок русским царям. Вместе с чаем в Россию пришел европейский чайный этикет. Дворянское сословие быстро переняло английские традиции, но в народе еще долго вместо чая пили травяные отвары из пиал и блюдец. Традиции чаепития приобрели особую русскую самобытность, дополненную самоваром и ломящимся от сдобы столом.
0: Это интересно.
1: Английская традиция – это классический чай с молоком, изысканный фарфоровый сервиз, небольшие десерты, белоснежные накрахмаленные скатерти, уютная обстановка и, конечно, приятная беседа. Относились к такому чаепитию настолько серьезно, что для обучения правилам поведения нанимали специальных гувернанток. Интересно, что идея пить чай с молоком зародилась из страха, что под воздействием кипятка тонкий фарфор расколется. Поэтому вначале наливали теплое молоко, а в него уже лили горячую заварку. Дурным тоном считалось стучать чашкой о блюдце и оттопыривать мизинец, когда держишь чашку пальцами за ручку. Чайная церемония была уделом светских дам и их джентльменов. А в Японии чайная церемония стала целым ритуалом. Она проходила в чайном домике, расположенном в красивом и уединенном уголке сада. Подбору чайной утвари и особенно чашкам придавали огромное значение. Причем принимали во внимание даже время года. В холодное время чашки были более закрытые и с утолщенными стенками, а в теплый сезон открытые и с тонкими стенками. Из страны восходящего солнца до нас дошло такое высказывание: «Пейте чай неторопливо, с уважением, словно он ось, вокруг которой движется земля».
0: Невероятно, но факт.
1: За многовековую историю чаепития чашка претерпела значительные изменения. Вначале для употребления чайных напитков использовали пиалы в форме полусферы, усеченного конуса или цветка. Изготавливались они из керамики, фаянса, нефрита, золота, серебра, бронзы или другого металла. Форма чашки от простой и грубой переходит к самой удивительной и неожиданной, когда за дело взялись европейские мастера. Сначала они добавляют к пиале ручку, а затем значительно облегчают чаепитие для людей с усами. Для таковых создали чашку с выступом. На передней стенке был специальный выступ, чтобы усы не попадали внутрь чашки и оставались сухими. Такое необычное чайное изобретение принадлежит предпринимателю Веджвуд из Лондона.
0: современность.
1: В настоящее время машины все больше вытесняют ручное производство, и фарфор становится редкостью. При выборе чашки мало кто руководствуется традициями, а скорее удобством и эстетической привлекательностью. Все чаще чайная чашка используется как элемент декора. Но как бы то ни было, она остается символом чайных церемоний, самыми знаменитыми из которых являются японская чайная церемония Тяноу, китайская чайная церемония и английская Five O'Clock Tea. Однако русский писатель XIX века Иван Гончаров, автор знаменитого романа «Обломов», утверждал, и, похоже, сознанием дела: «Нет, чай умеют пить только в России». Что ж, тогда всем приятного чаепития, а с историей чайной чашки познакомила вас сегодня Анастасия Шохина.
0: История вещей. От самовара до интернета.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Поговорим о наболевшем на «Радио Образ».
2: Добрый день, дорогие братья и сестры. Это «Радиообраз», программа о наболевшем. В студии игумен Олег Осипов. Звоните, пишите. Я жду от вас, так сказать, живого общения. Хотелось бы, по крайней мере. Вот, ну что ж, всех поздравляю с грядущим, уже почти что наступившим праздником Преображения Господня. Или как его в народе называют, с яблоневым спасом. Собственно, так в большинстве случаев он и закрепился у нас в народе, этот праздник под названием яблоневый спас, потому что в конце божественной литургии, по окончании божественной литургии освящают плоды нынешнего года. Вот, но, к сожалению,

Но это, как я говорю, их действий, как Бог. Господь же не растворился, не стал вот именно духом, а его человеческое естество светилось божественным светом, то есть это был Бога-человек. Тут открывается вот одна из самых таких сокровенных тайн христианства, что Иисус Христос не просто Бог и не просто человек, а Бога-человек, сверхъестественное существо, в котором соединились божество и человечество неразрывно, но при этом не смешиваясь. Вот ведь что, и вот все это видя, вот он попадает в такие истории, Петр. Да, он в конце концов раскаивается, плачет, всю жизнь плачет. Но предание нам опять показывает Петра не с лучшей стороны. Может, кто-нибудь читал Генриха Сенкевича «Кво вадис» по латыни, «Камо грядеши» по-славянски, «Куда идешь» по-русски, роман, с которым как раз прославился Сенкевич. Но если кто не читал, фильм даже такой снят, «Камо грядеши», там, я не помню, там с другим названием, там был ремейк. Вот, посмотрите, интересно. И вот там как раз описан эпизод. Ну, там первый век христианства и гонения на христиан. И вот Петр, которому грозит казнь, бежит из Рима, прячется от казни. И по дороге встречает Христа. Он ему навстречу идет. И вот он его спрашивает: «Господи, куда идешь? Камо грядеши? Кво вадис?» И Господь ему отвечает: «В Рим, говорит, на распятие». И все, и исчезает. И это для Петра вот такой, как говорится, опять нож в сердце. Опять смолодушничал. Человек, тень которого исцеляла. Ну, почитайте «Деяния апостольские». Там написано, что приходили с больными, клали их у входа в храм, так, чтобы хотя бы тень проходившего мимо Петра коснулась больного. И если тень касалась больного, больной исцелялся. И вот человек, наделенный такими свойствами, имеющий такую власть, по большому счету, опять малодушничает. Вот все прошел, казалось бы. И тонул, Господь его спас, и отрекался, опять его Господь простил. И вот на тебе, в последний момент, казалось бы, чего? Господу идти надо, все апостолы там чуть не с радостью шли на смерть. А этот опять бежит. Ну и вот Господь его так опять смиряет и возвращает на путь. Ну что ж, вернулся в Рим, потребовал, чтобы его распяли вниз головой, потому что считал себя недостойным быть распятым как спаситель. Вот Петра распяли вниз головой. Такая вот история про Петра. Почему так много, почему такая вот неоднозначная личность? Столько ему было дано, столько ему было открыто. И на тебе. Я считаю, что это вот один из интереснейших вопросов, который лично каждого касается. Как бы высоко ты в духовном смысле не поднимался, как апостол Петр, каким бы ты ревностным ни был, возможность падения всегда есть. И не надо думать, что если я там чего-то в духовном плане достиг, то все это уже фундамент, база такая непоколебимая. Нет. Вон апостол Петр, пожалуйста, смотрите, все мог, все умел. И на тебе, сколько раз пал. Поэтому нечем нам гордиться, нечем нам от себя вот так вот самих себя превозносить. Мы должны в первую очередь думать о том, как бы себя смирить по любому поводу и никаких, как говорится, подвигов не приписывать самим себе.

0: Потому что, еще раз напомню то, что говорил в прошлой нашей, так сказать, очной программе. Господь сказал: «Без меня не можете творить ничего». И как только возникает хотя бы малейшая мысль, что это мое достижение, что я чего-то достиг, я чего-то добился, я чего-то смог, ну, жди оплеуху. Либо тонуть начнешь, либо кого-нибудь предашь, либо того хуже, сбежишь, струсишь в последний момент. Вот. Понимаете, вот я считаю, что это вот важно нам помнить, потому что, ну, сколько раз приходят, тоже рассказывают: вот я то молюсь, пощусь, прочее, прочее, а вот ничего не происходит. Ты зачем-то об этом говоришь вообще, в принципе? Молюсь, пощусь, и чего? Ну, не молись, не постись. Хуже тебе будет, лучше? Не знаю. Может, лучше будет. Если мы за всеми этими внешними нашими действиями церковными забываем о душе, если мы за всей этой внешней церковностью теряем свою душу, то мы спускаемся вот в этот ад обрядоверия, когда обряд, внешняя оболочка становится дороже самого спасения, дороже Христа. Чтобы не идти за Христом, а иконочку купить со Христом, не следовать за Христом, а в крестный ход сходить и так далее и тому подобное. Я еще поститься буду, хвост и гриву ничего есть не буду. И от того, и от другого, и третьего, Господи помилуй, еще и гордыня начинает переть непомерная. Когда там кулаком себя в грудь бьют, и я христианин, я пощусь, я молюсь, я в церковь хожу. Ну, в общем, все то, что говорил тот самый фарисей, который стоял в храме рядом с мытарем. Подумайте об этом. Иногда помогает. Помогает изменить траекторию полета и приземлиться где-то, где, ну, скажем так, немножечко помягче. Вот. Поэтому Петр, я считаю, что это такой персонаж евангельский, который должен быть у каждого перед глазами. Особенно, ну, почитайте его послание, тоже хорошо. Причем вот то, что касается, опять, переходя к преображению, там он конкретно ссылается на то, что он был свидетелем, лично видел преображение Спасителя на горе. Вот. И финал у нас, так, интересный факт, просто... Интересный факт, который мне продемонстрировали в свое время, я как-то говорил уже об этом, прислали фотографию, что я говорил во время праздника Крещения Господня, Богоявление, вода в Иордане начинает в обратную сторону течь, а здесь каждый раз на преображение фавор накрывает такое облако густое, кольцевидное, и как такой баранка, на вершине этой Фаворской горы, она такая лесистая, красивая, зеленая, и вот там вокруг, прям вот на вершине, вот этот вот круглый такой, совершенно ровный, как по циркулю облако. Какое-то время там находится, а потом это растворяется. Вот, как говорится, и поди, не поверь. Вот так же, как и благодатный огонь на Пасху, вот это облако является на этой самой Фаворской горе. Ну что ж, дорогие мои, прошу прощения, если кому-то не успел ответить. Вот Евгений тут что-то прислал про православных, тут католиков. Вот, давайте это до следующего раза оставим. Еще раз вас поздравляю с наступающим праздником Преображения Господня. Храни вас Господь, всего вам доброго. Оставайтесь с нами на Радио Образ.
1: О наболевшем. С отцом Олегом Осиповым. Вы слушаете Радио Образ.
2: отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
1: Вы слушаете «Радио Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим на пасме, к Тебе прибегаю, спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семилютых, к Тебе бы ныне прибегая, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления от Тебе сподоби, иди до Богоматери, яко благая благага же родительница.

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Деву душевное смущение и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родше добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, вся во можеше, яко сильного в крепости Христа родше, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми исцеляемо Деву, ты ми помози, исцеление бо неоскудное, те знаю сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы Твоя, Богородице, яко все по Бозе к Тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Присри благосердием всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием ти, Богородице, владычице, при дворе, и от бед из

0: страстей моих великая.
1: Из духовных наставлений преподобного Паисия Величковского.
2: Живи, как бы ежедневно умирая. Скоро пройдет жизнь твоя, как облачная тень пред солнцем. В отношении к людям не предавайся печали, не смущайся, не убегай, но считай себя, как за прах под ногами их. Без этого не можешь спастись и избежать вечной муки. Всяческим понуждением себя приобретается добродетель. Невозможно избавить душу от погибели, оберегая тело свое от неприятности. Если хочешь, душа моя, спастись, пройдя прежде указанный тот прискорбный путь, войти в Царство Небесное, получить жизнь вечную, то утончи плоть свою, вкуси вольную горечь, понеси тяжелые скорби, как все святые вкусили и потерпели. Приди мысленно ко гробу, посмотри там на четверодневного мертвеца, как он чернеет, пухнет, испускает невыносимые зловония, червями пожирается, потеряв вид и красоту. Посмотри в другом месте. Тут лежат в гробе кости юных и старых, благообразных и безобразных, и рассуди, кто был благообразен или безобразен, кто был постник, воздержник и подвижник, или нерадив, и принесло ли богатым пользу, что они покоились и наслаждались в этом мире. Вспомни бесконечные муки, о которых говорят священные книги. Огнь гиенский, тьму кромешную, скрежет зубов, тартар преисподний, червь неусыпающий. И представь себе, как грешные взывают там с горькими слезами, и никто не избавляет их. Рыдают, оплакивают себя, и никто не сжалится над ними. Воздыхают из глубины сердечной, и никто не сострадает им. Умоляют о помощи, жалуются на скорби, и никто не внимает им.

первая добродетель – вера. «Ибо верою и горы переставляют, и все, что хотят, получат», – сказал Господь. «Всякий во всех славных и дивных делах верою своею утверждается. От произволения нашего вера или уменьшается, или увеличивается». Вторая добродетель – нелицемерная любовь к Богу и людям. Любовь обнимает и связывает воедино все добродетели. Одною любовью весь закон исполняется, и жизнь богоугодная совершается. Любовь состоит в том, чтобы полагать душу свою за друга своего, и чего себе не хочешь, того другому не твори. Третья добродетель – пост. Четвертая добродетель – воздержание, матерь и союз всех добродетелей. Если удержишь чрево, войдешь в рай, ибо воздержание есть убийство греха, удаление от страстей, начало духовной жизни и ходатай вечных благ. Напротив, пресыщение лишает человека духовного дарования, потому что сытость чрева ко сну клонит его и возбуждает в нем скверные помыслы, и он не может совершать бдение, ни чтением, ни рукоделием заниматься и никакого другого доброго дела исполнять. Пятая добродетель – бдение. Бдение с рассуждением очищает ум от рассеяния помыслов, делает его легким и вводит в молитву. Шестая добродетель

0: молитва Иисусова. Это общее дело у человека с ангелами. Этою молитвою люди скоро приближаются к ангельскому житию. Молитва — источник всякому доброму делу и добродетелям, и отгоняет от человека тьму страстей. Седьмая добродетель — смирение и смиренно-мудрие. Смирение сердечное без труда спасает человека старого, больного, убогого, нищего и необразованного. Ради него прощаются все согрешения. Оно от самой бездны греховной возводит человека. Через смиренно-мудрие все вражеские сети и замыслы разрушаются, и оно укореняет жизнь духовную и соблюдает от падения. Восьмая добродетель — безмолвие, то есть удаление от всякого житейского попечения и смущения или безответное молчание среди многолюдства. Обуздавший и сдерживающий свой язык и все тело свое воздержит. Воздержанный на язык избежит и всякого зла, происходящего от него. Язык — неудержимое зло. Многие пали от острия меча, но не так, как от языка своего. Ибо язык — обоюдоострый меч, невидимо заколающий душу и тело, пустословящих всегда в праздных сборищах. Девятый добродетель — нестяжательность вещей и крайняя нищета. Десятый добродетель — рассуждение благосмотрительное во всяком деле, потому что без рассуждения и добро приводит к злу, и посему бывает недобром. Без этих десяти добродетелей невозможно спастись. Прежде всякого грехопадения бесы наводят на человека следующие страсти: мрачное забвение, гнев жестокий, то есть бесчеловечную и зверскую злобу, и неведение, как тьму беспросветную. Эти три страсти предшествуют всякому греху, ибо не совершит человек ни одного греха прежде, чем он предварительно не расположится ко всякому злу, или забвением, или гневом, или неведением. От них происходит душевное нечувствие, то есть ум, душевное око, бывает темен и пленяется тогда всеми страстями. На каждый вечер мы должны испытывать себя, как прошел у нас день. И на всякое утро опять должны испытывать, как прошла ночь. И не только в определенное, но и во всякое время, на каждом месте и о всякой вещи мы должны давать себе отчет и рассуждать о добродетелях и страстях, в каком состоянии жизни мы находимся, в начале, в середине или в конце. Достойны ли награды мы трудимся и совершаем добродетели? Или только трудимся, а награды не получаем? Когда в чем погрешим, то восполним недостаток добродетели слезами и плачем.
1: Великие русские старцы. Продолжение книги «Великие русские старцы» вы услышите в следующих программах.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзи во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и сынами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакомьи моими.

И Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим Христу Цареви нашему Богу. Придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися во славе всех Твоих, и победишь внегда судить идти. Себо беззаконие их зачат есть мы во грехе родимя мати моя. Себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси. Окропиши мя сопом, и очишися омыши мя, и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края, Боже, Боже, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отвертиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога, дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же все мы невидимы, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою, судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокрещение его оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопиюти. Не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбщий, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал иси мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведь

0: и очистенный от всякой скверны плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую к жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дни, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою Судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавших нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянно лежащее не воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне, укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети». О дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею костезями покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странно муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непорочное, души тленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молю Тя, аще бы отдел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, и многих щедротых и неизреченной милости, веруй бы меня, рекл Иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в Тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и Ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бы дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет вместо всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангели, предстояй окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения, есть святые ангели Божии, хранители и покровители, окаянные моя души и тело, вся мне простей, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего, и аще что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день, и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молися за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный и сет всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, яже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани, лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Радио Образ. Слушайте сердцем. Евангелие. День за днем.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами священник Стефан Дамусчи. Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из первой главы Евангелия от Марка, с 29 по 35 стих.
4: «И абьи сон мещи сходящее, придоше в дом Симонов и Андреев».
5: Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился.
4: Пусто место и ту молитву деяши.
3: В сегодняшнем чтении мы слышим, как после изгнания нечистого духа и задержимого Христос идет в дом Симона, будущего апостола Петра, и Андрея, двух первых призванных учеников. Здесь в доме лежит и тяжело болеет теща апостола Петра. Дальнейшее ее исцеление очень важно и интересно, но прежде стоит отметить и сам факт того, что Петр был женат. Кажется, что в этом нет ничего особенного, но это упоминание ценно, потому что показывает, что на пути спасения дело не в наличии или отсутствии брака, но в том, что для человека оказывается наиболее ценно, в чем он видит смысл своей жизни, что движет его поступками. Так было не только тогда, это так и сегодня. Нам и сегодня стоит помнить, что христианство не пренебрегает браком, но, напротив, благословляет его как один из путей, на котором открываются возможности для любви и служения ближнему. Что, кстати, сам сегодняшний текст прекрасно иллюстрирует. Итак, когда Христос приходит в дом Петра, ему говорят о тяжело больной. Причем это обращение к нему, очевидно, связано с только что происшедшим исцелением в синагоге. Оно как бы продолжает его. Они видели чудо там и с надеждой подходят ко Христу здесь. Что же ими движет? Очевидно, любовь к больной и доверие. Но разве Христос, пришедший по его собственным словам спасать погибшие и знающий все немощи человеческие, не знал и причину болезни, и то, где именно лежит родственница Петра? Разве не мог он сам подойти к ней и исцелить ее? Конечно, мог. Но для него оказывается важно, чтобы люди со своей стороны проявили к ней любовь и заботу. Ни она ничего не говорит Христу, ни он ей. Возможно, она так тяжело больна, что не может ни спрашивать, ни отвечать. Но за нее просят другие. Они любят ее, и по их любви она получает исцеление. Любовь близких говорит о ней гораздо правдивее любых слов. Это, конечно, стоит запомнить каждому из нас. Если мы надеемся на то, что ближние будут о нас молиться, мы в первую очередь должны жить так, чтобы они нас любили, потому что лучшим подспорьем в молитве является любовь. Интересно, что Христос просто берет ее за руку и поднимает, будто показывает, что для него это исцеление не связано с трудом или каким-то внутренним напряжением. После исцеления теща Петра, как говорит евангелист, стала служить Христу. Это последнее замечание чрезвычайно важно. Как часто в Евангелиях от Спасителя ждут просто исцеления. Редко кто-то оказывается хоть сколько-нибудь благодарным. Но теща Петра не просто благодарна. Она понимает, что если Бог вернул ей жизнь, то ведь не для того, чтобы она тратила ее впустую. Можно думать, что выражение «стало служить ему» вовсе не означает простого прислуживания за столом, но служение всеми силами, всей жизнью. Несомненно, Бог постоянно присутствует в нашей жизни. Как тогда, так и сейчас Он исцеляет многих и изгоняет лукавых, обновляя этим жизнь людей. Будем же стараться, чтобы дар исцеленной и восстановленной жизни, которую мы получили от Него, не был дан нам напрасно, чтобы и мы, как теща Петра, смогли своей жизнью хотя бы и в малой мере послужить Христу.
2: Евангелие, день за днем.
6: Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Александро-Невском скиту близ Переделкино 15 января 2022 года.
2: «Сила моя в немощи совершается». Что означают эти слова? Они означают то, что если человек живет верой, если он опирается на силу молитвы, если он разрушает греховные средостения, отделяющие его от Бога, то тогда сила Божия живет в этом человеке. И это не миф, не мечтание, это реальность, которая дарована нам в примере святаго преподобного Серафима Саровского. Недаром, прознав про старца, который, будучи немощным, живет в уединении, к нему потекли люди, понимая, что это особенный человек, что обычный человек навряд ли мог бы в таких условиях выжить. А преподобный не только выживал, как сейчас сказали бы, а он жил полной духовной жизнью и набрал такую силу духа, что прикоснуться к этой силе хотели самые физически сильные люди и властные, и могущественные. Все хотели прийти к преподобному Серафиму, чтобы через разговор с ним, через общение духовное, набраться от него, невощмного старца, той великой силы, которую ему дал Господь. Вот этот пример преподобного Серафима вообще ставит под сомнение, насколько внешние обстоятельства жизни могут влиять на полноту жизни человека. Если взять целеполагание современных людей – то комфорт, достижение благополучия, удобств является одной из самых притягательных целей. Для достижения именно такого стиля жизни отдается все, и материальные средства. Да жизнь отдается. Человек работает часто именно для того, чтобы обеспечить себе вот такое комфортное бытие. Но и знаем, что во дворцах люди руки на себя накладывают. И самые богатые люди с мостов бросаются. И погибают, потому что счастье человека, подлинное счастье, как мы говорим, полнота бытия, определяется силой божественной благодати. Вот когда благодать Божия поспешествует человеку, он может быть уже не таким богатым и не таким знатным, и не в таком уж комфорте жить, а быть человеком счастливым. Благодать Божия согревает душу, очищает человека от его пороков, от его грехов, делает его действительно обладателем полнотой жизни. И пример преподобного Серафима убедительно этому свидетельство. Наш народ особенно почитает преподобного Серафима, потому что на протяжении большей части истории мы ведь не жили богато. По многим причинам. И сейчас не являемся самыми богатыми. Хотя, конечно, условия жизни радикально изменились. Но вот для нашего народа образ преподобного Серафима, этого отказавшегося от всяких благ внешних старца, стяжавшего огромную духовную силу, является и примером, и идеалом. Потому и стекаются до сих пор многие-многие паломники в место, где святой преподобный Серафим проводил эти свои спасительные дни в дремучем лесу, чтобы там, в Сарове, почерпнуть благодать, которая в ответ на наши молитвы к преподобному даруется самим Господом и Спасителем.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 20 августа, Церковь вспоминает обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского, чтит преподобного Антония Оптинского, преподобного Пимена Многоболезненного Печерского, священномученика Александра Хатовицкого, священномученика Дмитрия Миловидова. Преподобный Антоний, в миру Александр Путилов, родился в 1795 году в Борисоглебске. В юности он оказался во взятой французами Москве. Пережитое оставило сильный отпечаток в его душе. Сразу после того, как Александру удалось бежать из города, он отправился к старшему брату Тимофею, который жил отшельником. Оба они приняли монашеский постриг с именами Моисей и Антоний. Епископ Калужский благословил их основать при Оптиной пустыне уединенный скит. Спустя некоторое время он поставил Антония игуменом Черноостровского монастыря. Через несколько лет трудов на благо обители Антоний по состоянию здоровья вернулся в Оптину пустынь на покой. Он всем сердцем стремился к уединенной жизни, но его духовные дарования привлекали все больше посетителей. Старец славился своей прозорливостью, любовью и вниманием к людям. К нему шли за благословением, духовным наставничеством. Когда старцу Антонию исполнилось 70 лет, он принял схиму, дал еще более строгие монашеские обеты. В июле подвижник тяжело заболел. Перед кончиной он поступил как истинный монах, главной заповедью которого является послушание. Отец Антоний попросил, чтобы к нему пришел настоятель, чтобы отправиться в последний путь с его благословением.

0: Вечная мудрость.
1: Притчи.
2: Посмотрел на себя заяц зимой, посмотрел летом и подумал: «И что это у меня только две шубки, белая да серая? Пошью-ка я себе рыжую, как у лисы. Во-первых, красиво, а во-вторых, остальные зайцы меня станут бояться, и вся морковь в огороде будет моя». Сказано, сделано. Пошил заяц новую шубу и вышел в ней на прогулку. Увидела его издалека лиса и обрадовалась. Подумала, что это знакомая кумушка из другого леса пожаловала. Вот будет у кого последние заграничные новости узнать, да своими поделиться. А как поняла, что это заяц, то еще больше обрадовалась, потому что с утра еще не обедала. Только самому зайцу стало тогда не до радости. На силу лапы унес. Ведь жить всегда больше, чем есть, хочется. Лисе только облизнуться и осталось. А заяц с тех пор и думать не смел поменять что-нибудь из того, что даровал ему сам Господь. Монах Варнава Санин.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра.
1: Православный календарь.
2: 20 августа Церковь вспоминает обретение мощей святителя Митрофана, епископа Воронежского, чтит преподобного Антония Оптинского, преподобного Пимена Многоболезненного Печерского, священномученика Александра Хатовицкого, священномученика Дмитрия Миловидова. Преподобный Пимен Многоболезненный жил на рубеже 11-12 веков в Киеве. Мальчик родился больным и не мог двигаться. С малых лет он стремился в Киево-Печерский монастырь. Родители исполнили просьбу и стали молиться в обители о здоровье сына. Но Пимен просил Господа о продолжении болезни, а также о том, чтобы стать монахом. По преданию, постриг над ним совершили ангелы в виде иноков. Монахи Киево-Печерской лавры услышали пение, пришли к кровати Пимена и обнаружили его облаченным в монашеские одежды. С годами болезнь Пимена становилась все тяжелее. За ним ухаживали послушники и другие монахи. Некоторые не выдерживали, оставляли страдальца без пищи и воды. Но Пимен все терпел с радостью. Он жалел тех, кому приходилось обслуживать его. Однажды по молитвам Пимена ко Господу другой монах с таким же недугом получил исцеление. Пимен взял с инока слово, что он всю жизнь будет помогать больным. Но со временем брат этот обленился, и болезнь вернулась. Тогда Пимен вновь исцелил его. Он напомнил монаху, что больной и ухаживающий за больным получают на небесах равную награду. По преданию, за 3 дня до кончины Пимен выздоровел. Он сам пришел в церковь, отстоял службу и причастился. Затем Пимен отнес гроб к своей будущей могиле. В день кончины праведника случилось чудо. В небе засияли 3 огненных столпа.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня с нами протоиерей Владимир Гофман. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Добрый день, Бог благословит.
1: Батюшка, сегодня у нас вопрос. Если нет успеха в определенном виде деятельности при больших усилиях и вложениях, можно ли предположить, что это наказание за что-то? Или на это нет Божьего благословения?
2: Если вот так вот ответить односложно на этот вопрос, то я бы сказал, на это нет Божьего благословения. Но, конечно, можно развернуть и об этом поподробнее, что ли, говорить. Потому что значит наказание? Человек старается что-то, да? Просто он не хочет себе признаться, что это не мое. Вот сколько по исповеди, я думаю, это каждый священник знает, и мне приходилось слышать, что я вот много лет стараюсь, в основном в предпринимательстве это бывает, а у меня все не получается. Ну, значит, не своим делом занимаешься, это же ясно. Нет, я все равно буду биться, а потому что хочу стать богатым. То есть человек поставил цель неправильную. А если неправильная цель, то все будет не получаться. Ну так ты сделай выводы, что ты не тем занимаешься. Займись чем-то другим, у тебя к чему способности есть. А если есть способности, и это на пользу тебе, то Господь всегда поможет. Он же помогает и подсказывает нам то, что спасительно для нашей души. Вот и все. Так что думаю, что благословений нет, ты занимаешься не тем делом.
1: То есть, если ты занимаешься не тем делом, значит, соответственно, есть какая-то другая дорога, которая твоя?
2: Ну, конечно. Вот я точно знаю, что я не могу быть предпринимателем. Но я думаю, любой человек, если разумно посмотрит, я могу или не могу. Это очень хорошо, если получается в юности. Недавно была радиопередача, нам позвонил молодой человек, ему 16 лет. И он говорит, вот я хочу служить в президентском полку, там вот тот. Понимаете, вот человек поставил себе 16 лет цель. Он будет к ней идти. Дай бог, чтобы он, даже если у него не получилось, чтобы он не упустил руки, потому что не всегда это складывается, но цель мы все-таки должны ставить и видеть. И особенно в молодости, но склонности свою. Вот, к сожалению, очень часто ни родители не помогают, не подсказывают вот в выборе той же профессии. Человек умеет рисовать, а его в математический лицей гонят. Один любит музыку, а его там в политех. Ну, то помогите ему, он же там достигнет успеха. А вот неправильно выбранное, это вот приводит к тому, что потом человек такое разочарование, что... А мне сказали, что тут нужно вот так вот таким быть успешным. И потом, ну, несколько у нас, вот знаете, вот эти цели для молодых людей, да и не только для молодых, как-то искажено, что ты должен быть успешным.
1: Да, настроенность на успех, да.
2: А смотря в чем успешным, да, ведь это тоже понятие-то широкое. Успешным, то есть богатым, или успешным в своем деле, что ты преуспеваешь, и ты мастер, замечательный токарь, замечательный художник, там, музыкант, учитель.
1: Ну, такие, наверное, результаты века потребления, что хочется всем, это понятно, но как не бояться человеку совершать такой жест и менять что-то, если понимается, что вложение не туда, что это не Божье благословение, не мой путь, да, как вот не бояться поменять это?
2: Ну, мы же говорим о христианах, да?
1: Да.
2: Вот, а значит, возьмем какого-то человека, который теперь вырос, его когда-то крестили, по вере родителей, по вере крестных, его воспитывали как христианин. Я говорю, идеальные, да, условия. Как христианин, он прекрасно знает, что он может, что не может, как ему встречать там трудности, беды разные, как с ними бороться, все он знает. Тогда этот вопрос будет решаться хорошо. А если он вот так аморфно и родители, и все окружение относилось, что мы и наблюдаем, к сожалению, нередко, и он не знает, и куда пойти учиться, не знает. Ну, скажите, куда? Я пойду туда, сюда. Да мне все равно. Ну, что это? А какой может быть выбор, когда уже сформировалось вот такое отношение? Нужно с детства готовить как-то, чтобы он мог принимать решения.
1: Ну, батюшка, а если это происходит, ну, в зрелом возрасте, судя по вопросу, надо, наверное, где-то взять эти силы, чтобы изменить свою жизнь?
2: Ну, конечно, взять. Мы для того и молимся, да, и нужно доверять Богу, что если Он нам подсказывает. Не просто, что мне плохо, но я останусь здесь, я все равно там разобью лоб, но все равно стану успешным предпринимателем. Да не станешь. Когда-то в советское время песня была, там были слова «начни сначала, как в 20 лет». То есть вот да, в любом возрасте ты можешь начать сначала, как в 20 лет, но только определись для себя-то, что ж ты в этом мире, как христианин, мы же все-таки всегда об этом говорим. Не просто о всех людях подряд, пусть они там как хотят другие. Мы говорим о нас, ну так молись, и Господь подскажет.
1: Спасибо, батюшка, за поддержку.
2: Пожалуйста, всего доброго.
1: Я напоминаю, что в студии был протоиерей Владимир Гофман.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый си Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзивай же петь Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судия приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, еси Божия Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человека любствовалось и обычный и вничайно лежащего воздвигал меси. Во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтеся словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечним, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему.

0: Когда оправдишься...
1: Вчера, когда...
2: Пленку назад нет.
3: Это то есть абсолютный бы... человек,
2: нет,
3: получается.
2: Нет, здесь вот это надо писать, надо более подробно, потому что здесь вот в полутонах очень-очень многое скрывается. Вот, может быть, я уже где-то не совсем точно, но вот этот момент пересказываю. Но вот это именно проблема, что Бог, который не сотворил смерти, Бог, который не сотворил греха, он должен был вкусить на себя последствия греха и пройти вратами смерти. И вот поэтому здесь он как бы был вынужден, вот, чтобы эта вот божественная жизнь его оставила на то мгновение, когда он стал добычей смерти. Но здесь как раз тоже интересно можно связать с праздником Преображения, коль скоро Христос — это Агнец Божий, который берет на себя грехи мира, и вот эти грехи мира, они не помешали на горе Преображения, чтобы Господь явил славу свою. И это тоже интересный такой момент, непосредственно как к нашей духовной жизни относящийся, что те грехи, которые совершает человек, даже в совокупности своего ужаса, они не умаляют и не мешают правде Божией, благодати Божией и бытию этого мира. Бог поддерживает бытие этого мира, несмотря, в общем-то, ни на какую нашу греховность. Однако, так будет не всегда. Да, опять, вот, если нам Священное Писание внимательно читать, Христос говорит, что Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? И, в общем-то, причиной всех событий конца времен как раз является вот эта вот огромная инерция греха, которая уже не даст возможности существования этого мира.
3: Но это огромную инерцию греха, и про конец мира мы потом поговорим. А вот сегодня, если опять же, да, говорить про преображение Господне, я читала, что евангельский рассказ о преображении предваряет небольшой эпизод, в котором Христос спрашивает учеников, за кого они его считают. И Петр, выражая мнение всей апостольской корпорации,
2: общины,
3: братья, говорит: «Ты Сын Божий». Это было не просто слова ученика, который льстил учителю, это были слова исповедания, слова, исходившие от сердца. «Ты мой Бог». И вот тогда, в ответ на веру апостолов, Господь сказал им свою славу и показал им свою славу. А что это значит?
2: Он явил благодать Божию, вот, божественную энергию, и она видимым образом стала как бы для учеников ощутимо. Здесь вот относительно исповедания Петра, да, понятно, что как бы церковная интерпретация, она вот та, которую вы сейчас, Оль, проговорили, но здесь вот, мне кажется, точнее такой момент, что вот дети иногда произносят верные слова и в нужном как бы контексте, не до конца понимая их смысл. Вот что-то подобное с Петром произошло, мне кажется, в момент этого исповедания. То есть он верные слова произнес, но еще не подтвердил эти верные слова и свое исповедание верностью своей жизни. И вот для того, чтобы было некое основание, чтобы эти правильные слова не остались просто словами, Христос действительно показал славу свою для своих учеников. Но вот мы видим, что это исповедание Петра, оно не раз и навсегда, да, железобетонно, как аксиома была принята в его жизни, но, в общем-то, Петр тоже, к сожалению, оказался в числе людей, предавших Христа, вот, но потом он нашел силы для покаяния, для осознания этого греха, и церковь его воспринимает как первоверховного апостола, как раз-таки вот...
3: Как камень, как основание,
2: но здесь тоже в полемике с западной католической традицией не на личности Петра основывается церковь, да, а именно вот на этом исповедании, что ты Христос, Сын Божий.
3: Да. Действительно? То есть личность на самом деле в церкви ничего не влияет?
2: Нет. Здесь нужно понимать тоже исторический контекст, что римский епископ считает себя преемником Петра, наместником Христа на земле, и как раз вот это исповедание Петра и его некая эксклюзивная роль в апостольской общине, она очень сильно как бы возносится, вот это, рассматривается в фокусе внимания западного богослова. И из этого обосновывается исключительность положения римского папы и вся католическая экклезиология, вся католическая наука о церкви. Мы, вот очень интересно,
3: мы это православные,
2: ага. Да, восточная традиция, мы вместе с католиками читаем один и тот же текст

0: Священное Писание, мы говорим, вот, простите, более древняя, более такая аутентичная церковная интерпретация этих событий, что не на личности Петра, потому что личность Петра, мы видим, она, в общем-то, и после даже этого исповедания достаточно шаткая, вот, а именно на этом исповедании, на признании, что Христос есть Сын Божий, созиждется церковь, а не на личности того или иного апостола. То есть в этом смысле, да, главное действительно вера. Главное – правильная вера,
1: православие.
0: Да. Вот, а личность, она как бы в этом смысле на втором плане.
1: И вот если, опять же, говорить, да, если бы преображение, если бы якобы, конечно, история не терпит сослагательных наклонений, тем более такая история.
0: Священная история.
1: Священная история. Но тут, значит, рассказывают. А если бы преображение случилось в начале служения Спасителя, оно бы не имело того смысла, который оно имеет сейчас. А ведь тогда ученики, покажи им Господь свою славу, признали бы Христа Богом просто из страха перед Ним.
0: Ну вот... Интересно, конечно, да, вот поразмышлять, а что было бы, но вот мне кажется, что ученики в течение всех 3 лет общественного служения Спасителя как раз-таки видели его славу, видели его силу, и так или иначе они вот как бы к этой мысли подводились, да, в этом смысле преображение... Вот этот фаворский свет тоже как некая квинтэссенция вот этого откровения ученикам. Но вот разве в меньшей степени был глас с небес во время крещения «Сей есть Сын мой возлюбленный, того послушайте». И именно эта же фраза, этот же голос и на горе Преображения прозвучал, вот, что «Сей есть Сын мой возлюбленный, его послушайте». То есть здесь есть вот это все равно перекличка, и ученики, вот они в том-то и дело, они ученики, они учатся постепенно, и коль скоро мы в школах, в вузах не сразу постигаем всю истину, а вот в некоем процессе, так и здесь вот это божественное откровение для учеников было порционно, постепенно и в меру их, в общем-то, духовного возраста. И Фавор в этом смысле, да, он говорил, должен был бы говорить о их зрелости.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Доброе утро на радио «Образ».
1: Это утро на радио «Образ». Продолжаем говорить с иереем Ильей Третьяковым про преображение Господне по празднеству сегодня этого 20-го праздника. И как раз мы говорим о том, что интересно было бы и порассуждать, если бы, как бы, что было бы в ходе божественной истории случись преображение в какой-то из других моментов, но тем не менее, действительно, на протяжении всех трех лет общественного служения Христа и братьей апостольской, вот эта слава Христова, она же шла вместе с ним. И таким образом распространялось первое христианство на земле.
2: Ну,
1: когда оно еще не было христианством.
2: Ну да, еще, конечно, не вполне, наверное, корректно тут употреблять этот термин, потому что христианами стали называться уже после воскресения Христова, спустя несколько десятилетий. Но, тем не менее, да, общественное служение Христа, та сила, та благодать, которую он являл, и ученики его являли, это стало неким залогом, неким семенем, из которого потом вот выросла вся наша многовековая церковная традиции. Это, да, наша церковная традиция, это вот долгое эхо евангельских событий, в том числе и преображений. И как вот мы уже говорили тоже в начале нашего этого утреннего часа, преображение как принцип – это основополагающий принцип духовной жизни, жизни возрастания во Христе. Вообще, здесь интересно посмотреть на слово «образование», потому что слово это греческое, всем известно слово «метаморфоза». Вот, это вот как раз и есть преображение по-гречески, то есть буквально это превращение в другой вид, изменения формы, да, метаморфоза, вот мы как раз это слово «форма» здесь и слышим, метаморфоза.
1: Трансформация?
2: Да, да. И
1: поло... Трансформация во что?
2: Трансформация – это уже больше латинское, там по-латински слово «трансфигурацио» относительно преображения используют. Но это все как бы мы выстраиваем этот смысловой понятийный ряд в голове, то есть мы... Здесь Христос не меняет свою природу, не меняет свою личность, просто в определенный момент времени он приоткрывает тайну своего божества в этом мире.
1: И тогда он трансформируется в глазах, ну, скажем так, общественности. То есть, по сути и факту, он остается собой, но, тем не менее, для окружающих все меняется радикально, все
2: да.
1: Встает с головы как раз на ноги.
2: Да, или здесь еще можно немножечко тоже поиграть с смыслом. Вообще праздник преображения, праздник божественного тоже света, и эта тема светового богословия тоже очень-очень важная, и в нашем церковном календаре она присутствует. Так вот, здесь апостолы все увидели в истинном божественном свете. Вот. Кстати, вот тоже у меня сейчас это в голову-то пришло, это воспоминание. Есть у нас ведь целая неделя Великого Поста, которая дословно называется «Неделя светоносных светов», кажется. Это воспоминание святителя Григория Палама. Ага. Это человек, который в XIV веке как раз всю свою духовную и богословскую жизнь посвятил вот осмыслению вот этого феномена божественного, нетварного света. И здесь опять мы видим эту перекличку нынешних как бы летних месяцев с событиями церковного календаря Великого Поста, и мы опять к этой теме подходим, что мы зачастую все видим немножечко в искаженном, слишком греховном свете, да, все только посюстороннее замечаем, а вот божественный свет, он помогает человеку видеть этот мир и людей, и самого себя такими, какими они есть на самом деле. Свет Христов в этом смысле действительно просвещает всех и должен звать к преображению всякого человека. То есть вот это преображение, единожды начавшееся на горе Фавор или где-то на какой-то другой горе, оно должно в конечном счете привести к преображению человека в его жизни под светом Христовой истины.
1: Ну а как же тогда быть человеку? Для него ведь как раз свет Господень невыносим.

0: день, который настолько ярок и интенсивен, что мы видим его как тьму, что мы не можем его видеть.
1: Но здесь вот опять, возвращаясь к возможной альтернативной истории, Господь не в начале своего служения, не в начале своего знакомства с учениками явил этот свет. То есть они постепенно погружались в это пространство божественного света, божественного учения. Вот. И Господь для всякого человека тоже не в полной мере мгновенно открывается, чтобы он ослеп и аннигилировался. Он в меру духовного возраста открывается всякому человеку. И здесь как раз вот чем больше человек возрастает, тем в большей степени для него открывается вот это вот пространство богопознания, постижения Бога вот, по его благодати.
0: Но ведь при всем этом, в том самом свете, который тоже, в котором мы видим этот мир, этот же мир индивидуален для каждого из нас. Каждый из нас видит вокруг то, что он, во-первых, готов увидеть, во-вторых, то, на что он настроен смотреть.
1: Да.
0: И здесь встречается, получается, ну, как бы, ну, плохо звучит, ну, ладно, скажу, два интереса. Мы-то видим то, как можем, и то, на что готовы. Ну, то есть, условно, да, если у тебя все хорошо, ты вокруг видишь все хорошо, внутри у тебя хорошо, да. У тебя внутри благолепие, у тебя птички поют, яблочки зеленеют. Вот. А если что-то не так, то весь мир тоже не так. И вспомним сказку о Снежной королеве, когда Каю попал осколок зеркала кривого, и тоже весь мир исказился в его сознании, в восприятии и понимании. И как же настроиться на восприятие того самого света Христова, когда мы сами искажены и, ну, как говорится, мир лежит во зле?
1: Ну, так надо свое зеркальце кривое каждому в этом смысле выправлять, чтобы оно не искаженно отражало вот эти божественные лучи божественного света. То есть, нет, ну здесь именно к этому как бы и ведется.
0: Слушайте, отец Илья, ну ведь, извините, перебью, уважаемые радиослушатели, извините,
1: благословляю.
0: Пожалуйста. Спасибо большое. Так вот, но ведь, чтобы понять, что у тебя какой-то там осколок не того кривого зеркала или что-то с тобой не так, надо, значит, должен быть какой-то эталон. А эталон — это Господь недостижим.
1: Почему? Да почему? Он же стал человеком, значит, он достижим.
0: Так это он стал человеком,
1: да.
0: А нам еще тоже предстоит стать людьми.
1: Вот, вот, вот. То есть здесь мы в этом смысле не за призраками какими-то, не за отвлеченными идеями гоняемся. В этом смысле идеал евангельский, который предлагается, он достижим, и люди в той или иной степени этот идеал достигали, и этих людей, вон, целый сон святых. То есть у нас в этом смысле есть ориентиры, как канонизированные святые, так и не святые святые, которые, уверен, в жизни у каждого так или иначе встречаются. Вот, поэтому нельзя говорить, что вот идеал недостижим. Бог стал человеком как раз-таки для того, чтобы человека к познанию этого идеала приблизить.
0: К тому же я читала, что преображение является собой еще один очень важный богословский момент. Дело в том, что все произошедшее с Христом в его земной жизни произойдет и с нами. Мы также воскреснем и также преобразимся. И состояние воскресшего Спасителя — это обоженное состояние человеческой природы, которое, ну, приобретут в вечности все люди. И преображение — это указание на то, что ожидает всех нас после второго пришествия. И слава преображения — это удел всех людей, которые войдут со Спасителем в вечность и разделят с ним радость Царства Божьего. Именно поэтому Церковь так дорожит этим праздником. Он из года в год напоминает нам о той благой цели, к которой мы призваны самим Богом. Преображение — это блеск Отечества, где нас помнят, любят и ждут.
1: Безусловно, это очень важная и глубокая богословская мысль, а я вот ее опять привяжу к конкретным географическим координатам. Я уже неоднократно уже все уши прожужжал, что некогда, там, уже 10 лет почти назад мы с группой-то путешествовали, преподавателей студентов, на Святую Землю, и вот в этом смысле, да, Святая Земля — это пятое Евангелие, где все события, они вот приобретают географическую привязку и какую-то рельефность. Есть замечательная такая смотровая площадка в Иерусалиме, где храмовая гора видна, и если присмотреться, там видна русская свеча, место Вознесения, гора Елеон, где-то там вдали в хорошую погоду можно рассмотреть и Фавор, и понимаешь, что, в принципе, рукой подать там сколько? Там 30 километров и Вифлеем, и все очень и очень в этом смысле рядом. Так вот, действительно, все рядом не только в Иерусалиме, но и в жителях Нового Иерусалима, в христианах.

0: что у каждого, да, будет свой Вифлеем, у каждого будет свой фавор. И как это, вот, может быть, не грустно осознавать, но спустя 40 дней после фавора у Христа была Голгофа, вот так и у каждого из нас тоже будет своя Голгофа, вот свой последний час или как минимум горести, которые встречаются в жизни у всякого человека. И поэтому, да, вот ощущая себя на фаворе, вот, нужно понимать, что тоже так будет не всегда. И ощущая себя на Голгофе, тоже нужно понимать, что так будет не всегда, что смерть для христианина — это преддверие воскресения, а радость фавора, радость, преддверие радости вечной жизни, пребывания с Богом и со всеми святыми Его. И в этом смысле праздник Преображения, он открывает для нас эту тайну, что времени-то нету. Потому что если опять смотреть на евангельское повествование, Христос преобразился перед учениками своими, перед Петром, Иаковом и Иоанном, которые были вместе с ним, которых он взял с собой, и явились Илия и Моисей, и Христос с ними беседовал. И вот в этом явлении очень таинственно является полнота церкви. То есть ветхозаветные праведники, новозаветная церковь, основанная на основании апостол и пророков, и в середине Христос, Бог, Бога-человек, Бог, ставший человеком, который открывает для нас тайну Святой Троицы и глаз Божий с небесе, который говорит: «Сын мой возлюбленный, того послушайте, а на нем мое благоволение». Вот это словесное описание иконы преображения, и оно нас ведет именно вот к этому пониманию глубокому, что для... во Христе нет никаких границ ни во времени, ни в расстоянии. Все мы к этой вечности, преображенной вечности, должны стремиться.
1: Отец Илья, но тогда я не могу не спросить, как человек, который живет в социуме, который тоже слушает не только 98 FM волну и, конечно же, вас, но еще и разные тоже другие мнения. Смотрите, нас сейчас всех активно учат, даже уже почти научили, пребывать здесь сейчас, жить настоящим. И в церкви то же самое, да, что есть только сейчас. Ну, по сути-то так. Но получается, что здесь вот это вот, то, что мы помним, что и радость фаворского света, она пройдет. И, значит, голгофские тоже мучения, тоже все пройдет, как царь Соломон нам говорил. Но тогда это друг друга исключает. То есть либо мы здесь сейчас проживаем момент, находимся в нем, значит, момент, ресурс, поток, либо мы знаем, что вот эта радость, она пройдет, поэтому что тут сильно радоваться, все равно это все куда-нибудь минет в лету, что тут, значит, горевать в полный рост, и все равно это все не имеет значения и так далее. А как быть-то? Выходят какие-то такие качели неопределенности. Как себя вести, отец Илья?
0: Это диалектика веры, и кажется, Паскаль очень хорошо сказал, что Библия — набор противоречий, соединенных любовью.
1: Абсолютно. Вот соединенных любовью, да?
0: Соединенных любовью.
1: Это ключевая фраза.
0: Это да, а любовь не отвлеченная. Не отвлеченное чувство, а именно воплотившаяся любовь, Бог, который ради любви к людям стал человеком. Да, здесь вот мы же как бы и начинали с этого житейского опыта, житейской мудрости, а понимать, что тебе сейчас нужно вспомнить, какую страницу Священного Писания, какую историю тебе нужно актуализировать здесь и сейчас. Потому что вот в этом моменте, здесь и сейчас, вот как вот ось пронизывает и Ветхий, и Новый Завет, и тайну будущего века, и ты по этой оси вот можешь вот как бы останавливаться в любой точке, которая тебе сейчас, ну, скажем так, больше по сердцу. И...
1: То есть ты сам решаешь, по сути?
0: Ну, конечно. Конечно, человек сам решает, что ему читать. Экклезиаст или Песнь песней, Апокалипсис, понимаете, или Гимн любви апостола Павла. И в основном, даже вот знаете, вот по набору цитат в среде там православных людей можно сказать, что там на душе у человека. Потому что, да, есть радостные, ликующие страницы из Писания. Есть то, что нас немножечко тянет в сторону покаяния, в сторону сокрушения. И это все как в хорошем блюде должно быть сбалансировано и не пересолено, не переперчено.
1: Но тогда выходит, что если мы хотим быть счастливыми, надо просто принять это волевое решение.
0: Надо быть со Христом, и это высшее счастье, высшее блаженство. А в этом блаженстве, ну да, бывает иногда вот, непромешанные солинки и перчинки, которые тоже дают некую стереофоническую картинку этой жизни.
1: Но просто есть такое ощущение, мнение даже может быть, что если вот этот позитивный настрой в целом есть внутри, то и проходить какие-то перчинки, солинки и спотыкашки будет намного проще.
0: Безусловно. И, понимаете, если у христианина есть ощущение, что Христос воскрес, и все равно это все так или иначе закончится хорошо, раз эта история у Христа закончилась хорошо, то это дает ему возможность, да, перенести какие-то горести вот сегодняшнего дня. И в этом как раз тоже пребывание здесь и сейчас, что, да, неприятность эту мы переживем. Замечательно есть. Глубокая богословская строчка в одной песенке из советского мультфильма. «Если добрый ты, это хорошо,
1: когда недобрый, плохо».
0: Да.
1: Это «Утро на радиообраз». Уважаемые радиослушатели, подключайтесь к нашей беседе. Пишите нам в мессенджер Макс. Например, номер телефона редакционного планшета неизменный 8-902-302-84-44, 8-902-302-84-44. У нас еще есть официальная группа «Радиообраз» в ВКонтакте. Можно написать нам сообщение с пометкой «Утро на образе», для «Утро на образе», «Утре на образу». Как только там не пишут, и мы рады каждому сообщению, на самом деле, не придираемся ни в коем случае, а мило улыбаемся. Поэтому, если есть чем поддержать наши утренние диалоги, пожалуйста, поддерживайте. Если у вас есть вопросы, тоже направляйте их нам, мы с удовольствием на них отвечаем в наших эфирах самых разных, и сегодня бы могли ответить тоже, если бы они были. А пока мы продолжаем тему преображения Господня, и отец Илья, преображение Господня — это большой праздник. Все звонницы были просто наполнены звуком. Православные ликуют. И мы все празднуем, но как-то вот, опять же, да, понимая, что произошла вот эта метаморфоза, что это какая-то точка невозврата в истории христианства, в истории православия, надо же понимать, что именно мы празднуем.
0: И в этом смысле тоже происходит смещение в религиозном сознании современности, потому что за годы, да, за века праздник Преображения, смысла праздника Преображения вытеснились яблочным спасом местами напрочь. То есть,
1: Преображение, это про яблоки и еду или все-таки про Христа и божественный смысл?
0: Да, основной смысл, безусловно, это евангельский Христос, вот, его слава, явленная ученикам, и грядущие вольные страдания на Голгофе. Ну, а некогда к этому дню был присоединен праздник урожая просто ради вот этой самой миссионерской инкультурации, о которой мы тоже неоднократно говорили. То есть, по большому счету, все те церковные случаи, когда что-то освящается из плодов земных, из стихий мира сего, это как раз признаки миссионерской инкультурации. Когда-то были дни языческого поклонения тем или иным богам, которые отвечали в языческом пантеоне за стихию или за благополучие, и просто эту старую форму наполнили важным новым евангельским смыслом. Вот историки, они очень интересно говорят, что в Греции, ну, достаточно долго был вот этот вот культ бога Вакха, который как раз отвечал за всяческое там это виноделие. И слово вакханалия, вот, как бы оно грубо не звучало, даже в эфире православного радио, в общем, понятно, о чем это все. Вот. И как раз вот он где-то вот в конце лета, в начале осени, когда созревает виноград, и праздновался. И как раз чтобы энергию людей да в мирное русло направить, стали совершаться молитвословия на освящение как раз плодов земных, виноградов, грозди, там, вина. Вот. То есть людям напоминалось, что не нужно заниматься вакханалиями, нужно Бога благодарить и с благодарностью вкушать эти плоды земные, но не впадать в страсти и в какое-то совершенное язычество. Коль скоро в нашей полосе христианство пришло 1000 лет назад, вот, и в нашей полосе виноград все-таки не так произрастает, как в Греции, далеко не так. Вот у нас на место винограда пришли яблоки, так же, как на место вайи, пальмовых ветвей, в верное воскресенье пришли вербочки. Вот, то есть такая тоже трансформация, такая тоже как бы гиперссылочка в сторону крестных страданий и Великого Поста. Ну и вообще сейчас время-то, кстати говоря, пост, поста, время поста тоже строгого, такого же, как Великий пост, это тоже как-то человека зовет к некой собранности, к аскезе. То есть, да, напоминаем и себе, и нашим прихожанам, что в первую очередь, конечно, это не праздник освященных яблок, а вот праздник славы Божией, а все остальное это сопутствующее.
1: Ну и, кстати, во время Успенского поста, который идет прямо сейчас, поста строгого, но тем не менее изобильного, как мы говорили в одном из утренних эфиров «Радиообраз», можно читать и хорошие книги, а хорошие книги мы традиционно рекомендуем в нашей постоянной рубрике «Православное чтение». И прямо сейчас будет тоже такая рекомендация.
2: Православное чтение.
1: Отец Илья, что сегодня рекомендуем?
0: Сегодня рекомендация тоже в неком личном таком измерении. Для меня праздник Преображения еще и особо радостен тем, что священный сан я принял в Преображенском соборе Дивеевского монастыря. Вот этот белый красавец храм в начале канавки Пресвятой Богородицы, вот как-то вот он у меня особое биение сердца вызывает. И с радостью всегда посещаю Дивеевский монастырь. И вот недавно были очередные Дивеевские торжества в день памяти преподобного Серафима, и многие священники Нижегородской епархии так или иначе принимали участие в этих торжествах. Ну и вот я тоже грешный там был, стоял на рамках с многими нашими прихожанами, радиослушателями, радиослушательницами пришлось как бы видеться, лично развиртуал такой произошел. Но дело не в этом. Нам, для, как священникам, матушка-игумени, сестры готовят небольшие подарочки. Всегда есть свежие издания Дивеевского монастыря. И сегодня как раз в рекомендации нашей рубрики будет замечательный фотоальбом «Дивеева в сердце моем». Фотографии Павла Викторовича Парамонова. Вот. Скажу честно, не совсем я в курсе, кто такой Павел Викторович Парамонов по своей биографии. Знаю, что это просто талантливый художник, потому что вот древо познается по плодам, а открываешь этот альбом и видишь, какие замечательные фотографии, виды современного монастыря здесь в этом альбоме присутствуют. И при помощи этого альбома можно совершить паломничество, не больше, не меньше, вот полюбоваться этими прекрасными видами, как-то, может, молитвенно воздохнуть и в ближайшее или не ближайшее время наметить очередное посещение батюшки Серафима, Серафима Дивеевского женского монастыря, чтобы вживую, воочию посмотреть на эту прекрасную русскую нашу природу и в контексте современного православного монастыря. Вот все здесь локации, все соборы, все тропочки с разных ракурсов сфотографированы. Все это прекрасно на мелованной бумаге передано и издано, мне кажется, таким неплохим тиражом в несколько тысяч экземпляров. Вот, поэтому можно это посмотреть в лавках Дивеевского монастыря.
1: Можно забрать с собой и потом наслаждаться долгими зимними вечерами.
0: Совершенно верно. И летними, и весенними в том числе.
1: И сегодня такая прекрасная фоторекомендация, рекомендация фотоальбома «Дивеева в сердце моем». Свеженькое издание. О, и запах тоже прекрасный.
0: Да, прекрасной полиграфии в нашей эфирной студии. Ну и фотографии Павла Викторовича Парамонова.
1: Так вот радио выходит еще и в визуальный формат, и это прекрасно. Кстати, напомню, что ваши, отец Илья, рекомендации рубрики «Православное чтение» мы публикуем в моментах официального сообщества «Радиообраз» во ВКонтакте. Так и называется «Утро на образе», «Православное чтение», и можно там посмотреть и обложки книг, и еще раз вспомнить, что мы уже рекомендовали, может быть, пометить себе, что вы читали, и поделиться мнением о тех или иных книгах. А можно и направить ведь нам какую-нибудь рекомендацию книги, которая вам понравилась, запомнилась или оставила неравнодушными. Ну, либо спросить, что можно читать, нельзя читать. Я знаю, что это тоже практикуется, и почему бы и нет. В общем, давайте общаться во ВКонтакте в том числе. Пишите нам, оставайтесь на частоте 98 FM. И на этой славной ноте «Утро на образе» завершается, а эфир на радио продолжается. Мы с вами прощаемся.
0: Ну что ж, православные всех стран, преображайтесь. Доброго, благословенного дня.
1: Всего доброго. Услышимся.
2: Доброе утро на радио «Образ».

Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире радио «Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: в Нижегородской епархии с 25 по 27 августа будет пребывать десница святителя Спиридона Тримифунского. 15-й межрегиональный молодежный велопробег «Дорога к храму» пройдет с 21 по 26 августа по территории Нижегородской и Владимирской областей. На обновленном стадионе «Динамо» в Нижнем Новгороде 21 августа состоится спортивно-патриотический фестиваль «Моя сила», организованный при поддержке Нижегородской епархии. Нижегородцев приглашают на фестиваль колокольного звона «Кадницкий благовест. Праздник Спаса». Подробнее об этих и других событиях. 17 августа по благословению Святейшего Патриарха Московского Иосифа Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. Для миллионов православных верующих в России это событие – уникальная возможность поклониться мощам святителя Спиридона, которого почитает весь христианский мир. В России ковчег со святыми мощами будет пребывать до 20 сентября. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах страны, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег будет доставлен в Дивеево, 26 и 27 августа он будет пребывать в Нижнем Новгороде в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского. Святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл выступил с обращением в связи с принесением десницы святителя Спиридона Тримифунского в пределы Русской Православной Церкви. Святейший патриарх отметил, что святитель и чудотворец Спиридон – один из наиболее чтимых народом святых. «Сей угодник Божий с неизменной готовностью откликается на всякую печаль и скорбь, обнимая своей любовью и заботой каждого обращающегося за поддержкой и заступлением». К другим новостям. С 21 по 26 августа по территории Нижегородской и Владимирской областей пройдет 15-й межрегиональный молодежный велопробег «Дорога к храму». Он посвящен 30-летию возрождения Выксунского Иверского женского монастыря. Маршрут велопробега – Нижний Новгород, Богородск, Ворсма, Павлово, Вача, Муром, Навашино, Туртапка, Выкса. Общая протяженность маршрута велопробега составит 450 километров, протяженность велосипедного пути – 250 километров. Участники велопробега посетят святыни Нижегородской митрополии и Муромской епархии. Велоколонну на всем пути будет сопровождать транспорт организаторов. Ночевки будут организованы в оборудованных спальных помещениях. После финиша в Выксе участники вернутся в Нижний Новгород на автобусах. Участие в велопробеге примут 50 человек, молодежь в возрасте от 18 до 35 лет. С подробной информацией и условиями регистрации можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. 21 августа в Нижнем Новгороде на стадионе «Динамо» состоится спортивно-патриотический фестиваль «Моя сила», приуроченный к торжественному открытию этой обновленной арены. Мероприятие организовано при поддержке регионального правительства, Департамента физкультуры и спорта администрации Нижнего Новгорода и Нижегородской епархии. Праздник объединит на одной площадке крупнейшие спортивные проекты Нижегородской области, соревнования, мастер-классы, спортивный квест и показательные выступления. Официальная церемония открытия начнется в 11 часов. До 17 часов на стадионе будут работать площадки более 40 спортивных федераций и различных спортивных направлений. В программе соревнования по национальным видам спорта на Кубок митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, соревнования по пожарно-спасательному спорту и различные турниры. Завершится праздник товарищеским футбольным матчем между командой ветеранов «Динамо» и сборной правительства Нижегородской области. Вход на фестиваль свободный. 22 августа на территории храма в честь Преображения Господня, расположенного в селе Кадница Кстовского района, состоится фестиваль колокольного звона «Кадницкий благовест. Праздник Спаса». Он приурочен к отмечаемому 19 августа Русской Православной Церковью 210-му празднику Преображения Господня, именуемому в народе Яблочным Спасом. В рамках фестиваля с 10:20 до 11 часов будут проводиться художественные мастер-классы, а всех желающих организаторы пригласят на чаепитие с яблочными пирогами. Затем начнутся выступления творческих коллективов и звонарей. Пройдет мастер-класс колокольного звона. Гостям праздника организаторы расскажут об основных вехах истории храма в честь Преображения Господня. И в завершении выпуска еще одна информация. В Кстовском районе Нижегородской области завершился ремонт участка автодороги, соединяющей село Ближнее Борисово и деревню Румянцево. Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Как сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона, всего за месяц дорожники не только привели в нормативное состояние асфальтовое покрытие, но и расширили узкую проезжую часть до полноценной двухполосной дороги. Теперь путь стал удобнее и безопаснее. Комиссия приняла объект без замечаний. Кроме того, продолжается обновление дороги к селу Ближнее Борисово от трассы Нижний Новгород-Саратов. Этот участок длиной почти 2 километра. Ремонт планируется завершить до конца августа. Всего в этом году в рамках нацпроекта в норматив будут приведены 64 участка дорог, ведущих к малым населенным пунктам Нижегородской области. На этом выпуск новостей завершен. В студии был

По благословению святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах России, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег будет доставлен в Дивеево. 26 и 27 августа он будет пребывать в Нижнем Новгороде, в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского. Святейший патриарх Кирилл в своем обращении, посвященном принесению десницы святителя Спиридона Тримифунского в пределы Русской Православной Церкви, отметил, что сей угодник Божий с неизменной готовностью откликается на всякую печаль и скорбь, обнимая своей любовью и заботой каждого обращающегося за поддержкой и заступлением.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

о гневе. День за днем. Дневник православного священника. 20 августа. Всякий человек да будет медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 19 и 20. Гнев не раз уже и вполне справедливо сравнивали с сумасшествием. В гневе человек бывает вне себя, как помешанный. Он уже не помнит себя и не власти над собою. Он находится в каком-то нравственном опьянении. Мысли его путаются, взгляд неясен, и он теряет всякое равновесие. Человек в таком гневном возбуждении подобен лодке без руля, которую буря бросает во все стороны. И в это время, будь оно продолжительно или коротко, происходит как бы затмение его воли. Его «я» исчезает перед господствующей страстью. Долготерпеливый, лучше храброго и владеющий собой, лучше завоевателя города. Книга «Притч», глава 16, стих 32. Говорит Соломон: «Века не изменяют этой ужасной страсти». Гнев и теперь остался тем же, чем был прежде, хотя мы и не всегда даем ему волю, все же в нас часто кипит то же чувство, и мы сознаем, что бешенство овладевает нами. Оправдания наши напрасны. Мы утверждаем, что гнев наш справедлив, что мы боремся за правду и за добро, что мы ревнители правосудия Божия. Но Богу не нужны наши старания. Правда Его обнаружится и без нашего содействия. Мы же лишь заглушаем Его голос нашей разъяренной страстью, затмеваем Его образ своею суетою, вредим благому делу излишним усердием. Вот в чем приходится нам сознаться к нашему стыду. Родители, наставники, начальники, все имеющие власть над ближними, помните, что направлять надо с любовью, с твердостью, но без ожесточения. Помните, что гнев человека не творит правды Божией. Сам Господь медлен на гнев. Итак, совершая волю Божию на земле, будем прежде всего подражать тому, кто кроток и смирен сердцем.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно, а мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел. И, конечно, совершенствование себя. Сегодняшние утренние цитаты на радио «Образ» от преподобного Амвросия Оптинского. «Не надо верить приметам, и не будут исполняться. Ежели будешь веровать в промысел Божий и надеяться на всесильную Божию помощь, то не встретишь никаких неудобств и будешь всегда пользоваться возможным спокойствием душевным». Ему вторит другой оптинский старец Никон Беляев. «Верить приметам не должно. Нет никаких примет. Господь управляет нами своим промыслом, и я не завишу от какой-либо птицы или дня или другого человека. Кто верит предрассудкам, у того тяжело на душе. А кто считает себя в зависимости только от промысла Божия, у того, наоборот, на душе радостно». Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог.
0: Дыхание утра. Настройка сердца.

0: Церковное слово.
1: Зелейный, овощной, масличный, пороховой. Пример из книги Второзакония.
2: Есть бо земля, на ню же вы идите, там о наследите ю. И не яко земля египетская есть, от ню дуже изыдосте. Егда сеют семя и напаяют ю ногами своими, аке вертоград зелейный. Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы владеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя свое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад.
1: Итак, зелейный означает овощной, масличный, пороховой.
3: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
4: Земные ангелы Руси.
5: Итак, дорогие радиослушатели, во время предыдущих наших встреч мы постарались по необходимости кратко обозреть историю христианского монашества. Мы видели, что оно зародилось в землях, далеких от тех мест, где обитали наши с вами предки, восточные славяне. Родиной монашества был Египет, и из Египта православные иноческие обители распространились сначала в Палестину, Малую Азию, а затем на Балканы во владение Византийской империи. И там, на Балканах, в 8-9 веках возник уникальный монашеский центр на горе Афон, на склонах которых раскинулись и отшельнические кельи, и многолюдные обители, построенные на принципах общежительного устава, и в целом возникла своеобразная монашеская республика. Вот очевидно, в тех местах на севере Балканского полуострова впервые и произошла встреча славян, тогда еще не приобщенных к христианской вере, с монахами. На это нам указывает уникальное определение, сохранившееся в славянских языках, которым называются монахи. В русском, древнерусском языке, в других славянских языках монахов зачастую называют чернорисцами. В других неславянских языках такого определения для монахов нет. Откуда оно могло возникнуть? Как оно могло появиться? Дело в том, что в древности монахи отнюдь не всегда носили черные ризы, черные одеяния. Они могли носить одеяния разных цветов. И лишь один особый род монахов обязательно должен был носить именно черные одеяния, черные ризы. Это монахи, ведшие отшельническую жизнь, вдали от городов, вдали от населенных пунктов. Черные одежды им были предписаны специальным указом одного из византийских императоров для того, чтобы если такие отшельники оставят свои лесные или пустынные кельи и явятся в города, их сразу можно было увидеть, и эти монахи-отшельники, носившие черную одежду, не имели права подолгу находиться в городах. Они должны были возвращаться в свое уединенное место молитвенного подвига. И вот, очевидно, славяне, которые в VI-VIII веках массами заселяли сначала северную, а потом и центральную часть Балканского полуострова, во время своих переселений и столкнулись с такими отшельниками, носившими черные ризы, и отсюда и пошло славянское название монашества как чернорисцы. Нужно сказать, что эти монахи, ведшие строгую подвижническую жизнь, занимавшиеся молитвенным подвигом, духовным самосовершенствованием, произвели огромное нравственное впечатление на славян, которые, повторяю, еще даже не были приобщены к православной христианской вере. и впоследствии, на протяжении всей истории славянства, сохранилась любовь и особое уважение именно к отшельничеству, именно к тем монахам, которые ведут строгий, уединенный образ жизни. И, как мы увидим в дальнейшем, история русского монашества тоже имеет своим фундаментальным камнем историю отшельничества, историю иноков, которые подвязались в уединенной пещере. Но об этом мы с вами поговорим уже в следующий раз.
4: Земные ангелы Руси.

0: Пахнет сеном над лугами, в песне душу веселя. Бабы с граблями рядами ходят, сено шевеля. Там сухое убирают, мужички его кругом на воз вилами кидают. Воз растет, растет как дом. В ожиданье конь убогий точно вкопанный стоит. Уши врозь, дугой ноги, и как будто стоя спит. Только жучка удалая в рыхлом сене, как в волнах, то взлетая, то ныряя, скачет, лая в попыхах. Аполлон Майков.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня в южной части региона будет облачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 23 градуса, ветер юго-западный слабый. На севере области также ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 21 градус, ветер южный 2 метра в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 22 градуса, ветер юго-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: ООО «Алавастр» и «Радио Образ» представляют книгу Эленор Портер под редакцией Натальи Сухининой «Юность Поллианны». Читает Екатерина Краснобаева.
1: Привязан к двум палкам. Случилось это в последний день загородной жизни, и Поллианна об этом жалела. Прежде ни одно облачко не бросило свою безжалостную тень на их путешествие. Она беспомощно вздыхала и бормотала: «Ах, если бы мы вернулись домой еще позавчера, тогда бы этого не было». Но позавчера они домой не уехали, потому-то все это произошло, и вот каким образом. Рано утром они отправились в двухмильный поход к речке. «Перед отъездом мы еще нажарим рыбы», — сказал Джимми. Остальные с радостью согласились. Поэтому, завернув бутерброды и прихватив с собой удочки, они отправились пораньше, смеясь и подшучивая друг над другом, все шли по узенькой тропинке через лес. Впереди шел Джимми, он лучше всех знал дорогу. Сначала Поллианна следовала за ним, но постепенно отстала и пошла вместе с Джимми, который был последним. Ей показалось, что на лице его появилось выражение, которое появлялось только тогда, когда он пытался сделать что-то, превышающее его силы. Знала она и то, что больнее всего его обидят, если заметят его слабость. Наконец она знала, что от нее он скорее примет помощь, чем от кого бы то ни было другого, когда на пути попадется бревно или большой камень. Поэтому при первой же возможности она постаралась незаметно шаг за шагом отстать, пока не поравнялась с ним. Лицо его озарилось улыбкой, в глазах появилась уверенность, и они перебрались через ветку, преграждавшую им дорогу. Ну, конечно, Поллианна попросила помочь ей, а то она не перешагнет. Когда лес закончился, путь их пролегал вдоль длинной каменной ограды, за которой простирались зеленые пастбища, залитые ярким солнцем, а вдали виднелись живописные домики фермеров. На одном из таких пастбищ Поллианна вдруг увидела золотистые шары золотарника, мимо которых просто не могла пройти. «Джимми, подожди, я сейчас сорву их!» — живо крикнула она. «Получится чудесный букет для обеденного стола!» И, проворно вскарабкавшись на ограду, она спрыгнула на другую сторону. Золотарник был волшебный. За одним кустиком она увидела другой, за ним еще один подальше, и каждый был красивее, чем тот, который она сорвала. В алом свитере, на зеленом ковре густой травы, с букетом ярко-желтых цветов, Поллианна выглядела очень привлекательно. Она смеялась, перебрасывалась с Джимми репликами и вдруг услышала страшный рев разъяренного буйвола, отчаянные вопли Джимми и топот приближающихся копыт. Что случилось потом, она не могла бы объяснить. Она помнила, что бросила свои цветы и бросилась бежать, так как никогда в жизни, в сторону стены, к Джимми. Она слышала, что позади стучат копыта. Все ближе, ближе и ближе. Смутно, безнадежно, далеко она видела искаженное ужасом лицо, слышала душераздирающий крик. И вдруг откуда-то донесся другой голос. Голос Джимми, уверенный, отважный. Продолжая бежать, она слышала за спиной глухие удары копыт и тяжелое дыхание. Она споткнулась, чуть не упала, резко качнулась вправо и опять бросилась вперед. Силы ее почти иссякли. Но тут, совсем рядом, она услышала ободряющий голос Джимми, а в следующее мгновение почувствовала, как ее ноги оторвались от земли и ее прижали к чему-то колотящемуся с огромной силой. Все плыло, как в кошмарном сне. Душераздирающий крик, горячее тяжелое дыхание, перестук тяжелых копыт. И вдруг она почувствовала, как взлетает вверх, и на руках у Джимми ощутила горячее дыхание зверя, пронесшегося дальше.

0: Ты жива, так что не будем рисковать.
1: «Конечно, я не хочу его терять», — улыбнулся в ответ Джимми. «Но я не думаю, что в нем содержится какая-то ценность. У бедного отца ничего не было, насколько я знаю».
0: Об этом-то самом пакете Джимми хотел рассказать миссис Керрию, если бы только Джон Пентлон не прервал его.
1: «А может быть, это хорошо, что я не сказал», — рассуждал Джимми, возвращаясь домой. Она бы могла подумать, что у отца в жизни было что-то не совсем правильное. А я бы не хотел, чтобы она так думала о моем отце.

0: По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тремифунского. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах России, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег будет доставлен в Дивеево. 26 и 27 августа он будет пребывать в Нижнем Новгороде, в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского. Святейший патриарх Кирилл в своем обращении, посвященном принесению десницы святителя Спиридона Тремифунского в пределы Русской Православной Церкви, отметил, что сей угодник Божий с неизменной готовностью откликается на всякую печаль и скорбь, обнимая своей любовью и заботой каждого обращающегося за поддержкой и заступлением.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Слушайте радио «Образ» в Иксе на 95.8 FM.
3: Притча дня. Поучение в примере.
4: О рождении семьи. Один священник придумал необычный способ наставлять пары, которые только что сочетал в браке. После венчания он подводил молодоженов ко входу в церковь и говорил: «Прежде чем вы уйдете, невесте предоставляется высокая честь позвонить в церковный колокол». После этого он вкладывал в ее руку толстую веревку. Она тянула изо всех сил, но обнаруживала, что не может сдвинуть тяжелый металлический язык колокола. Тогда служитель предлагал жениху помочь невесте. Вместе они тянули за веревку, и колокол звонил, оповещая всех, что родилась еще одна семья. А священник напутствовал молодых: «Когда вы пойдете по жизни, никогда не забывайте, что колокола зазвонят, только если вы будете тянуть за веревку вместе и все делать сообща». Православная семья, представляя собой малую церковь, помогает каждому своему члену достигать Царства Небесного. Уместно привести слова святителя Феофана Затворника: «Кто в семье живет, тому и спасение от семейных добродетелей». А святитель Григорий Богослов писал так: «Связанные узами супружества, заменяем мы друг для друга и руки, и ноги, и слух. Супружество из слабого делает вдвое сильнее. Общие заботы супругов облегчают для них скорби, а общие радости восхищают обоих». Рождение православной семьи происходит в таинстве брака. Брачный союз мужчины и женщины установлен самим Творцом в раю после создания первых людей, которых Господь благословил словами: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». В Ветхом Завете многократно выражается воззрение на брак как на дело, благословляемое самим Богом. По пришествии своем на землю Иисус Христос не только подтвердил неприкосновенность брака, отмеченную в законе, но и возвел его в степень таинства. Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Выйдя в мир на свое открытое служение роду человеческому, Иисус Христос явился с Матерью Своею и учениками на брачный пир в Кане Галилейской и сотворил там первое чудо, притворив воду в вино, и присутствием Своим осветил этот и все брачные союзы, заключаемые любящими Бога и друг друга с супругами.
3: Притча дня. Поучение в примере.

0: Озеро Светлояр, село Троицкое. Воскресенский район Нижегородской области знают многие. Еще и потому, что там находится село Владимирское. А оно, в свою очередь, известно потому, что рядом с ним настоящая жемчужина Нижегородской земли. Это озеро Светлояр. Как опрокинутая чаша среди заволжских лесов смотрится в небо серебристое озеро Светлояр. По преданию, на его берегах стоит невидимый град Китиж, по молитвам жителей, не сдавшийся врагу. Рядом с озером, в селе Владимирское, стоит старая деревянная Владимирская церковь, построенная еще в 1766 году, а в ней очень почитаемая икона Божией Матери Владимирская. В лесу, в окрестностях озера, располагается святой источник, освященный в честь великомученика Георгия Победоносца, покровителя православных воинов. Рядом сохраняются могилы трех иноков, убитых по преданию во время монголо-татарского нашествия. Никого не оставит равнодушной красота окружающего мира, тишина, чистота и благодать этого места. Туда очень стремятся попасть паломники. Но сначала, вместе с паломническим центром Нижегородской епархии, путешественники отправляются в село Троицкое. Здесь находится уникальный деревянный старинный храмовый ансамбль, состоящий из Троицкой церкви с колокольней 1667 года и церкви Зосимы и Саватия Соловецких чудотворцев. Внутреннее убранство церквей находится в столь хорошем состоянии, какое редко можно встретить. Например, сохранился уникальный резной без позолота липовый иконостас. Сохранились до сих пор и некоторые старинные иконы. И уж затем паломники совершают переезд во Владимирское село и на озеро Светлояр. Там можно погулять и искупаться. Поездка на озеро Светлояр запомнится очень надолго. Заповедные места. Не забудьте взять купальные костюмы и удобную одежду и обувь. Не помешает вода и пища. Поездка длится в одну сторону около 3 часов. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам. Радио «Образ» желает вам доброго утра.

0: народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В этом году у нас очень мокрое лето, влажность у нас настолько высокая, что листья практически не успевают просыхать от дождя до дождя. И очень сильно развиваются грибковые заболевания и в открытом грунте, и в теплицу, и в нашу газету «Волшебная грядка», и вот на радио, как мне уже сказали, поступает очень много вопросов, самых разных, что на листьях то одной, то другой культуры появляются какие-то пятна, листья становятся коричневыми или желтыми, начинают вянуть или усыхать. Дорогие друзья, вот когда с листьями творится что-то такое, неважно, какая это культура, будь то яблони, или это лилия, или это земляника, знайте, что в большинстве случаев причина – это грибковые заболевания. И борьба с ними, опять же, независимо от того, к какой культуре это применяется, примерно одинаковые – это применение фунгицидных препаратов. Конечно, можно говорить о профилактических мерах, чтобы не допустить этого заболевания, да, и мы сейчас об этом с вами поговорим. Но когда уже заболевание проявило себя, когда такая плохая погода, тут уже не о профилактике идет речь, а именно о лечении. И тут именно нужно применять фунгициды. Многие считают, что фунгициды – это обязательно химия, да, вот страшное какое-то слово – фунгициды. На самом деле это препараты, которые направлены на уничтожение любых грибных инфекций. И они делятся на биологические препараты и химические препараты. На овощах можно, конечно, применять биологические препараты. И лучше всего, если вы уж видите, что лето такое плохое. В июне месяце мы с вами увидели, что дожди не прекращаются. Все, это сигнал к тому, что уже в июне надо идти с опрыскивателем в теплицу или на свои овощные грядки и опрыскивать свои растения. Тогда биологические препараты помогают, когда их повторяют, когда их применяют заблаговременно, по чистому, еще здоровому листу. Я уже в своей теплице много лет не применяла химических фунгицидов, только биологическими справлялась. Какие это препараты? Это прежде всего фитоспорин, он в любом магазине сейчас есть. Это препараты аллерин, гомаир, они в таблеточках. Это препарат трихоцин и глиокладин. Глиокладин – таблетки, трихоцин – порошок. Но некоторые еще другие тоже биологические есть. Вы там посмотрите, обязательно почитайте на упаковке. Что нужно сделать с этими препаратами? Прежде всего, с весны, еще с весны. Я говорю, что лето в этом году плохое, что же делать? А у нас такое лето с вами не первый год, и это повторяется из года в год. И не нужно ждать, какое будет лето, и гадать. А нужно именно применять уж каждый год, тогда вы точно будете с урожаем. Так вот, с весны вы готовите грядки под посадку. Берете этот трихоцин и поливаете все грядочки свои этим препаратом. Что он дает? Он уничтожает тех возбудителей грибных, опять же, инфекций, которые перезимовали в почве. Потому что зимуют вот эти все инфекции, возбудители именно в почве. Дальше вы начинаете сажать свою рассаду. Вот под каждую рассадинку можно положить по таблеточке глиокладина. И тоже он убивает всех возбудителей. А раз их там нет или, по крайней мере, меньше, значит, и вероятность того, что ваши растения заболеют, она существенно меньше. Сейчас, например, многие мне звонили в нашу редакцию и спрашивали, вянут листья у огурцов, вянут листья у баклажан. А вот это как раз связано с тем, что начались корневые гнили, опять же, из-за нашей влажной погоды. Что делать? Вот этот глиокладин туда под корень. И если мы под рассаду весной кладем по одной таблеточке, то лечение это нужно 4-5 таблеток вокруг кустика вашего положить. Вот тогда вы вылечите это растение, может быть, еще и плодов хороших дождетесь от него. По крайней мере, у меня такое было. Теперь, значит, против фитофтороза на томатах. Сейчас фитофтороз уже начался у многих, и почернели листья. Что нужно делать? тут уже, вот, скорее всего, биологические препараты будут слабоваты, либо надо брать норму раза в 3-5 больше. Об этом на упаковке сказано, что при лечении именно дозу надо увеличивать. Не бойтесь, биологические препараты ничего плохого вашим растениям не сделают. И сжечь даже повышенной нормой вы не сможете. Но вот победить грибковые инфекции вполне возможно вам удастся. И вот этой, скажем, 5-кратной дозой фитоспорины вы опрыснули, посмотрели, что у вас получилось, помогло или не помогло. Естественно, перед этим все пораженные листья надо убрать, потому что это источник уже ваших инфекций. Там быстро созревают споры этих грибов, и получается повторное перезаражение растений. Поэтому прежде чем опрыскивать, вот это вот все вы срезали, опрыснули, смотрите, продолжается заболевание или нет. Если продолжается, тогда уже, к сожалению, надо применять химические препараты. Какие препараты? Опять же, фунгициды есть много. Называются они, например, Profit Gold, Ridamil Gold, Ardan, Фундазол, медный купорос, Хом, Оксихом. Их достаточно много. И вы смотрите, там у каждого препарата есть доза на упаковочке, и вы опрыскиваете. Только, конечно, нужно соблюдать срок ожидания. Это время, в течение которого нельзя кушать плоды после обработки. И, конечно, когда вы уже сорвете свой урожай, тщательно помойте. Я хочу сказать, что если вы покупаете плоды на рынке или в магазине, будьте уверены, они 100% обработаны именно вот этими химическими препаратами, да не по одному разу. Поэтому уж так бояться вот применения этой химии не стоит. Да? Если вы ее не используете, вы, конечно, останетесь без урожая. Потому что если уже поражены листья, то это все перейдет на плоды, и ваши помидорки обязательно начнут чернеть.
0: Огород без хлопот.

0: Радиообраз. Добрая песня на Радиообраз. Песня.
1: Офицеры.
0: Автор.
1: Олег Газманов.
2: Песня Олега Газманова «Офицеры» имеет очень богатую историю создания. Началась она в 1990 году с привязки к событиям путча. После первой записи Газманов решил изменить текст, сделав его более масштабным и вневременным, обратившись к теме самопожертвования и героизма офицеров в сложных условиях. Песня, написанная в сложное для России время, после распада СССР, стала гимном военной службе, получив признание как за искренность, так и за глубину переживаний. Песня «Офицеры» стала одним из самых известных произведений Газманова, получив признание как среди широкой публики, так и среди военных.
1: Исполняет Олег Газманов.

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: История создания бинокля насчитывает уже несколько столетий. Название прибора «бинокль» с латинского языка означает «два глаза» – «биокулус». В 17 столетии появились первые оптические приборы – подзорные трубы. Смотреть в них полагалось одним глазом, что вызывало определенный дискомфорт. Итальянец Галилео Галилей в 1609 году изобрел оптический прибор с двумя линзами. Первый созданный им бинокль обладал небольшим увеличением. Его можно сравнить с современным театральным биноклем. Последующие опыты, продолженные в 1610 году, дали возможность ученому создать более мощные оптические приборы, способные увеличить объект в 20, 30 и более раз. В данных приборах имеются две линзы, одна из которых способна собирать лучи света, формируя изображение – это объектив, другая же их рассеивает – это окуляр.
2: Интересный факт. Чтобы посмотреть сквозь стекло с матовой поверхностью, достаточно наклеить на него кусочек прозрачного скотча. Из-за неровностей матового стекла свет рассеивается, но клеевая сторона скотча сглаживает эти неровности, и в результате свет проходит как будто сквозь обычное стекло. Но если поверхность матовая с двух сторон, этот трюк уже не сработает.
1: Бинокль, созданный Галилеем, был прост и давал достаточно четкое изображение, но как измерительный прибор применяться он не мог. Чтобы качество изображения было более высоким, изобретение Галилея необходимо было усовершенствовать. Этим занялся немец Иоганн Кеплер. Именно он изобрел призменную оптику. Она стала началом истории создания современного бинокля. Однако новый тип устройства имел некоторый недостаток. Изображение подавалось в перевернутом виде. Эту проблему решил итальянец Игнацио Поро в 1854 году с помощью своей системы призм. Все бинокли делятся на два вида – классические и компактные. В зависимости от способа фокусировки бинокли бывают двух типов. С центральной фокусировкой, где для настройки фокуса имеется один центральный винт, и с раздельной, где регулировка фокуса производится отдельно на каждом окуляре.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Улица Семашко проектировалась в далеком 1770 году, но застраивалась медленно, частями, из-за сложного рельефа. Раньше эта улица называлась Мартыновской, потому что в XIX веке на склоне Ковалихинского оврага поселился богатый полковник Мартынов. Сегодня я, Галина Самосадова, предлагаю вам познакомиться с улицей Семашко в районе ее пересечения с Ковалихинской улицей. Если встать спиной к перекрестку, то справа мы видим научно-исследовательский институт детской гастроэнтерологии, старый корпус которого был построен в 1910 году на средства купчихи Макаровой. Изначально это был приют для бездомных и больных детей, иначе называемый домом подкидышей. Он был оборудован по последнему слову техники. Во дворе дома находилась электростанция для нагрева воды. Ванны были сделаны из белоснежного фарфора, а за наружной дверью у строителей подвесили люльку, казавшуюся на первый взгляд совсем обычной. Но стоило в нее положить младенца, как в швейцарской раздавался звонок. Таким образом, брошенный малыш не мерз на улице, его сразу уносили в помещение. Под тяжестью ребенка люлька немного опускалась и замыкала собой скрытую от глаз электрическую цепь. Прямо напротив находится дом Киршбаума. Здесь, после возвращения из Арзамасской ссылки, жил Максим Горький. Это последнее нижегородское жилье писателя. Его семья снимала здесь квартиру из 10 комнат на втором этаже. Сейчас в доме Киршбаума открыт Государственный музей и музей-квартира Горького. В музее есть и мемориальная комната друга писателя Федора Шаляпина. Певец трижды останавливался в этой квартире. В музее собраны подлинные вещи Шаляпина, подаренные его дочерью Ириной Федоровной. Справа от дома Киршбаума за забором мы видим остатки старого сада. Он состоял в основном из липовых деревьев. Сейчас он, конечно, отличается от того старого сада, но многим деревьям не один десяток, а может и сотня лет. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по улицам Нижнего Новгорода.

0: образ.
1: Покупайте Нижегородский листок! Ежедневная газета только у нас! Последние известия! Театр и музыка! Объявление! 6 копеек в розницу!
2: 100 лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
3: Год 1926. Август. Последние известия.
4: История богатств. Венская газета «Neue Freie Presse» задалась вопросом, что было бы с известнейшими богачами мира, если бы с ними можно было бы поступить так, как требует закон. Газета указывает, что на свете нет ни одного крупного состояния, нажитого неуголовным путем. И уголовщина эта настолько значительна, что громадному большинству богачей была бы обеспечена даже по капиталистическому закону высшая мера наказания. В первую очередь следовало бы казнить Моргана, первые деньги которого были добыты форменным грабежом на большой дороге. В компании с двумя бандитами Морган ограбил 5 пастухов и 1 фермера. Эти деньги послужили основой его банковских операций. Впоследствии эта история была раскрыта, но у Моргана было уже несколько миллионов, и он оказался вне пределов досягаемости для закона. Газета подсчитала, что Морган пустил по миру не менее 150 тысяч человек. Английская археологическая экспедиция нашла в Ливийской пустыне 20 корзин и несколько урн – сосудов. Корзины сработаны из пшеничной соломы и содержат почерневшие от времени зерна пшеницы. В одной из них нашли деревянный серп и 3 кремниевых камня для зажигания огня. Каждая корзина помещается в пещере, вырубленной в скале. Ученые оценивают древность этих корзин в 7 тысяч лет.
3: Губернская хроника.
4: Нижегородская ярмарка. Сводка за 2 декады. По предварительным, пока еще не полным сведениям, на ярмарку завезено почти 30 тысяч тонн различных грузов. Всего промтоваров 36 тысяч тонн. Характерным для текущей ярмарки является значительно возросшее количество сырьевых товаров, относительный процент сырья в общей группе товаров увеличился вдвое. Почти половина всех грузов доставлена на ярмарку водным путем. Водой прибыло 40% грузов, железной дорогой 50%, гужом 6%. Товары из прежнего завоза составляют около 4%. Оборот ярмарочной товарной биржи за вторую декаду, пятидневку, несколько меньше первой декады – 18 798 рублей. Это объясняется тем, что в предыдущую декаду прошли очень крупные контракты. Только сделки на металлы – 26 миллионов рублей. По основным группам товаров первенство занимают в сделках промтовары, второе – бакалейные и пищевые, далее идут сделки с кустарными изделиями и сделки по сырью. Несмотря на то, что сырья в эту ярмарку завезено значительно более прошлогоднего, сделки на него пока еще задерживаются. Это объясняется по некоторой степени выжидательным настроением держателей восточного сырья. Кроме того, сырьевые операции обычно вообще развиваются в конце ярмарочного торга, когда определяется более точно сырьевая конъюнктура. Германская рабочая делегация в Нижнем. Из Москвы прибыла в Нижний Новгород германская рабочая делегация в составе 22 человек. Делегация, разбившись на группы, отправилась в Сормово, Канавино, Растяпино и Балахну для осмотра фабрик и заводов. В Канавине делегация осмотрела рабочий городок и посетила отдельные рабочие квартиры, интересуясь подробностями рабочего быта. Затем делегация посетила районную рабочую школу «ФАБ-завуч «Металлист». Из канавинских заводов делегации были осмотрены заводы «Красная Этна» и «Двигатель революции», где им были даны исчерпывающие объяснения по всем интересовавшим их вопросам. На заводе «Двигатель революции» по окончании работ был устроен митинг. Присутствовало 1500 рабочих. Митинг прошел с большим энтузиазмом. С речами выступили директор завода, председатель ФАБ.

0: обзавкома и юный пионер. В ответных речах представители германской делегации обещали по возвращении в Германию рассеять ложь, которая до сих пор распространяется в буржуазной среде об СССР. В Красном Сормове по случаю приезда германских товарищей тотчас же после работы состоялся общезаводской митинг, на котором присутствовало до 3000 рабочих. Представитель германской делегации сказал, что на первый взгляд как будто нет большой разницы между Россией и Германией. Но когда пристально всматриваешься в окружающую обстановку, то убеждаешься, что советское государство идет вперед, западные же государства катятся назад. Одним из рабочих в конце митинга был задан вопрос, есть ли среди делегатов коммунисты. Оказалось, что есть, и среди них редактор коммунистической газеты «Роте Фане» — «Красное знамя». Это сообщение вызвало горячие овации. Собрание прошло с большим подъемом. Борьба с лесными пожарами. Губернским лесным отделом проводится большая работа по борьбе с лесными пожарами, которые за последнее время участились. В мае по губернии было зарегистрировано 28 пожаров на площади 164 гектара. В июне 68 пожаров на площади 940 гектаров. Из общего количества пожаров возникло от неосторожного обращения 28, от паровозных искр 4 и от умышленных поджогов 2. Причины возникновения остальных пожаров выясняются. Заграничные инструменты для больниц. Нижегородским губздравотделом получены из-за границы хирургические инструменты для больниц губернии. Инструменты эти значительно пополнят оборудование лечебных учреждений. Новый уездный промышленный банк организован в Красных Баках для усиления промышленности района и кредитования мелких производителей, электрокооперативов и кустарей.
1: О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке. Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

Мне ночами снится, что вы светшей матроске. Босиком бегу я по пляжу.

0: когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: А сейчас я предлагаю передвинуться, пройти немножечко по Кремлю и подойти к тому месту, которое, по крайней мере, для Нижнего Новгорода мы можем назвать очень точно. Это место, где стояла соборная церковь, где находился соборный храм. Для Нижнего Новгорода это Спас-Преображенская церковь, которая была построена практически почти сразу же при строительстве Нижнего Новгорода и Нижегородского Кремля, буквально через несколько лет, в камне, каменная церковь. Построена была Юрием Всеволодовичем, и просуществовала эта святыня вплоть до второй половины XIX века. Правда, это было не одно и то же здание. По мере того, как старое или древнее здание ветшало и начинало разрушаться, его либо ремонтировали, либо разбирали и строили новое. Поэтому сегодня историки архитектуры Нижегородской могут указать лишь пятно, то есть вот то место, в пределах которого вот это строительство передвигалось. И абсолютно точно по планам Нижнего Новгорода или Нижегородского Кремля мы можем показать только место Спас-Преображенского собора, начиная с XVIII века. В каком именно месте стоял храм в XIII и в XIV веке? Где-то рядом. Вот судя по отголоскам упоминаний, что рядом строился новый храм, мы об этом говорить можем. Но тем не менее, мы знаем, что такое было. Мы можем даже, еще раз повторю, не условно, а в пределах определенной очерченной территории сказать, вот в пределах этого места находился и в 13-м, в 14-м месте находилась главная святыня города, то, что будет потом называться собором или кафедральным собором. Функции и роль этого храма были не просто повседневные отправления повседневных религиозных обрядов и служб. Это была, еще раз повторю, действительно, это была святыня города, это был центральный храм. Навряд ли здесь собиралось все население города. Сейчас на территории Нижегородского Кремля это место маркируется почти уже законченной часовней в честь Спас-Преображенского собора в непосредственной близости от современного здания Дома Советов, вот в этой части. Не вполне возможно, а даже однозначно, один из храмов-предшественников, последнего самого храма, его фундаменты были разрушены при строительстве Дома Советов. Сохранился очень интересный листочек. Один из строителей во время подготовки площадки и рытья котлована сделал такую схему набросок, и благодаря ей показано, что попало в котлован. Частично фрагменты фундаментов храма, но еще расскажу, не самого древнего, и не 13-го, не 14-го века, а вот, по всей видимости, храма 17-го века. Понятно, где вот это вот могло находиться. Но вот вы знаете, очень интересно, я бы не то чтобы такую параллель провела, но хочу сказать, на дворе 21 век. Нижегородский Кремль – это совершенно функционально, совершенно другая территория города. Да, она не несет ни военной службы, и ее крепостные стены с башнями, там, с бойницами, со стрельницами – это, скорее всего, место для таких экскурсионных прогулок. Но функциональное разделение двух частей территории Нижегородского Кремля, оно, по сути дела, не меняется. У нас правительственные областные учреждения находятся в той части, где собор Михаила Архангела. Я еще раз повторю, да, по нашим прикидкам, по нашим расчетам, именно на этой части находился и княжий двор, то есть центральное управление. А другая меньшая часть – это часть соборная, Спас-Преображенским собором. Вот здесь сейчас восстанавливается ее такое вот идеологическое, что ли, функциональное составляющей этой части рядом с Домом Советов. Так что недалеко мы уходим от назначения кремлевской территории по сравнению с тем, что было раньше. Какие функции выполняла и что вообще могло происходить в соборной церкви? Еще раз скажу, это не обычная приходская церковь, которая выполняла и функции ЗАГСа, в которой прихожане исповедовались, причащались, где совершались все необходимые на богослужебные действия. Это была именно святыня города. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что, скажем, в домонгольское время, наверное, и в XIII, в XIV веках в таких вот храмах существовали хоры, своеобразные ложи второго этажа, где молился князь и его семейство, не смешиваясь с остальным населением. К как оно было в те времена в Нижнем Новгороде, сказать нельзя. Но судя по тому, что, еще раз повторю, во времена Великого Нижегородского княжества именно Нижний был столицей этого княжества, и здесь находилась резиденция, то здесь постоянно проживал князь, фамилия его, семья, думаю, что такой же принцип организации внутреннего пространства храма должен был существовать и здесь. Ну, уж заодно скажу и про городец, буквально два слова. Здесь то же самое, что я уже сказала. К нашей большой печали или сожалению, мы ничего не можем сказать о соборном храме в археологическом отношении, да и по летописным данным, по сути дела, мы ничего не знаем, за исключением того, что несколько раз в летописях упоминается храм Михаила Архангела, и, в частности, вот во времена правления Бориса Константиновича, сына тоже великого нижегородского князя, сына Константина Васильевича, у которого был удел в городце, после пожара он давал средства на ремонт этого храма. Из этого можно сделать предположение, что эта церковь могла выполнять функции соборной. Предположительно, именно здесь был похоронен после смерти в начале XIV века и сын Александра Невского, который тоже имел городец в качестве своего удела. По более поздним данным письменных источников есть упоминание о том, что он умер в городце, это однозначно, и был в городце похоронен. А если так, то он должен был быть похоронен только в соборном храме. То есть упоминание храма и даже его название, которое мы можем связывать или которое мы можем интерпретировать как соборную церковь древнего городца, оно в источниках есть. А вот его местоположение, у меня есть подозрение, что это тоже все уже обрушено, смыто давным-давно Волгой, и сегодня мы можем только говорить, что это когда-то там было. Но вернемся к соборному храму. Что еще, кроме важных церковных праздников, здесь могло происходить? Здесь могло происходить и венчание князя на престол. Здесь могло происходить, и не могло, а именно происходило здесь, это бракосочетание членов княжеской семьи, в частности, для Нижнего Новгорода. Летопись очень подробно, эти записи сделаны, она это все фиксировала. Повторю, сыновья Константина Васильевича венчались именно в Спас-Преображенском соборе. Ну и, наконец, обычно в таких соборных церквях хоронили и хранили прах правящего дома и членов княжеской семьи. Собственно говоря, и эти записи, применительно или касаясь Спас-Преображенского собора в Нижнем Новгороде, они имеются. Правда, вот в связи с многочисленными перестройками этого собора, разбором, постройкой нового, вот эти вот княжеские останки, они неоднократно изымались, перезахоранивались. И поэтому, к сожалению, на сегодняшний день расчленить или говорить, кто именно там был похоронен и чьи останки кому принадлежат, на сегодняшний день уже сказать очень трудно. Но это отдельная тема, я не буду сейчас ее касаться. Может быть, мы когда-нибудь на эту тему поговорим, потому что это одна из тайн Нижнего Новгорода. Очень интересная и заманчивая, потому что есть тропиночка, по которой можно хоть немножечко двигаться для того, чтобы приоткрыть завесу этой тайны. Мы об этом поговорим отдельно.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ» в Павлове на 106,7 FM.
3: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
4: Что такое или кто такая Анна на шее?
3: Какого цвета конь буланный?
4: И из чего шьют тюрлюрлю?
3: Тогда эта программа для вас.
4: Во вкусе умной старины.
3: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
4: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
3: и исчезнувшие из обихода слова. Мелкие вещи.
5: Письменные принадлежности в старину очень сильно отличались от современных. До середины XIX века писали гусиными перьями, для чего их надо было особым образом оттачивать, чинить. От тех времен осталось название «перочинный ножик». Некоторые чиновники делали это столь искусно, что их только за это и держали на службе, ежели других способностей они не проявляли. Стальные перья внедрялись очень туго, особенно в учебных заведениях считалось, что они портят почерк. В романе Достоевского «Идиот» князю Мышкину, чтобы испытать его почерк, Аглая предлагает: «Вот перо и еще новое. Ничего, что стальное. Каллиграфы, я слышала, стальными не пишут». Написанные чернилами высушивали мелким песком, который хранился в особой песочнице.
3: Большой квадратный конверт шумел тогда, как детская погремушка, по причине песка, которым густо посыпалось письмо.
5: Вспоминает Петр Кропоткин в записках революционера. Кстати, конверт в то время часто назывался кувертом. Так, например, пишет Тургенев в своих повестях и рассказах. Конверты запечатывались сургучом, к которому прикладывалась специальная именная печатка с инициалами или гербом. Или заклеивались облатками, бумажными кружочками, смазанными клеем. Вот так облаткой Татьяна Ларина запечатывает письмо Онегину.
3: Письмо дрожит в ее руке, облатка розовая сохнет на воспаленном языке.
5: Слово «бумажник» в современном его значении вошло в разговорный язык довольно поздно. Одно время этот предмет назывался «книжник» или даже «книжкой» по сходству. Так мы читаем у Гоголя. Или «портфель». И поэтому не будем удивляться, читая в романе Тургенева «Новь» о том, что Сипягин достал из кармана портфельчик и вынул оттуда карточку. А в «Бедных людях» Достоевского о том, что его превосходительство вынимает книжник и из него 100-рублевую. Карманные часы большой точности назывались по выпускавшей их французской фирме «Бригет». Они напоминали о времени боем. Отсюда, пока не дремлющий Бригет не прозвонит ему обед, читаем мы в «Евгении Онегине». В рассказе «Часы» Тургенева узнаем, что герой приобрел себе настоящий бригет с секундной стрелкой, обозначением чисел и репетицией. Числа здесь – дни месяца, репетиция – специальный механизм для боя. У Куприна есть рассказ «Бригет» – история исчезновения дорогих часов, кончившаяся трагически. Как и другие пружинные часы того времени, бригет заводился не заводной головкой, а особым ключиком – привешенным на цепочке. Отсюда фраза в повести Льва Толстого «Казаки». Один из молодых людей, провожавших Оленина на Кавказ, играет ключиком часов. К той же цепочке прикреплялась иногда упомянутая выше Печатка для оттискивания сургучной печати на письмах. На такую золотую печатку Ноздрев предлагает Чичикову сыграть в шашки. Часы, которые носят с собой герои классической литературы, были только карманные. Нынешние наручные часы, полностью их вытеснившие, появились перед Первой мировой войной. Ну и, наконец, о принадлежности, которую непременно брали с собой в дальнюю дорогу. Погребец – так назывался небольшой сундучок с посудой и провизией. Юный Гринёв в «Капитанской дочке» везет с собой погребец, которым ведает Савельич. В воскресенье Льва Толстого офицер в дороге
3: достал из погребца четвероугольный графинчик с коньяком и бисквитом.
4: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
3: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».

0: Свет веры в музыке стиха. Классическая поэзия в исполнении нижегородских священнослужителей. Читает настоятель Вознесенского Печерского монастыря архимандрит Тихон Затекин.
1: Михаил Лермонтов. В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть? Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души, как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко –

0: Вы слушаете «Радио Образ».
1: Когда б вы знали, из какого сора?
2: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
1: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У каждого писателя, у каждого поэта есть произведения, которые определяют либо как гимн, либо как реквием. И вот сегодня мы поговорим об одном из таких стихотворений, за которым прочно закрепилось определение – «Блоковский реквием». Это известное знаменитое стихотворение «Ночь, улица, фонарь, аптека». Но для начала мы его вспомним, хотя я понимаю, что у всех оно на слуху. «Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все, как встарь. Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь». Пожалуй, любой, кто это стихотворение хоть раз услышал, запоминает его, допустим, не воспроизведет все дословно, но оно запечатлевается в памяти, производит очень сильные впечатления. И вот это перечисление «Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет», которое потом появится в финале «Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь», вот это простое перечисление, почти импрессионистическое предметов, которые окружают человека, предметов вот этого мира, да, в котором он существует, ну, буквально вот в сознании запечатлевается как некая эмблема. И вот что удивительно, каждый, кто это стихотворение хоть раз прочитал, понимает, что какое-то аналогичное состояние в своей жизни он хотя бы раз, но испытывал. Стихотворение это написано 10 октября 1912 года, и оно на самом деле стало таким знаковым. Оно охарактеризовало эпоху вот этого 12-го года. То состояние, в котором пребывал человек, вот состояние такого тупика. И воспринимается это стихотворение как самостоятельное. Между тем, это стихотворение все-таки включено в определенный контекст. Если мы возьмем томик стихотворений Блока, то мы увидим, что оно идет вот в этом томике стихотворений под цифрой 2. А что же первое, что же ему предшествует этому стихотворению? А ему предшествует стихотворение, которое называют по первой строчке «Как тяжко мертвецу среди людей». И вот это стихотворение, как выясняется, входит в цикл, который называется «Пляски смерти». А сам цикл входит в книгу стихов блоковскую, которая называется «Страшный мир». Вот такой контекст, вот такое окружение, в котором это стихотворение появляется. И вот на самом деле вот эти моменты «Пляски смерти» отсылают нас к такой тоже очень развернутой культурной традиции. И тот приговор, который и своему времени, и своей эпохе дает Блок, когда называет книгу стихов как «Страшный мир». Вот действительно, то, что видит, то, что дается почти как импрессионистический набросок «Ночь, улица, фонарь, аптека», это и есть одно из проявлений страшного мира, в котором существует человек. А почему этот мир страшный? Если мы помним, Блок приходит в литературу с прекрасным, замечательным циклом, циклом стихов о прекрасной даме. Та книга стихов произвела невероятное впечатление на современников. Это был очень такой яркий литературный дебют. Мир, в котором существовала прекрасная дама в разных ее проявлениях, это был мир, в котором есть какой-то смысл, есть красота, да, есть вот это высшее, к чему стремится человек, вот это проявление вот этой софийности, вечной мудрости, вечной женственности. Мы помним, что Блок пишет «Прекрасная дама» оба слова с большой буквы, и все местоимения «ты», «тебя», «предчувствую тебя» тоже все с большой буквы. Вот это мир, в котором присутствует вот эта вечная женственность, которая разлита и к которой надо прикоснуться, которую надо уловить, которую надо узнать и которую надо не пропустить. А что же в 12-м году? Это мир, который утратил свою мечту, из которого ушла вот эта прекрасная дама, и этот мир, который предстает вот в таком своем страшном, обнаженном виде. Мир, из которого, по сути, ушла жизнь. И как вот это отсутствие жизни может проявляться? Ну, во-первых, как присутствие смерти, и отсюда название этого цикла «Пляски смерти». Когда смерть начинает диктовать человеку и правила игры, когда сам человек вдруг задумывается об этом и осознает хрупкость, такую кратковременность своего существования на Земле, а это, безусловно, ставит вопрос о том, а зачем ты пришел в этот мир и ради чего ты живешь. Вспоминая о смерти, мы вспоминаем тут же о душе. Но мы-то с вами помним, что тот мир, который открывается Блоку, это мир, из которого ушла вот эта вечная женственность, душа, мечта и так далее. То есть это мир предельно опустошенный, это мир предельно обездушенный. И вот как эта обездушенность проявляется? То есть вот мы сказали, либо присутствие вот этой смерти, да, которая вступает вот в этот свой разгул, которая подчиняет все себе. Вспоминаем все эти, опять же, живописные, визуальные образы, известный живописный сюжет, скульптурный сюжет «Пляски смерти». Но важнее другое. Важнее то, что в этом мире ничего не происходит. Почти нет никакого движения. Все остановилось. Возникает вот эта рутинность и вот эта повторяемость. Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный тусклый свет. Умрешь, начнешь опять сначала и повторится все, как встарь. Да, вот эта повторяемость того, вот этого, да, цикличность. Не случайно вот эти два круга повторов в этом стихотворении. Вот это бесконечное, бессмысленное и бесцельное кружение в бытии, центром которого становится фонарь. Кстати, многие исследователи пытаются сказать, что фонарь – это символ надежды. Но посмотрите, какой свет он источает, бессмысленный и тусклый. Фонарь становится центром, да, вокруг которого вот это кружение группируется, но несет он тот свет, который как бы вот эту мертвенность и вот эту бессмысленность усиливает. И здесь, безусловно, мы можем вспомнить такой контекст, да, который нас отсылает к Гоголю. Если мы помним петербургские повести, Невский проспект, вот есть этот призрачный свет фонаря, который зажигает дьявол, от него такой же бессмысленный и тусклый свет исходит, и вот есть лейтмотив «все обман, все не то, что кажется». Так вот, и в этом цикле все, с чем не сталкивается человек, это пустота, это мертвецы, которые ходят вокруг героя, это пустые улицы. Более того, в четвертом стихотворении этого цикла герой вспоминает такой сон, как из мрака фонари бегут, куда? Там лишь черная вода, там забвение навсегда. То есть вот такое ощущение трагизма. На современников это стихотворение произвело тоже невероятное впечатление, очень сильное, мощное впечатление, и большинство из них восприняли это стихотворение буквально автобиографически, не в связи с Блоком, а в связи с собой. Вот каждый перекладывал то настроение, которое в этом стихотворении есть, на себя. Вот как вспоминают современники Блока, которые входили в его близкий круг общения, как они вспоминают свою реакцию на это стихотворение. Василий Гиппиус в своих воспоминаниях «Встречи с Блоком» так рассказывает об этом. Вот Блок его познакомился с стихотворением, и Гиппиус четко помнит эту дату. Это всем теперь известные восьмистишие имеют дату – 10 октября 1912 года. Разговор был 14 октября. Стихотворение поразило меня своей мрачной иронией. Замечательным поэтическим достижением показалась сразу эта аптека, только на первый взгляд случайная в ряду ночи, улицы и фонаря. Я сказал это Блоку и полушутя добавил, что буду тем более помнить эти стихи, что и около нашего дома есть аптека. Но Блок как-то очень серьезно сказал: «Около каждого дома есть аптека». Другой современник Блока, поэт и критик Адамович, так писал об этом стихотворении: «Есть ли что-нибудь во всей нашей нации более завораживающее, чем восьмистишие о мировой бессмыслице, где простые, на этот раз не книжные, не условно-символические, не выдуманные слова – в точности отвечают такой же простой, как бы неумолимо простой, безысходной мелодии текста». Адамович именно это отмечает, да, простые слова и такая безыскусная мелодия текста. А исследователи, которые изучают творчество Блока, они говорят о том, что вот это стихотворение написано почти в футуристической манере и такое очень импрессионистичное, потому что предметы все и окружающий вечный мир идет через перечисление, через называние. Проступает такое состояние скуки, тоски, вот эта мысль о бессмысленности жизни. События в мире повторяются, они вечно цикличны. И вот перед нами возникает через это называние ночной город, желтый бессмысленный тусклый цвет и мысль, что никакого исхода и никакого выхода, и никакой динамики, да, и вот только вот эта повторяемость. Пройди еще хоть четверть века, это целый жизненный цикл. А что остается? А остается только эта черная ночь, остается только мгла, которая воспринимается как символ смерти. Понятно, что не о физической смерти говорит Блок, он говорит о духовной смерти, о духовном застое. И вот этот духовный застой возникает из вот такой тривиальности и безысходности бытия. Унылый, пошлый, мертвый город, в котором существует человек, вот это состояние безысходности оказываются абсолютно связанными. Вот поэтому это его такая грустная очень реплика по поводу того, что у каждого есть своя аптека. Этот мир, который для всех одинаков. Вот за таким перечислением возникает образ мира и возникает главная антитеза – «я и мироздание». В этом стихотворении, при всем том, что это всего 8 строчек, как-то очень много таких связей и нитей вырастает. Показан человек как бы в пределах своей собственной жизни и среди людей. И мы можем сказать, что он абсолютно одинок. Это человек, который переживает внутренний разлад, разлад с самим собой. И это глобальное наблюдение и размышление над жизнью, которая, как мы уже сказали, лишена динамики. Но на самом деле вот это перечисление воспринимается как некое открытие. Да, и причем повторяю, вот это городской мир, это город. Да, более того, мы как бы считываем Петербург. Да, и вот это потому, что ледяная гладь канала. Петербургский текст, он имеет свою традицию такого омертвения. Не случайно мы вспоминали Гоголя. Есть еще один момент очень интересный. Вот повторяю, вот как бы это перечисление, оно кажется таким блоковским открытием. А меж тем, вот это блоковское перечисление «Ночь, улица, фонарь, аптека» естественным образом аккумулирует в себе то, что уже в русской литературе было. То, что составляло застывшие формы бытия человека XIX века. И вот тут не только Гоголь для нас интересен и актуален, да, который вот фонарь позиционирует как то, что зажигается дьяволом и меняет вот эти очертания мира. Но я напомню еще и Евгения Онегина. Ну, мы помним, как Татьяна Ларина въезжает в Москву, и мелькают мимо фонари, аптеки. Вот откуда вот это, да, это признак, примета вот этой городской жизни, вот этой статики городской жизни, при всем том, что она мимо этого проезжает, и это вроде бы мелькает. Статичные и динамичные оказываются связанными. Мы видим, как резко меняется вот это движение, когда она оказывается в городе, при том, что как бы фиксируются вот эти статичные объекты. Но именно они, фонари и аптеки, и становятся тем топографическим фоном, который выражает суетность, пустоту жизни человека, который вместе с тем оказывается погружен в вихрь света. Как раз именно это становится той антитезой естества Татьяны, которая и делает ее глубоким очень, да, таким национальным образом. Вот и получается, вот эта статика при движении времени как бы позволяет исследователям определить это стихотворение как реквием. Ну а если еще раз вернуться к тому контексту, в который это стихотворение помещено, то вот я говорила, первое стихотворение «Как тяжко мертвецу среди людей живым и страстным притворяться», что окружает и что слышит сознание лирического героя, лязг костей, то кости лязгают о кости. Следующее стихотворение будет уже аптечный сюжет после него. Дальше вот мы говорили «Сон», в котором появляется фонарь как центр. Да, вот эта фантасмагория, когда образ пляшущей смерти возникает. И именно поэтому тот мир, в котором существует лирический герой, становится страшным и воспринимается как страшный мир. Вместе с тем несет очень важный посыл. Человек должен помнить о кратковременности человеческого бытия и существования. И это вот тот образ мира, из которого ушла мечта, который покинула прекрасная дама, в котором человек существует с опустошенным сердцем. И он пытается найти себя. Он констатирует это состояние мира. И когда эта констатация происходит, тогда вот какое-то внутреннее движение вообще оказывается возможным. При всем таком пессимизме и разочаровании у Блока будет появляться стихотворение, в котором будет все-таки прославляться жизнь. «О, я хочу безумно жить», например. Да, то есть вот эти выплески, вот эти моменты будут. Но они возможны именно тогда, когда человек понимает, что мир, в котором существует он, это мир, который оказывается на грани. Это мир, который захвачен смертью. И еще на один момент в этом стихотворении стоит обратить внимание. Почти кинематографичность. Да? Вот если представить, как это изобразить визуально, ночь, улица, фонарь, аптека, то мы понимаем, что кинематографически это хорошо воплощается. И вот этот цвет, который, да, тусклый, бессмысленный, вот этот желтый цвет фонаря, цвет такого отчаяния, духовного тупика. Вот надо сказать, что вот это тоже такое открытие в эстетике Блока, который, как известно, очень любит ходить в синематограф, который очень увлекается этой эстетикой, и вот так начинает прорастать эстетика кинематографа уже в его творчестве.
1: Когда бы вы знали, из какого сора –

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Ирина Ордынская. «Наследник». Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 19. Екатеринбург. Дом инженера Ипатьева. С 20 июня по 16 июля 1918 года. Продолжение.
3: Вечером перед сном Алексей молился только вместе с мамой, которая одна пришла к нему в комнату. Сестры рано ушли спать, утомленные шумным днем. Отец в гостиной разложил на столе и начал разбирать какие-то бумаги. «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Не считая, сколько раз долго повторяла императрица, словно забыв о следующей в очередности молитве на ночь. «Не могу!» Слова иссякли, затихли в одышке, только крестное знамение четко осенило сына. «Мама, что ты?» — Алексей поцеловал крестившую его руку. «Что-то я болею, солнышко», — ласково улыбнулась государыня, отдышавшись. Стала старушкой. Тонкие сухие пальцы потрогали поседевшую голову. «Видишь, седина. Снова пролежала целый день. Болит спина, опухли ноги. Наверное, почки виноваты. Сердце болит». «Мамочка», — он снова поцеловал ей руку. «Не волнуйся», — погладила она сына по щеке. «Выдержу. Знаешь, я так горжусь, что вы даже сейчас все терпите и не жалуетесь. Это хорошо. Терпение — великая христианская добродетель». И, помолчав, добавила: «Вытерпеть многое можно. Но нам с папой нестерпимо Россию жалко. Она похожа на больного ребенка, которого больше обычного жалеешь». «Как меня», — тихо прошептал цесаревич. «Но он выздоравливает, и это становится счастьем», — не услышала слова сына или не захотела их замечать императрица. «Сколько нужно молитвенников, чтобы отмолить то, что происходит сейчас. А еще нужно верить, что Господь милует тех, кто его любит. Кого нам бояться, если он с нами?»
4: «Конечно, он с нами».
3: «Кажется, о нас теперь и помолиться некому. Разве что Аня беспокоится, помнит, как тяжело, горько ни от кого не получать писем». Она продолжила читать вечерние молитвы старательно, до последней, и Алексей вслед за ней. «Врутся твои, Господи, Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой. Ты же мя благослови, ты мя помилуй, и живот вечный даруй ми. Аминь». В конце, повторив последнюю молитву вслед за мамой, цесаревич перекрестился. «Спи, мой солнечный лучик!» Государыня опустила на плечи платок, покрывавший ее голову. «Слава Богу, мы теперь все вместе!» «Слышишь?» — Алексей перебил ее. «Это пушки!» Где-то далеко-далеко шел бой. Враждебные большевистской власти войска рвались к Екатеринбургу. Звуки канонады изредка прилетали к городу. Только непонятно было, нужно ли арестованным радоваться возможности оказаться во власти этой новой силы или стоит бояться ее. «Это то, о чем говорили Евгению Сергеевичу на допросе», — понял цесаревич. «Бывшие военнопленные чехи наступают, их пушки совсем близко». После ухода мамы в тихом доме, полном бесшумных латышей-охранников, Алексей заснул быстро. Пушки вздыхали грохотом редко, издалека напоминали далекую, поэтому не страшную грозу и покою не мешали. Сон включился сразу сияющим светом, переполнившим высокий огромный храм. Только людей в нем было мало. Они стояли у расписанных золотом стен, прижавшись к ним. У алтаря коленопреклоненно молился старец в старой рясе, который уже снился цесаревичу. Мешать ему Алексею было неловко, пришлось долго стоять одному под взглядами печальных людей. Радовала только ефрейторская форма, которая вновь оказалась на нем новая, отглаженная, как когда-то с погонами и медалью. Наконец старик поднялся с колен, повернулся и протянул цесаревичу неожиданно возникший в его руках золотой крест. Часть людей в храме бросилась к Алексею, крича какие-то слова, которые он силился, но не мог расслышать. Непонятно было, то ли люди пытались остановить его, не пустить к кресту, то ли наоборот подталкивали цесаревича взять его, но они не в состоянии были ему помешать, не могли близко подойти к нему, какая-то неведомая сила мешала им. Он шел один, всматриваясь только в добрые ласковые глаза старика и даже будто слышал мысли странного батюшки, который успокаивал его своей молитвой. Только когда он подошел к алтарю, с удивлением увидел, что на ладонях у монаха лежит уже не крест, а красивая золотая корона с красными рубинами. Алексей протянул к ней руки и сразу проснулся. На него с удивлением смотрела Анастасия. «Какое у тебя сейчас было лицо?» — похлопала она глазами. «Что тебе снилось?» «Что? Какое лицо?» — удивился он. «Такое хорошее и улыбка!»
4: «Швыбзик, быстро вернись в комнату!» — позвала появившаяся в дверном проеме Татьяна. «Комендант уже у родителей!» Анастасия пулей выскочила в коридор вслед за торопливо ушедшей сестрой. Во вторник

0: Ну, типа, полуголодные.
1: Как человеком...
2: Там был такой интересный момент. Мы сдавали, по-моему, историю России. И вот я пришел на экзамен, взял свой билет. Билет уже не помню, много времени прошло. Я сдавал не первым, и ребята, которые передо мной отвечали на вопросы, было такое, что они не могут ответить на вопросы. И преподаватель говорит, кто знает. И я знал какие-то ответы, поднимал руку, отвечал. И последний вопрос, такой, кто такие опричники. И студент, он не мог ответить на этот вопрос. И я сижу, и мне священник, преподаватель священник, который говорит, так, ну что, Покровский, может быть, ты знаешь на этот вопрос-ответ? Если, говорит, сейчас ответишь, я тебе без твоего билета, я тебе ставлю оценку положительную, и пойдешь. Ну, я посидел и говорю, да, опричники несли такую задачу, боролись со врагами, со шпионами, защищали царя. И, в принципе, этот ответ его удовлетворил, и он, ну, в совокупности по сумме моих ответов, мне поставили 5. Но так достаточно много всего было в семинарии. Когда я пришел со школы, ну, школа, понятное дело, что учителя все стараются довести школьников до выпуска, чтобы все закончили школу, и где-то лояльно, и где-то с мягкостью. И я пришел в семинарию, в принципе, ожидая подобного. Но в семинарии я столкнулся с тем, что здесь, сейчас уже с годами я понимаю, почему это все происходило. Священник, он по своей сути должен быть строгим в первую очередь к себе, по образу жизни, по поведению и по внешнему виду в том числе. И с самого первого дня обучения я с этой строгостью столкнулся. Кителя, поглаженные брюки, подшитый китель, и чтобы подшива всегда была чистая. И я как-то после школы пришел и не понимал, так все строго. Ну и мне было на тот момент 18 лет. Было как бы первое время нелегко, а потом, конечно, втянулся и семинарию нашу вспоминаю с теплом. Тоже важный момент, что на тот момент, когда я поступал, уже заканчивали реставрировать верхнюю часть семинарии, сделали новое общежитие и трапезную новую делали, и вот этот вот переход из старой трапезной, которая была на цокольном этаже игуменского дома в Благовещенском монастыре. И все это новое, красивое, и вместе с этими эмоциями бытового характера, конечно, мы и получали новые знания, и все это мотивировало нас учиться, мотивировало нас заниматься своим делом любимым. Все были созданы условия для того, чтобы мы учились, все время посвящали изучению богословия, истории, церковнославянского языка, литургики. Тоже важный момент, то, что первые два курса, это 2005-2006, мы выполняли послушания, и там часто и пол мыли, и в трапезной, но потом руководство семинарии полностью нас освободило от этих послушаний, чтобы у нас было больше времени на учебу, чтобы мы тратили время на самоподготовку, а не на какие-то такие вещи, которые могли просто-напросто отбирать у нас время от этой учебы. Любимые преподаватели, все по-своему были интересными. Вот кого-то особенно выделить, это протодиакон Дмитрий Исаев. Он у нас преподавал чтение церковнославянского языка. Александра Дмитриевна, тоже по стилистике преподаватель. Она такая своеобразная женщина, интересная очень. Царствие небесное, отец Анатолий Мешков. На втором курсе преподавал Ветхий Завет. Тоже был таким юмористом, постоянно подшучивал, но в то же время он был хорошим специалистом своего дела. Отец Александр Микинин, наш проректор, все время моего обучения, как раз он был проректором. И в любом случае я благодарен абсолютно каждому преподавателю, будь то священник или мирянин. Те знания, которые они нам давали, они, конечно, пригодились в моей уже пастырской жизни, пастырской труде. Обучение в семинарии мне дало дисциплину. Это в первую очередь. Дисциплина – это то, что воспитывало в нас характер, воспитывало в нас ответственность. Священник – это тот человек, который отвечает за паству, который должен следить за своей речью, должен следить за своим поведением, должен понимать то, что он ответственность несет перед людьми и перед Богом. И вот эта дисциплина, которая была в семинарии, она воспитывала в нас вот эти вот качества. Ну и, конечно, те знания, которые мы получили. Понятно, что с годами

мы сами что-то изучаем, читаем много священного писания. И я искренне считаю, что у нас очень высокий уровень образования в нашей Нижегородской духовной семинарии. А бытовой уровень вообще о нем говорить нечего, потому что студенты имеют все, что необходимо для учебы. Студенты имеют возможность ездить в разные паломнические поездки. Все сделано для того, чтобы студент учился, ни о чем лишнем не думал, и чтобы готовился встать на путь священства, который очень сложный, тернистый, но благодатный.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Александр Сергеевич Пушкин. Как часто обращались великие музыканты к его произведениям, в них черпая свое вдохновение. Замечательный русский композитор Рейнгольд Глер в своем обращении к Пушкину создал произведение, ставшее одной из вершин его творчества – балет «Медный всадник». Утвердилось мнение, что это лучший пушкинский балет, когда-либо созданный. Как считают исследователи творчества Глера, работа над пушкинской темой помогла уже немолодому композитору подняться на новую высоту. –

какая солнечная сфера раскрылась в творчестве Глиэра. Тут растерялся псам Орфей. Но у Глиэра звуком мера и в ритм восторженная вера и стройность бешеных идей. Он ни гекзаметром Гомера, ни одой Глюка кавалера в своих симфониях звучит, простою речью, но не серой. Он в дружбе с нашей славной эрой о счастье мира говорит.

0: Пространство музыки. В эфире радио «Образ».
1: Дорогие радиослушатели, 21 сентября радио «Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Ирина Сидорова, Ольга Наумова. Наш Нижний Новгород. Глава 17. Автозавод. В этом слове для нижегородцев звучит романтика невиданной стройки. Это череда грузовых и легковых автомобилей, которые больше полувека главенствовали на дорогах страны. Особый склад людей, сплотившихся вокруг идеи построения завода-гиганта, и, конечно, особая архитектура настоящего социалистического города, который уже стал достоянием истории. Автозавод – это целый город со своим неповторимым обликом. И сегодня, прогуливаясь по его улицам, парку и главной площади у Дворца культуры, мы можем почувствовать недавно ушедшую социалистическую эпоху. Сказка из железа и бетона. Бусыгины разделились. Александру, младшему, достались изба, два колеса от телеги, уздечка и вожжи, ни лошади, ни коровы. Как хозяйствовать? А по Ветлужью идет разговор. В Нижнем началась большая стройка, работы там не в проворот и платят хорошо. Александр решил податься на стройку. Жена собирает мешок с хлебом и рубахами, а сама ревмя ревет. «Ничего, Настасья, денег на работу и вернусь, корову купим, хозяйство поправим». До Уреня, где железнодорожная станция, путь не близкий. Октябрь развез дороги, а сапоги одни. Александр пробирается пешком, ноги свои не купленные. В городе, на вокзальной площади, совсем растерялся. Народ бегает с мешками, корзинами, баулами. Куда идти? Растолковали ему все-таки, как добраться до стройки. Пошел вдоль шоссе, а по дороге, обгоняя его и окатывая жидкой грязью, мчались грузовики, доверху набитые ящиками, досками, бумажными мешками, железяками. Грохоча тащились тракторы с огромными балками, надрывались лошади. Александр испуганно озирается по сторонам, а сердце ноет. Возьмут ли? В конторе сказали: «Завтра же на работу выходи, нам плотники нужны, будешь поликлинику строить». Тут же дали талон в общежитие и расчетную книжку. Ночью в бараке Александр лежал в первый раз на койке и тосковал по большой русской печи в своей избе. А рядом с ним беспокойно дышали, храпели намаявшиеся за день рабочие парни. На рассвете, едва он успел забыться коротким сном, общежитие поднялось и загомонило. Александр прислушивался к незнакомым словам. «Прессовый». «На механосборочном. Экскаватор». У них в Ветлужском краю таких слов никто не знал. С этого утра мир замкнулся для Александра плотницкой бригадой, которая работала на строительстве поликлиники в соцгороде. Два раза в месяц он бегал на почту и отсылал Настасье часть заработка. Ему нравились пожилые рабочие, которые так же, как он, приехали на стройку, чтобы заработать на корову, на хозяйство. С ними хорошо было говорить о деревне, о сенокосе, о лошадях, а вокруг шла совершенно иная жизнь, чужая и непонятная Александру. Здесь говорили о задачах пятилетки, о соревновании, о взаимопомощи. В своей ветлужской деревеньке Александр, если и слышал о том, что коммунисты на своем 14-м съезде приняли решение за несколько лет превратить старую отсталую Россию в передовую промышленную страну мира, то считал, что к нему это не имеет никакого отношения. Он был из тех парней, про которых Алексей Максимович Горький говорил в те годы. На фабрики, на заводы, в рудники и шахты влезает деревенский человек, который оброс толстой корой древнейших церковных суеверий, предрассудков, предубеждений. Не сразу до Александра стал доходить смысл слов. Строительство Днепрогресса, Челябинского тракторного, Нижегородского автомобильного. Здесь он узнал, что страна Советов решила иметь свои тракторы, свои автомобили, свои самолеты, танки, бумагу, стекло, чтобы полностью сбросить зависимость от иностранных фирм. Полтора года назад в Нижний Новгород приезжала правительственная комиссия и определила место для автозавода. Здесь оказалось удобное место. Протекают две большие судоходные реки. Есть железная дорога. Много опытных рабочих, которые издавна трудились на старых заводах. 2 мая 1930 года фундамент будущей кузницы автозавода при большом стечении народа замуровали капсулу с актом, в котором было написано: «Нижегородский автомобильный завод станет одной из важнейших социалистических крепостей на Волге». В это же время в Нижнем началось сооружение авиационного, станкостроительного заводов. В Балахне строился бумажный комбинат, в Дзержинске – химический, на Бару – стеклозавод. Бусыгин, даже занятый своими заботами и расчетами, не мог не ощущать общего подъема. Тем более, что он попал на стройку в напряженное время, когда был объявлен квартал ударной работы. Бывал он и на стройплощадке, где возводились заводские цеха. Подготовительные работы везде уже были закончены. В низине, на берегу Оки, поросшим еще совсем недавно мелким лесом и кустарником, уже отчетливо проступали очертания будущих огромных сооружений. Выкладывались стены, работали краны, двигалось множество людей с лопатами, кирками, ломами, тачками. Все это поражало деревенского парня и понемногу начало захватывать. В его бригаде каждый день отмечалось, кто сколько выработал, кто идет впереди, кто отстает. Сначала Бусыгина мало трогало, когда его фамилия ставилась в самом низу. Ему говорили: «Александр, не подводи, это же честь бригады!» Честь бригады, честь стройки. Все это было мало понятно до той самой ночи, которая запомнилась ему на всю жизнь. День был дождливый, и Александр, изрядно промокший и продрогший, только успел согреться в постели, как в коридоре барака загрохотали чьи-то тяжелые сапоги, и простуженный голос закричал: «Эй, братва, кто может, выходи, в гавани, затор!» Бусыгин вскочил в испуге. В большой комнате темно, но за окнами колышется красный свет. «Батюшки, не пожар ли?» Парни наскоро собираются, натягивают вымокшие за день сапоги. «Куда вы?» – спросил Бусыгин. «Гриша Переходников просит пособить. Баржи с гравием пришли. Пойдешь?» Идти не хотелось. Зачем ему какие-то баржи? О Переходникове Бусыгин слышал. Его имя гремело по всей стройке. Он пришел на автострой с завода двигателей революции. Его поставили во главе бригады из 20 комсомольцев и бросили в гавань, потому что она была, пожалуй, важнейшим местом на стройке. Сюда, по Оке, прибывали караваны барж с песком, строительным камнем, тесом, гравием. Все это надо было срочно перегружать на берег, а рабочих не хватало. Подступала уже глубокая осень. Того и гляди, ледостав начнется, и десятки барж останутся на реке. Ребята из бригады Переходникова с теплой поры жили прямо на берегу, в палатках, чтобы не тратить времени на дорогу. Но у них всего 40 рук, а грузов 1000 тонн. Вот почему время от времени в бараках появлялся кто-нибудь из комсомольцев и поднимал ребят на помощь. Бусыгин пересилил себя, натянул влажную стеганку и вышел из барака. На воле ветер рвет пламя дымных факелов, сгибает человека в три погибели. На берегу уже мельтешат тени сотен людей. Скрипят сходни, лязгают лопаты, чавкает грязь под ногами. Гравий на тачках, в мешках, ящиках сплошным потоком идет из трюмов барж на берег. Бусыгин как взял в руки совковую лопату, так и не разгибался до утра. Работать кончили уже на рассвете, а в 8:00 первая смена вышла на свои места. С той ночи Бусыгин не удивлялся, когда после дневной смены, пообедав постным супом с перловой крупой, комсомольцы отправлялись с песнями на земляные работы, на уборку, разгрузку и говорили при этом: «Надо, сделаем!» Когда при 30-градусном морозе работали круглыми сутками на теплоцентрале, стремясь поскорее дать заводу тепло и энергию. Однажды по стройке разнеслась весть, что комсомолец Леонид Бронников на водозаборе спас стройку, закрыв спиной прорвавшуюся воду. Александр задал себе вопрос: «А ты бы как сделал?» И ответил себе честно: «Так же, как Леонид. Ведь стройка – общее дело». Словом, Бусыгин решил для себя, что ему больше по пути не с прижимистыми мужиками, а с этими веселыми комсомольцами. Они были грамотными, обо всем судили смело, спорили задиристо, никого не боялись. Работали азартно, но не ради лишней копейки, а от гордости, от молодого задора, соревнуясь друг с другом в силе, ловкости, проворстве. Они первыми стали по вечерам бегать на разные курсы. Учились на токарей, слесарей, электриков. Прошла зима. Уже встали коробки будущих цехов. Обозначились улицы соцгорода. В разных направлениях разбежались дороги, железнодорожные ветки. Подходил срок завершения строительства.
1: Горьковский автозавод в 1930-е годы производил свыше 68% всех выпускавшихся в стране машин. Первым отечественным такси была легковушка ГАЗ-А, выпущенная в 1932 году. Самым массовым отечественным грузовиком был ГАЗ-51, выпускавшийся с 1946 по 1975 год. Первый отечественный автомобиль с автоматической коробкой передач ГАЗ-21 «Волга» стал родоначальником Волжской династии экономичных автомобилей. Это был исключительно прочный и выносливый автомобиль с необычным для того времени внешним оформлением, смелыми линиями, множеством оригинальных декоративных элементов, новой облицовкой радиатора.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Ирина Сидорова, Ольга Наумова. Наш Нижний Новгород. Глава 17. Автозавод. В этом слове для нижегородцев звучит романтика невиданной стройки. Это череда грузовых и легковых автомобилей, которые больше полувека главенствовали на дорогах страны. Особый склад людей, сплотившихся вокруг идеи построения завода-гиганта, и, конечно, особая архитектура настоящего социалистического города, который уже стал достоянием истории. Автозавод – это целый город со своим неповторимым обликом. И сегодня, прогуливаясь по его улицам, парку и главной площади у Дворца культуры, мы можем почувствовать недавно ушедшую социалистическую эпоху. Сказка из железа и бетона. Первого ноября 1931 года нижегородцы рапортовали правительству, что в рекордно короткий срок, за 18 месяцев, автомобильный завод построен. Теперь в пустые коробки цехов надо было вдохнуть жизнь, установить более 4000 станков, до 8000 электромоторов. На все это отводилось менее 2 месяцев. Правда, в некоторых цехах еще до окончания строительства уже велись монтажные работы. 1 января 1932 года Нижегородский автомобильный вступил в строй действующих предприятий страны. Его цеха и отделы получили первые задания, а многие из бывших строителей встали к станкам. Прошло еще 29 дней, и в 19 часов 15 минут первый грузовичок проплыл по конвейеру, сошел вниз, издавая победный клич, и, мягко покачиваясь, покатился по цеху. За ним второй, третий. Это были радостные дни. Цеха автозавода сверкали в январском солнце чисто промытыми стеклами. По вечерам лучились тысячами электрических огней. Издавали звуки, дышали, стучали, словом, жили. «Сказкой из железа и бетона» назвал новый завод советский поэт Демьян Бедный. И каждый, кто участвовал в рождении этой сказки, чувствовал себя причастным к великому делу и радовался сделанному. Но, как всегда, за радостями праздника приходят будни. Бусыгин маялся. Возвращаться домой или, может быть, к заводу прибиться насовсем. Впрочем, времени он не терял понапрасну. За зиму выучился читать и писать. А как только начала работать кузница, его потянуло на горячее дело. Взяли смазчиком. Сначала все его пугало. Он знал деревенскую кузницу. Горн, наковальня, молот. А здесь стоишь перед паровым молотом, а он гора горой перед тобой. Ударит по детали, все содрогнется и искры фонтаном. Страшно, но притягательно. Хочется самому попробовать. «Давай, деревня, учись, не бойся!» – подбадривают его кузнецы. Однажды, поборов робость, встал к машине, нажал педаль раз, другой. «Хочешь работать кузнецом?» – спросил начальник. «Хочу». «Поставлю подручным к молоту, но условия. Будешь учиться». Так и решилась судьба Бусыгина. Стал он кузнецом на автозаводе. Анастасия плакала, прощаясь с деревней, с хозяйством, с родней, но увидела большие комнаты, кран с водой, балкон. Позабыла все печали. Птица летала по поселку, заводила новое хозяйство. У Александра руки ловкие, сам подвижный, верткий. В бригаде у него дела пошли хорошо. Заработки стали высокие. Но сам он был недоволен. Нет настоящей слаженности в работе. Печь мала. Пока нагревают детали, кузнецу и подручному ждать приходится. Молот простаивает. Однажды он решился, пришел к начальнику цеха и заявил: «Расширяйте печь». Начальник удивился его требовательностью. Знал Бусыгина как смирного парня. Спросил с иронией: «Ты с кем думал?» «Со своей бригадой». Посчитал начальник что-то у себя на бумажке, потом встал из-за стола, протянул Бусыгину руку и сказал: «Правильно, Харитоныч, так и сделаем». Бусыгин сразу заметил. Видно, в точку попал, раз начальник по отчеству величает. А через несколько дней заводская газета дала заметку. Кузнец Бусыгин проявил ценную инициативу. Маленькая заметочка была, а радостно от нее стало. Не прошли мимо. Вся обстановка в стране поднимала человека на подвиг. Построив за пятилетку крупные промышленные предприятия, советские люди теперь осваивали их, ломали старые нормы, учились работать по-новому. Однажды радио объявило: «Донецкий шахтер Алексей Стаханов за одну смену вырубил 102 тонны угля вместо 7 по норме». Это был рекорд, который удивил всех, но через несколько дней его товарищи, соревнуясь с ним, перекрыли этот рекорд. И это уже никого не удивило. Новые нормы входили в жизнь. Стахановское движение охватило всю страну, все отрасли промышленности. Могло ли оно не задеть Горьковский автозавод? И пришел день, когда Александр Бусыгин с бригадой отковали 800 деталей при норме 615. Это тоже был рекорд. Бусыгина спрашивали, как это получилось. Он рассказывал. Кузница была в прорыве, держала весь завод. В это время в соседней отстающей бригаде кузнеца призвали в армию. Я решил поработать с этой бригадой. Ребята подтянулись и дали в тот день 800 коленчатых валов. Вот и все, ничего особенного. После той смены Бусыгин предложил: «Давайте нажмем и завтра 900 откуем. Хватит вам в отстающих ходить». Утром пришли в цех пораньше. Сами проверили все оборудование. Сначала Бусыгин работал медленно, осторожно, давая возможность всем войти в ритм. Потом почувствовал, что бригада взведена, как часовая пружина, и поддал темп. Работали, не глядя на прибор, который отсчитывал сделанные детали. А когда кончилась смена, оказалось 966 коленчатых валов. Стали кричать от радости, хлопать друг друга по спинам, по плечам. Вся кузница собралась около бусыгинского молота. Поздравляли, жали руки. На заводском дворе уже было растянуто огромное красное полотнище. Бригада кузнеца Бусыгина установила рекорд. На следующий день бригада отковала 1001 деталь, а 19 сентября 1935 года дала 1146 коленчатых валов. Всего 5 лет прошло с тех пор, как Александр Бусыгин пришел на стройку из своей ветлужской деревеньки. Теперь его имя прогремело на всю страну. Он посмел тягаться с лучшим кузнецом цеха Степаном Фаустовым и обогнал его. Степан, узнав об этом, не выдержал, досрочно вышел из отпуска, явился в кузницу, встал к молоту. И началось соревнование двух бригад, за которым следил весь завод. Степан Фаустов – человек немолодой. В лучших кузнецах давно числился, да и жизненного опыта у него поболее. Всякого он навидался в бедняцкой крестьянской семье, где рос среди 18 детей. С 8 лет в подпасках. Бывало, и милостыню собирал, беспризорничал, прежде чем определился на завод и стал учиться на кузнеца. Тяжелая молодость отковала ему характер суровый, упорный. Нелегко было Бусыгину соревноваться с ним, но интересно. «Весело мы жили в те дни, весело и жадно», — вспоминал герой социалистического труда Александр Харитонович Бусыгин. Признание заводского коллектива, потом признание правительства страны Советов, поездка в Москву на первое всесоюзное совещание стахановцев, беседа с наркомом тяжелой промышленности Григорием Константиновичем Орджоникидзе, встреча со знаменитыми людьми страны в Московском Кремле, выступление в Большом Кремлевском зале и, как венец всего, награждение орденом Ленина. Все это обрушилось на Бусыгина и Фаустова неожиданно и бурно, и жизнь их понеслась далее с невиданной стремительностью в едином потоке со всей страной.
2: Горьковский автозавод в 1930-е годы производил свыше 68% всех выпускавшихся в стране машин. Первым отечественным такси была легковушка ГАЗ-А, выпущенная в 1932 году. Самым массовым отечественным грузовиком был ГАЗ-51, выпускавшийся с 1946 по 1975 год. Первый отечественный автомобиль с автоматической коробкой передач ГАЗ-21 «Волга» стал родоначальником Волжской династии экономичных автомобилей. Это был исключительно прочный и выносливый автомобиль с необычным для того времени внешним оформлением, смелыми линиями, множеством оригинальных декоративных элементов, новой облицовкой радиатора.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Божий дар.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина
2: и Виктор Петров.
1: В эфире программа «Божий дар». В центре нашего внимания одаренные в разных сферах люди, истории которых вдохновляют и не дают нам забыть евангельскую притчу о талантах. Мы говорим о призвании и о служении, словом, о той тайне, которую Господь вкладывает в человеческую душу.
2: Каждый из нас получает от Бога свои дары, но получить дар недостаточно, нужно его максимально развить, проявляя при этом упорство, терпение и решительность, то есть некое дерзновение. Именно поэтому наша программа разделена на две части – дарование и дерзновение.
1: Поэзия – это высшая форма существования языка, говорил Иосиф Бродский. Что ж, сегодня у нас представится замечательный случай порассуждать на эту тему. Мы также постараемся выяснить, можно ли научить писать стихи, или это действительно Божий дар. А случай предоставляется замечательный, ведь сегодня говорить о поэзии мы будем с поэтом.
2: Итак, встречайте, сегодня у нас в гостях поэт Марина Крылатова, филолог, педагог и финалист конкурса «Русь моя» 2020 года. Отмечу, что с 1994 года по 2007 год Марина Крылатова была ответственным секретарем международного движения «Красивая школа». Итак, здравствуйте, Марина.
1: Здравствуйте, Марина.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте, Виктор. Я очень благодарна вам за ваше приглашение и за возможность поговорить о самом сокровенном, что так сложилось, теперь является... каким-то таким главным смыслом моей жизни. Спасибо большое за приглашение.
2: Я вот хотел бы начать с ваших строк, Марина, на сегодняшнюю программу. Четверостишие из вашего стихотворения, которое мы вот с Настей решили сделать эпиграфом к сегодняшней программе. «Возьмите книгу, теплую, живую, поговорите с русской душой, и вы услышите совсем другую родную речь, прекрасную строкой». Вот такое стихотворение ваше, Марина.
1: Мы уже предвкушаем интереснейшую беседу, и вслед за Федором Михайловичем Достоевским мы совершенно убеждены, что красота спасет мир. Поговорим сегодня о пути Марины к своему призванию, о вдохновении, о внутренней дисциплине поэта и о книге, которая всегда живая. И в первой части нашей программы «Дарование» начнем с той поры, когда стал проявляться дар нашей сегодняшней гости, то есть с детства.
0: Дарование.
2: Марин, когда вы впервые почувствовали, что слово – это не просто способ выразить эмоции, а нечто большее, призвание? То есть...
3: Вы знаете, наверное, только вот уже где-то в последнее время, потому что люди, занимаясь своей какой-то особой профессиональной деятельностью, неважно, это педагогика, медицина, строительство и так далее, многие пишут стихи для себя, для друзей. В принципе, так и я поступала. Я никак не думала, что это потом станет какой-то моей такой стезей, уже жизненным выбором, с которым, в принципе, мне теперь уже и заканчивать эту мою жизнь. Извините за пафос. Наверное, осознание это пришло где-то последние годы, потому что я поняла, что я уже без этого жить не могу. Не потому, что нету других смыслов, ради чего жить. Абсолютно нет. Но вот то душевное состояние, которое приходит в момент вдохновения, если можно так выразиться, или в момент творения, оно ни с чем не сравнимое. Мне кажется, что именно только в эти минуты или часы я себя ощущаю самой собой. И мне уже не важно какие-то материальности. А вот это ощущение счастья, буквального счастья, я испытываю только тогда, когда я со стихами. Или я читаю их, или я жду, когда они придут, или когда я уже их пишу. А иногда даже, позволю себе так сказать, я их записываю. Это удивительное чувство.
2: То есть стихотворение рождается само, как бы, да? Вы только переносите его на бумагу?
3: Да. Вот вы знаете, когда человек только осваивает вот эту стихотворную форму, его просят, напиши вот там к дню рождения, там, к юбилею. Я это делала очень много раз, просто друзья просили, приятели и так далее. Просто. Но это была не поэзия, это была рифмованная подача какой-то темы. А уже что такое настоящая поэзия, я поняла тогда, когда меня просто-напросто помещали, размещали в какое-то совершенно удивительное состояние, что я, вы не подумайте, я нормальный человек, но я просто слышу. А приходит это так, Я слышу первую строчку. Она целиком пришла. У меня вот в последних моих работах первые строчки, они не меняются. То есть пришла первая строчка, и я даже сама не знаю, какая композиция будет стиха, чем я завершу. Вообще, зачем она пришла, я иногда даже этого не знаю. Я просто уже поняла, что мне нужно довериться этому. И где бы я ни находилась, в транспорте, я не знаю, на улице, дома, без разницы, я должна обязательно ее записать, потому что это кто-то мне ее послал, и я... записав ее или напечатав, я начинаю слушать, а дальше-то что? Он говорит, а вот что дальше. И я записываю. Как только я начинаю думать о придумывании, все, этот поток останавливается. Стихи невозможно придумать, они не сочиняются, они вот так. Ну, по крайней мере, со мной такое. Я опять возвращаюсь к первой строчке, опять, чтобы услышать вот все это, этот поток услышать. И строчки идут дальше. А уже потом, ты когда записала, ты уже смотришь, где-то какие-то слова можно переставить, там, поменять. Но вот сама канва стиха, этот весь поток образный, эмоциональный, он... Я все время не знаю, там подойдет метафора или нет, как будто бы вода из стакана выливается. Вот она сначала накопилась, там какие-то мои ощущения, впечатления накопилось, и оно выходит. Естественно, какой-то идет импульс, почему эта строчка пришла. Потому что наверняка было какое-то событие, или какая-то встреча, или что-то такое, что меня в глубине души затронуло, но в этот момент оно так не проявилось, оно, видно, там зрело, что ли. И вот когда оно уже, так скажем, появилось на Божий свет, ищет вот этого исхода. Вот, наверное, так. Я не знаю, как по-другому это объяснить. Может быть, кто-то пишет иначе. Я вот

0: «Добрая песня» на радио «Образ».
1: Всего вам доброго. На радио.

0: Малая Родина.
1: Поселок Красные Баки относится к наиболее ранним поселениям Среднего Приветлужья. На этой территории, там, где к берегу реки Ветлуги подходят улицы Овражная и Красная Горка, стоял когда-то Марийский поселок. По некоторым данным, он был уничтожен в 1374 году, когда новгородцы-ушкуйники прошли по бассейну Ветлуги и много сел по Ветлузе Посекоша, так говорит древняя летопись. После присоединения к Москве Казани создаются два первых русских поселка для охраны переправы через реку Ветлугу. Они получили название «Бачки Большие» – это территория современной центральной площади поселка, и «Бачки Малые» – в конце современной улицы Интернациональной. К слову, есть несколько версий происхождения названия «Боки». Одна из них – от названия речки «Боковки». По мере роста этих поселков они объединились и образовали деревню Боки. Запись об этом сделана в документе, датированном 1617 годом. Записывали московские дьяки, и благодаря их акающему говору название поселения было искажено и записано как «деревня Баки». Поселение занимало чрезвычайно важное географическое и экономическое положение. –

Это был перекресток важнейшей водной магистрали с основными торговыми дорогами из Нижнего Новгорода на Вятку и Северную Двину. По левой бережью Ветлуги проходила знаменитая дорога Галическая, соединяющая центральную часть государства с Казанью. Это и стало определяющим фактором развития нынешнего Краснобаковского района, богатого лесами и дичью. В 1636 году в деревне Баки строят церковь в честь Николы Чудотворца. И с этого момента Баки становится селом с двойным названием «Никольская Баки». Так село и называли последующие 400 лет. Лес – главное богатство Ветлужского края с древнейших времен. Господствующим деревом в здешних лесах всегда была лиственница. В 1720 году по указу Петра I в Ветлужском крае было замежевано 350 тысяч десятин лиственничных лесов, которые были названы «Запретные государственные корабельные дачи». Там, где сейчас расположены дом отдыха «Лесной курорт» деревни Караси и Семеновка, была так называемая «Баковская корабельная дача». В течение нескольких столетий отстраивались новые села и деревни, развивались местные промыслы, но главным приложением сил проживающих здесь людей была заготовка и транспортировка леса, основного богатства этого сурового и малообжитого края. С развитием промышленного производства все большей востребованностью продукции, поставляемой российским окраинам, началось строительство железной дороги Нижний Новгород-Котельнич. И в 1912 году на левом берегу Ветлуги были заложены первые фундаменты домов для железнодорожников. Так возникла станция Ветлужская, превратившаяся впоследствии в большой поселок. В 20-30-е годы прошлого столетия здесь был построен лесохимический завод, а ниже, по реке, деревообрабатывающий комбинат. В 1923 году Варнавинский и Воскресенский уезды были объединены, и уездным центром стали Баки, которые получили революционный титул «Уездный центр Красные Баки». В 1947 году решением Президиума Верховного Совета СССР село Баки было отнесено к категории рабочих поселков. Краснобаковский район и в наши дни не потерял славу лесного края. Большинство промышленных предприятий, действующих здесь, ориентированы на заготовку и переработку древесины. Вместе с тем на территории района существуют большие разведанные месторождения уникальных глин и высококачественных кварцевых песков. В Краснобаковском районе много красивых мест. Одно из них – на берегу старицы реки Ветлуги в прекрасном сосновом лесу, где сегодня расположен дом отдыха «Лесной курорт». Там ежегодно отдыхают сотни семей как из Нижнего, так и из области. В последние годы немало изменений произошло в поселке Пруды, где построен красивый храм. Преобразилась территория с известным далеко за пределами района названием «Чистые пруды». 40 ключиков – так называют местные жители уголок, расположенный в лесу недалеко от деревни Сенькино. На небольшой территории бьет из земли 40 больших и малых ключей. По утверждению ученых, здесь расположено огромное подземное озеро, что и является причиной такого количества родников. Место это многие считают священным. Недаром с давних времен здесь ставят деревянные кресты, устраивают молебны. Вода из ключиков считается целебной. Одним из самых живописных уголков и гордостью Красных Баков стал заложенный в 1970 году дендрологический парк. Здесь на территории почти в 20 гектар произрастают около 300 видов растений, завезенных из самых разных уголков бывшего Советского Союза. Большую известность приобрел Краснобаковский муравьиный комплекс, на территории которого в 60 гектар Краснобаковский лесхозтехникум проводит не только обучение специалистов лесного хозяйства, но также занимается исследовательской работой. И дендропарк, и муравьиный комплекс имеют статус областных памятников природы. Вот такие замечательные места есть в нашей Нижегородской области. Нам есть чем гордиться.

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: История создания бинокля насчитывает уже несколько столетий. Название прибора «бинокль» с латинского языка означает «два глаза» – «биокулус». В 17 столетии появились первые оптические приборы – подзорные трубы. Смотреть в них полагалось одним глазом, что вызывало определенный дискомфорт. Итальянец Галилео Галилей в 1609 году изобрел оптический прибор с двумя линзами. Первый созданный им бинокль обладал небольшим увеличением. Его можно сравнить с современным театральным биноклем. Последующие опыты, продолженные в 1610 году, дали возможность ученому создать более мощные оптические приборы, способные увеличить объект в 20, 30 и более раз. В данных приборах имеются две линзы, одна из которых способна собирать лучи света, формируя изображение – это объектив, другая же их рассеивает – это окуляр.
2: Интересный факт. Чтобы посмотреть сквозь стекло с матовой поверхностью, достаточно наклеить на него кусочек прозрачного скотча. Из-за неровности матового стекла свет рассеивается, но клеевая сторона скотча сглаживает эти неровности, и в результате свет проходит как будто сквозь обычное стекло. Но если поверхность матовая с двух сторон, этот трюк уже не сработает.
1: Бинокль, созданный Галилеем, был прост и давал достаточно четкое изображение, но как измерительный прибор применяться он не мог. Чтобы качество изображения было более высоким, изобретение Галилея необходимо было усовершенствовать. Этим занялся немец Иоганн Кеплер. Именно он изобрел призменную оптику. Она стала началом истории создания современного бинокля. Однако новый тип устройства имел некоторый недостаток. Изображение подавалось в перевернутом виде. Эту проблему решил итальянец Игнацио Поро в 1854 году с помощью своей системы призм. Все бинокли делятся на два вида – классические и компактные. В зависимости от способа фокусировки бинокли бывают двух типов. С центральной фокусировкой, где для настройки фокуса имеется один центральный винт, и с раздельной, где регулировка фокуса производится отдельно на каждом окуляре.
0: Добрый час. Вместе с Радио Образ. Идешь, как будто по водам. Нога шумит, а ухо внемлет малейший шорох в чаще. Там, где пышный папоротник дремлет, а красных мухоморов ряд, что карлы сказочные спят. Уж солнце луч ложится косо, вдали проглянула река, на тряской мельнице колеса уже шумят издалека. Вот на дорогу выезжает тяжелый воз, то промелькнет на солнце вдруг, то в тень уйдет. И криком кляча помогает старик, а на возу дитя, и деда страхом тешит внучка, а хвост пушистый опустя, в круг с лаем суетится жучка, и звонко в сумраке лесном веселый лай идет кругом. Аполлон Майков.
3: Радиообраз. Прогноз погоды.
4: Сегодня вечером на юге региона будет малооблачная погода без осадков. Температура воздуха составит плюс 20 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Жители севера области ожидают облачная погода без осадков. Столбики термометров покажут плюс 19 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Температура воздуха плюс 20 градусов, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Ирина Ордынская. «Наследник». Исторический роман. Читает Елена Дементьева. Глава 19. Екатеринбург. Дом инженера Ипатьева. С 20 июня по 16 июля 1918 года. Продолжение.
3: Вечером перед сном Алексей молился только вместе с мамой, которая одна пришла к нему в комнату. Сестры рано ушли спать, утомленные шумным днем. Отец в гостиной разложил на столе и начал разбирать какие-то бумаги. «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Не считая, сколько раз долго повторяла императрица, словно забыв о следующей в очередности молитве на ночь. «Не могу!» Слова иссякли, затихли в одышке, только крестное знамение четко осенило сына. «Мама, что ты?» — Алексей поцеловал крестившую его руку. «Что-то я болею, солнышко», — ласково улыбнулась государыня, отдышавшись. Стала старушкой. Тонкие сухие пальцы потрогали поседевшую голову. «Видишь, седина. Снова пролежала целый день. Болит спина, опухли ноги. Наверное, почки виноваты. Сердце болит». «Мамочка», — он снова поцеловал ей руку. «Не волнуйся», — погладила она сына по щеке. «Выдержу. Знаешь, я так горжусь, что вы даже сейчас все терпите и не жалуетесь. Это хорошо. Терпение — великая христианская добродетель». И, помолчав, добавила, «вытерпеть многое можно. Но нам с папой нестерпимо Россию жалко. Она похожа на больного ребенка, которого больше обычного жалеешь». «Как меня», — тихо прошептал цесаревич. «Но он выздоравливает». «И это становится счастьем», — не услышала слова сына или не захотела их замечать императрица. «Сколько нужно молитвенников, чтобы отмолить то, что происходит сейчас. А еще нужно верить, что Господь милует тех, кто его любит. Кого нам бояться, если он с нами?»
4: «Конечно, он с нами».
3: «Кажется, о нас теперь и помолиться некому. Разве что Аня беспокоится, помнит, как тяжело, горько ни от кого не получать писем». Она продолжила читать вечерние молитвы старательно, до последней, и Алексей вслед за ней. «Врутся твои, Господи, Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой. Ты же мя благослови, ты мя помилуй, и живот вечный даруй ми. Аминь». В конце, повторив последнюю молитву вслед за мамой, цесаревич перекрестился. «Спи, мой солнечный лучик!» Государыня опустила на плечи платок, покрывавший ее голову. «Слава Богу, мы теперь все вместе!» «Слышишь?» — Алексей перебил ее. «Это пушки!» Где-то далеко-далеко шел бой. Враждебные большевистской власти войска рвались к Екатеринбургу. Звуки канонады изредка прилетали к городу. Только непонятно было, нужно ли арестованным радоваться возможности оказаться во власти этой новой силы или стоит бояться ее. «Это то, о чем говорили Евгению Сергеевичу на допросе», — понял цесаревич. «Бывшие военнопленные чехи наступают, их пушки совсем близко». После ухода мамы в тихом доме, полном бесшумных латышей-охранников, Алексей заснул быстро. Пушки вздыхали грохотом редко, издалека напоминали далекую, поэтому не страшную грозу и покою не мешали. Сон включился сразу сияющим светом, переполнившим высокий огромный храм. Только людей в нем было мало. Они стояли у расписанных золотом стен, прижавшись к ним. У алтаря коленопреклоненно молился старец в старой рясе, который уже снился цесаревичу. Мешать ему Алексею было неловко, пришлось долго стоять одному под взглядами печальных людей. Радовала только ефрейторская форма, которая вновь оказалась на нем новая, отглаженная, как когда-то с погонами и медалью. Наконец старик поднялся с колен, повернулся и протянул цесаревичу неожиданно возникший в его руках золотой крест. Часть людей в храме бросилась к Алексею, крича какие-то слова, которые он силился, но не мог расслышать. Непонятно было, то ли люди пытались остановить его, не пустить к кресту, то ли, наоборот, подталкивали цесаревича взять его. Но они не в состоянии были ему помешать, не могли близко подойти к нему. Какая-то неведомая сила мешала им. Он шел один, всматриваясь только в добрые ласковые глаза старика и даже будто слышал мысли странного батюшки, который успокаивал его своей молитвой. Только когда он подошел к алтарю, с удивлением увидел, что на ладонях у монаха лежит уже не крест, а красивая золотая корона с красными рубинами. Алексей протянул к ней руки и сразу проснулся. На него с удивлением смотрела Анастасия. «Какое у тебя сейчас было лицо?» — похлопала она глазами. «Что тебе снилось?» «Что? Какое лицо?» — удивился он. «Такое хорошее и улыбка!»
4: «Швыбзик, быстро вернись в комнату!» — позвала появившаяся в дверном проеме Татьяна. «Комендант уже у родителей!» Анастасия пулей выскочила в коридор вслед за торопливо ушедшей сестрой. Во вторник случилось неожиданное. Юровский, наконец, принес долгожданные куриные яйца, которые императрица много раз просила у него для улучшения питания, начавшего выздоравливать Алексея. Уже давно никому из семьи не хватало еды, приготовленной из скудного пайка, а привыкнуть к полуголодному существованию было невозможно. Собранные для царской семьи добрыми монахинями необыкновенно крупные, чистые, белые и бежевые яйца лежали в большом лукошке, их было целых 50 штук. Глядя на них, легко было представить тихий провинциальный монастырь с сестринским корпусом, разделенным на милые крошечные кельи, с уютным чистеньким храмом и основательным хозяйством, в котором, не покладая рук, трудились невесты Христовы. Яйца долго не уносили на кухню. На столе в гостиной они смотрелись изысканным украшением, напоминающим о лучшем мире, о заботе неизвестных добрых людей, славным подарком которых им выпало стать. После прогулки у Алексея неожиданно оказался заложен нос. Противная легкая простуда немного испортила настроение. Непонятно, когда он умудрился простудиться в отличную солнечную погоду. За обедом стол украсил свежий омлет. Есть его было сплошное удовольствие. Никто не заметил, что за столом нет поваренка Лени, который часто помогал Харитонову на кухне, когда другие уже обедали. «А где Леня?» — спросил Алексей повара, который сел за стол, когда остальные уже приступили к компоту. «Его еще утром увел комендант», — смутился тот. «Он объяснил, куда уводит мальчика?» — покраснел от возмущения император. «Нет, я спрашивал, почему, зачем, а он только отмахнулся от меня», — опустил глаза повар. «Простите, я не хотел до обеда всех расстраивать». «Мы так с ним подружились». Алексей не мог прийти в себя от неожиданного удара. Последнее время они с Леней проводили вместе все свободное время. Потерять последнего друга было очень больно. «Так невозможно. У государыни затряслись

0: Летопись. Спасо-Преображенский мужской монастырь.
1: Спасо-Преображенский мужской монастырь Арзамаса основан в середине XVI века. В 1578 году государь Иван Грозный отписал город Арзамас в удел своему сыну Феодору. Он был набожен и много времени уделял устроению монастырской жизни. К этому времени обитель имела две церкви, 16 келий и 20 человек братии. Все строения Спасо-Преображенского монастыря были деревянными. В 17 веке обитель развивалась и богатела. Взамен деревянных возводились каменные храмы и хозяйственные здания. Именно после появления монастыря началось распространение христианства в Арзамасском крае.
2: К 1585 году относится первое краткое описание монастыря. Наряду с главным храмом Преображения Господня в нем упоминается и теплая церковь Рождества Богородицы с пределом святой великомученицы Анастасии. По другим данным, в честь Сретения Господня. Оба строения были деревянными. Точная дата возведения каменного рождественского храма неизвестна. Предположительно, его построили во второй половине или конце 17 века. В 19 столетии проводился поддерживающий ремонт церкви. Штукатурка и побелка стен, покраска кровель, замена рам в окнах и многое другое. Известно также, что еще раз своды, стены и полы окрашивались в 1907 году с росписью священных изображений из евангельской истории и некоторых святых. С приходом советской власти началась ликвидация Арзамасского Спасо-Преображенского монастыря. Рождественский храм оказался последним действующим на территории бывшей обители. Окончательно его закрыли весной 1929 года, переоборудовав под детскую библиотеку, а затем под городские квартиры. За последующие годы верхняя часть четверика и алтарные апсиды, выступы, были уничтожены. Восточная часть второго этажа приобрела вид жилого дома. В 2012 году рождественский храм вернули Русской Православной Церкви. К этому моменту здание находилось в аварийном состоянии. Усилиями Нижегородской епархии и фонда Благовещения осенью 2013 года начались восстановительные работы. Чтобы не допустить разрушения, приходилось стягивать арматурой стены. Перед специалистами стояла важная задача – максимально сохранить древнюю кладку храма. Чтобы вернуть памятнику архитектуры исторический облик, была проведена масштабная работа, в том числе исторические, архивные и геодезические исследования. Летом 2014 года в храме состоялась первая после 90-летнего перерыва божественная литургия. Весной 2016 года исполняющим обязанности наместника монастыря назначили архимандрита Тихона Затекина. При нем храм Рождества Пресвятой Богородицы был возведен под крышу. 22 мая 2019 года, в день памяти святителя Николая Чудотворца, состоялось освящение куполов и крестов для Рождественской церкви. Чин освящения совершил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
0: Монастырская летопись.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

о гневе. День за днем. Дневник православного священника. 20 августа. Всякий человек да будет медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 19 и 20. Гнев не раз уже и вполне справедливо сравнивали с сумасшествием. В гневе человек бывает вне себя, как помешанный. Он уже не помнит себя и не власти над собою. Он находится в каком-то нравственном опьянении. Мысли его путаются, взгляд неясен, и он теряет всякое равновесие. Человек в таком гневном возбуждении подобен лодке без руля, которую буря бросает во все стороны. И в это время, будь оно продолжительно или коротко, происходит как бы затмение его воли. Его «я» исчезает перед господствующей страстью. Долготерпеливый, лучше храброго и владеющий собой, лучше завоевателя города. Книга «Притч», глава 16, стих 32. Говорит Соломон: «Века не изменяют этой ужасной страсти». Гнев и теперь остался тем же, чем был прежде, хотя мы и не всегда даем ему волю, все же в нас часто кипит то же чувство, и мы сознаем, что бешенство овладевает нами. Оправдания наши напрасны. Мы утверждаем, что гнев наш справедлив, что мы боремся за правду и за добро, что мы ревнители правосудия Божия. Но Богу не нужны наши старания. Правда Его обнаружится и без нашего содействия. Мы же лишь заглушаем Его голос нашей разъяренной страстью, затмеваем Его образ своею суетою, вредим благому делу излишним усердием. Вот в чем приходится нам сознаться к нашему стыду. Родители, наставники, начальники, все имеющие власть над ближними, помните, что направлять надо с любовью, с твердостью, но без ожесточения. Помните, что гнев человека не творит правды Божией. Сам Господь медлен на гнев. Итак, совершая волю Божию на земле, будем прежде всего подражать тому, кто кроток и смирен сердцем.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анастасия Шохина
1: и Виктор Петров.
0: В эфире программа «Божий дар». В центре нашего внимания одаренные в разных сферах люди, истории которых вдохновляют и не дают нам забыть евангельскую притчу о талантах. Мы говорим о призвании и о служении словом, о той тайне, которую Господь вкладывает в человеческую душу.
1: Каждый из нас получает от Бога свои дары, но получить дар недостаточно, нужно его максимально развить, проявляя при этом упорство, терпение и решительность, то есть некое дерзновение. Именно поэтому наша программа разделена на две части – дарование и дерзновение.
0: Поэзия – это высшая форма существования языка, говорил Иосиф Бродский. Что ж, сегодня у нас представится замечательный случай порассуждать на эту тему. Мы также постараемся выяснить, можно ли научить писать стихи или это действительно Божий дар. А случай предоставляется замечательный, ведь сегодня говорить о поэзии мы будем с поэтом.
1: Итак, встречайте, сегодня у нас в гостях поэт Марина Крылатова, филолог, педагог и финалист конкурса «Русь моя» 2020 года. Отмечу, что с 1994 года по 2007 год Марина Крылатова была ответственным секретарем международного движения «Красивая школа». Итак, здравствуйте, Марина.
0: Здравствуйте, Марина.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, Анастасия, здравствуйте, Виктор. Я очень благодарна вам за ваше приглашение и за возможность поговорить о самом сокровенном, что так сложилось, теперь является каким-то таким главным смыслом моей жизни. Спасибо большое за приглашение.
1: Я вот хотел бы начать с ваших строк, Марина, сегодняшнюю программу. Четверостишие из вашего стихотворения, которое мы вот с Настей решили сделать эпиграфом к сегодняшней программе. «Возьмите книгу, теплую, живую, поговорите с русской душой, и вы услышите совсем другую родную речь, прекрасную строкой». Вот такое стихотворение ваше, Марина.
0: Мы уже посещаем интереснейшую беседу, и вслед за Федором Михайловичем Достоевским мы совершенно убеждены, что красота спасет мир. Поговорим сегодня о пути Марины к своему призванию, о вдохновении, о внутренней дисциплине поэта и о книге, которая всегда живая. И в первой части нашей программы «Дарование» начнем с той поры, когда стал проявляться дар нашей сегодняшней гости, то есть с детства.
3: Дарование.
1: Марина, когда вы впервые почувствовали, что слово – это не просто способ выразить эмоции, а нечто большее, призвание? То есть...
2: Вы знаете, наверное, только вот уже где-то в последнее время, потому что люди, занимаясь своей какой-то особой профессиональной деятельностью, неважно, это педагогика, медицина, строительство и так далее, многие пишут стихи для себя, для друзей. В принципе, так и я поступала. Я никак не думала, что это потом станет какой-то моей такой стезей, уже жизненным выбором, с которым, в принципе, мне теперь уже и заканчивать эту мою жизнь. Извините за пафос. Наверное, осознание это пришло где-то в последние годы, потому что я поняла, что я уже без этого жить не могу. Не потому, что нету других смыслов, ради чего жить. Абсолютно нет. Но вот то душевное состояние, которое приходит в момент вдохновения, если можно так выразиться, или в момент творения, оно ни с чем не сравнимо. Мне кажется, что именно только в эти минуты или часы я себя ощущаю самой собой. И мне уже не важно какие-то материальности. Вот это ощущение счастья, буквального счастья, я испытываю только тогда, когда я со стихами. Или я читаю их, или я жду, когда они придут, или когда я уже их пишу, а иногда даже, позволю себе так сказать, я их записываю. Это удивительное чувство.
1: То есть стихотворение рождается само, как бы, да? Вы только переносите его на бумагу?
2: Да, вот вы знаете, когда человек только осваивает вот эту стихотворную форму, его просят, напиши вот там к дню рождения, там, к юбилею. Я это делала очень много раз, просто друзья просили, приятели и так далее. Но это была не поэзия, это была рифмованная подача какой-то темы. А уже что такое настоящая поэзия, я поняла тогда, когда меня просто-напросто помещали, размещали в какое-то совершенно удивительное состояние, что я, вы не подумайте, я нормальный человек, но я просто слышу. А приходит это так. Я слышу первую строчку. Она целиком пришла у меня вот в последних моих работах. первые строчки, они не меняются. То есть прошла первая строчка, и я даже сама не знаю, какая композиция будет стиха, чем я завершу. Вообще, зачем она пришла, я иногда даже этого не знаю. Я просто уже поняла, что мне нужно довериться этому. И где бы я ни находилась, в транспорте, я не знаю, на улице, дома, без разницы, я должна обязательно ее записать, потому что это кто-то мне ее послал, и я, записав ее или напечатав, я начинаю слушать, а дальше-то что? Он говорит, а вот что дальше. И я записываю. Как только я начинаю думать о придумывании, все, этот поток останавливается. Стихи невозможно придумать, они не сочиняются, они вот они вот так. Ну, по крайней мере, со мной такое. Я опять возвращаюсь к первой строчке, опять, чтобы услышать вот все это, вот это все, этот поток услышать. И строчки идут дальше. А уже потом, ты когда записала, ты уже смотришь, где-то какие-то слова можно переставить, там, поменять. Но вот сама канва стиха, сама этот весь поток образный, эмоциональный, он, я все время не знаю, там подойдет метафора, нет, как будто бы вода из стакана выливается. Вот она сначала копилась, там какие-то мои ощущения, впечатления, накопилось, и оно выходит. Естественно, какой-то идет импульс, почему эта строчка пришла. Потому что наверняка было какое-то событие, какая-то встреча, или что-то такое, что меня в глубине души затронуло, но в этот момент оно так не проявилось, оно, видно, там зрело, что ли. И вот когда оно уже, так скажем, появилось на Божий свет, ищет вот этого исхода. Вот, наверное, так. Я не знаю, как по-другому это объяснить. Может быть, кто-то пишет иначе. Я вот поделилась, как здесь. Бывают, стихи приходят от внешнего какого-то момента. Я увидела фотографии, я увидела какое-то видео, я прочитала какой-то интересный рассказ или какой-то отрывок, и у меня возникает желание, я так хочу об этом написать, я не могу это оставить. У меня такое ощущение, что ко мне в руки что-то попалось очень ценное, и если я сейчас это ценное не сохраню вот на строчках, оно у меня потеряется. И вот мне хочется это сохранить, оставить. Многие стихи тоже приходили, поэтому все по-разному. А вот так вот, чтобы сесть и сказать, что вот я хочу написать стихотворение. Такого нет. Они приходят иногда, когда ты читаешь очень много других авторов. И самое удивительное, прочитаешь, например, стихотворение, много разных-разных, и только одно слово. Я жду этого слова, колокольчик. Я его называю колокольчиком. Какое-то слово, оно зазвенит сильнее всех других. И я поняла, это мне дали сигнал. Вот бери это слово, бери. И оно тебе подарит новое стихотворение. И так бывало.
1: Мы услышали замечательный рассказ о том, как рождается стихотворение, как рождаются стихи. Вот Настя не даст соврать. Я постоянно ее спрашиваю. Настя, расскажи. Настя тоже пишет стихи, она поэт.
2: Прекрасно.
1: Я все время спрашиваю.
2: Прекрасно.
1: Настя, расскажи, как это бывает. Опиши мне. Да. И вот я с удовольствием всегда
2: Марина
1: слушаю,
2: как
1: это все бывает.
2: Всех
1: действительно
2: по-разному.
1: Очень интересно. Да. Марина, вот получается, вы сказали, что не так давно начали вот серьезно заниматься сочинением стихотворений, да. Вот поэзией, да? А мы так в начале программы, может быть, слишком смело отчасти заявили, что Божий дар вот дается и раскрывается в самом детстве, с юных лет.
0: Может быть, были задатки.
1: Вот маленькая девочка Марина, она чувствовала, что у нее есть определенный вот этот Божий дар, что она может написать стихотворение. Вот.
2: Стихи писались еще в школьные годы. Я эти листочки свои относила на просмотр моей любимой учительницы по русскому языку и литературе Елены Константиновны Кузнецовой. Я ей очень благодарна за то, что именно она мне привела эту любовь и к поэзии, и к слову. Вот. Но она, как мудрый учитель, ну, где-то там похвалит, где-то вот тут надо поработать и так далее. То есть как бы она относилась к этому спокойно. А я все мучилась. Я мучилась от того, что я никак не могла понять, почему иногда мне становилось жарко, и мне хотелось писать стихи, а я не умела их делать, но мне просто очень хотелось. И я помню вот эту бессонную ночь, я, наверное, в классе в седьмом я была, уже, по-моему, даже рассвет встретила. Я все мучилась вопросом, почему они приходят. И вдруг под рассветное утро ко мне пришло стихотворение, я его как карандашиком нацарапала, а тут я прочту

0: на меня и произнесла фразу, которую я помню до сих пор. Ты знаешь, Марина, наверное, из тебя что-то получится.
1: Это было в 7 классе.
2: Четверостишие правды прекрасные.
0: Вот. Вот это вот, вы знаете, какая-то вот внутренняя жизнь, она помимо моего желания, она искала выхода, а я не умела, я не знала. Я просто пыталась, и для меня это было как была какая-то растерянность. Но я честно говорю, что стихи слабые были, ну, детские слабые стихи, это естественно и понятно, потому что это была попытка научиться слагать.
3: Ну, стихи приходили также сами, да, буквально неожиданно.
0: Да, да, да, но я тогда не понимала этого. Я тогда этого не очень понимала. А второй такой сильный прилив творческий произошел уже спустя там лет 20. Я уже была мамой, была взрослым человеком, и опять они ко мне пришли вот таким каким-то сильным порывом. Я опять мучилась. Я говорю, да что же за такое? Это почему? Да я спать хочу, мне завтра на работу, у меня непроверенные тетради, у меня это. А вы приходите, и я должна вставать среди ночи и писать вас. И мне опять дали ответ, а что это такое? Ну что это такое? Среди ночи встала, на листочке записала, легла спать. Утром читаю, что же пришло? Пришли такие строки. Сердце бьется в клетке тесной, жмутся в сумраке слова. Еле слышны звуки речи, словно шепчется трава. Зашуршали, зазвенели бусинки на нитке строк. Колокольчики надели на босые пальцы ног. И за что же мне все это? Я такого не ждала. Видно, муза от поэта в гости и ко мне зашла. Вот такой ответ получила.
2: Чудесно. Как хорошо получать ответы вот так вот напрямую.
3: Скажите, а вот, ну, как правило, когда люди учатся в школе, ведь существуют разные конкурсы, разные кружки, вот в данном случае поэтические. Не приходилось ли уже тогда как-то, может быть, принимать участие в каких-то фестивалях, конкурсах, там, может быть, кто-то заметил, та же учительница, может, вас куда-то направила, или подсказала, или кружок какой-нибудь, литературный.
0: У меня случилась очень забавная история. Я мечтала быть журналистом, в свое время ходила в «Молодую рать», это при ленинской смене, вот, но я чувствовала, что мне не хватает опыта и так далее. И, значит, у меня девочка была очень самостоятельная, и я пошла в Дворец культуры Ленина. Я узнала, что там есть разные студии, кружки. Я туда сама пришла, подошла к вывеске и стала искать то, что мне надо. И вижу студию художественного слова. Слово-слово для меня это магическое. И я подумала, вот, наверное, вот туда мне и надо. Посмотрела расписание, пришла. Передо мной оказался молодой мужчина такой солидный, в очках. Это наш знаменитый диктор нашего нижегородского телевидения и радио. Тогда Юрий Михайлович Прохоров. Ну, я была в 9 классе, наверное. Он говорит, а зачем вы, девочка, вот пришли? Мне бы сказать, что я пришла учиться сочинять, а я такой подросток, хотела выглядеть взрослее. Я сказала, знаете, я пришла к вам, чтобы научиться думать. Он так на меня посмотрел. И когда оказалось первое занятие, я была удивлена, что я не туда попала-то. Это была студия чтеца. То есть Юрий Михайлович Прохоров учил нас читать. Читать поэзию, читать прозу. Там были все взрослые, тетеньки, дяденьки, всем там за 40, за 50. Я одна вот таким же желторотым птенцом к ним залетела. Вот. Но мне это настолько понравилось. Почему? Потому что Юрий Михайлович нам даже читал не то что лекции, а то, что, чему их учили, какую огромную роль играют даже знаки препинания, акценты и так далее, интонации. И вот этот мир мне открылся, и я поняла, что слово – это не просто написанное на бумаге, это энергия, это интонация, это паузы, это то, что делает речь выразительной, образной, интересной. Меня это очень увлекло. Вот. И я читала стихи своих любимых поэтов. Я помню, после летних каникул я вернулась в студию. Он говорит, ну что, Марина, будем в этом году делать? Я говорю, Юрий Михайлович, я буду читать Тютчева. Я летом заболела Тютчевым. Она говорит, что, весь год будем Тютчева читать? Я говорю, ну давайте Тютчева почитаем. А потом так вообще сложилось, что когда я заканчивала университет, и мне нужно было выбрать тему диплома, у меня был замечательный руководитель Владислав Алексеевич Грехнев, наш знаменитый пушкинист, который написал очень много интересных работ о творчестве Александра Сергеевича Пушкина. Я у него писала диплом, он меня спросил, а о чем бы вы хотели? Я сказала, о Тютчеве. То есть

0: Так получилось, что и мой диплом
1: филологический. Почему бы не о Пушкине?
0: Я не знаю, вот почему, но вот именно Тютчев, его и любовная лирика, и философская лирика меня так увлекла, я его наизусть практически знала, читала, и для меня это было совершенно какой-то необыкновенный мир.
2: Ну, так или иначе, ваша вот жизнь и обучение всегда было связано творчество со словом, то есть вы... Это, я понимаю, филфак был, да, в университет?
0: Да, наш еще и столько филологического еще не было разделено.
2: И до этого еще сказали, что придешь с работы, тут тетради не проверены. То есть вы и свою профессию, свою профессиональную жизнь связали тоже с русским языком, да, с литературой, с преподаванием, да, вы педагог, да?
0: Да.
2: Ну, в школе, да?
0: Да, да. Вы знаете, это самая замечательная профессия, на мой взгляд. Пусть на меня не обижаются учителя математики, физики, химии, но мне кажется, что учитель русского языка и литературы более счастливый в каком плане, потому что он может в большей степени взаимодействовать с детьми. Не через формулы, а вот через слово, через эмоции, через восприятие. Вот, я вам сейчас расскажу один удивительный случай в моей педагогической деятельности. Но вы понимаете, старшие классы уже перестают много читать, вот, а у меня предстоял урок, посвященный творчеству Федора Михайловича Достоевского. И обычно как начинается знакомство с новым поэтом или писателем? На доске появляется портрет этого человека, года его жизни. И дети, входя в кабинет, уже понимают, ага, вот сегодня будет этот автор. Вот. Тут я решила сделать по-другому. Я ничего не повесила, ничего не написала. Дети сели, я открыла роман Достоевского «Преступление и наказание» на той самой страшной странице, где описывается убийство Раскольниковым старухи-проценщицы. Несколько минут я читала, гробовая тишина, и мальчик, сидящий за первой партой, я не буду называть его имя, но я помню, вот в этой гробовой тишине произнес слова, наверное, ради которых и написал Федор Михайлович Достоевский свой роман. Он сказал так: «Я никогда не убью человека». И потом они все спросили: а что это за произведение? А что это за автор? А мне это и надо было. Я говорю, а вот теперь я вам расскажу, кому принадлежат эти строки и кто об этом написал. Но вот это как раз та самая сила слова. Но на каком еще предмете может учитель услышать такие очень важные слова? Я никогда не убью человека. Та самая Божья заповедь, которая является одной из самых главных в нашей жизни.
2: И вот мы видим, какая роль на самом деле учителя, педагога.
0: Да, поэтому я в этом плане очень счастливый человек.
2: Сейчас спорим, там, кто должен воспитывать детей, семья или школа, школа или семья.
0: И вот все должны.
2: Все должны.
0: И общество, и семья, и школа, все должны. Понимаете? Я проводник тех великих и прекрасных истин, которые оставили в слове великие писатели и поэты. И если мне удалось это перенести до них, это значит, у меня что-то получилось. Значит, не зря. Вот я считаю, что вот такие маленькие-маленькие события, они не часто, естественно, но они, если происходят, значит, это замечательно. Ради этого и стоит быть в том призвании, в первоначальном призвании, о котором мы сегодня с вами говорим.
2: Но у вас не стояло никогда выбора, вот после школы, например, куда идти учиться? Вы уж как-то всегда заранее определили, что вы будете вот филологом, что пойдете в школу? Вот как ваш профессиональный путь строился, вот, из чего он складывался?
0: Я безумно любила писать сочинения, я никак не могла понять, почему дети грустнели в классе, когда учитель давала такое задание. Давали 2 недели, так я все 2 недели и писала. Вот. Есть интересная история. Я случайно в городе Ленинграде в трамвае познакомилась с водителем трамвая. Мне нужно было найти тетушку. Я училась в 7 классе. Мама дала мне адрес, сказала: найди тетушку, навести ее. Вот. А я не знала ни город, я там в нем впервые была. Я села в первый попавшийся трамвай, подошла к водителю. Вот, говорю, как мне туда проехать? Но он мне объяснил вот так, и мы с ним разговорились. Я благодарна за то, что он так ко мне участливо отнесся. Я говорю, знаете, а я стихи пишу, можно я вам стихотворение не прочитаю. И я, значит, он ведет трамвай, мы едем по Ленинграду, и я ему читаю свои стихи. Вот так на меня посмотрел, говорит, а я тоже пишу стихи. Вот. И он мне говорит, а можно я свои? Я говорю, а он участник Великой Отечественной войны, бывший танкист, три раза горел. И, конечно, стихи у него о войне. Звали его Василий Кузьмич Руськов. Я до сих пор помню, как его зовут. Вот. Вроде бы встреча, все, я вышла. И когда весной нам задали задание написать сочинение, посвященное героям Великой Отечественной войны, я думаю, ну, обо всех героях писали. Я о нем вспомнила. И что я сделала? Я написала письмо в адресный стол города Ленинграда, чтобы его разыскать. Я помнила, на каком трамвае он ездил, помнила, как его зовут. Вот. Я вот написала, ну, не так там тетеньки, дяденьки, но там уважаемые люди. Вот мне надо сочинение написать. Я хочу вот, детское такое. И была абсолютно поражена, что мне пришел ответ с его адресом. Адресный стол мне ответил этой девочке ненормальной, которая ищет дяденьку по таким данным. Я ему написала письмо, что вот Василий Кузьмич, расскажите о себе, и мне ваши стихи очень нужны, я хочу сочинение их включить. Он мне прислал ответ со стихами. Естественно, я написала это сочинение, которое мне оказалось на 24 страницах. Моя бедная учительница сказала, Марина, я слепну от твоих сочинений, потому что это был мелким почерком, да еще столько страниц, а для меня это была просто радость, что я могу что-то написать, рассказать. Поэтому вот эта любовь к слову, она еще со школы, вот то, что было привито, и поэтому другого какого-то выбора, куда идти, только на историко-филологический факультет, даже не в педагогический, а именно туда, потому что мне хотелось быть журналистом, я вам говорила об этом, и я считала, что там должна получить универсальное образование, поэтому я туда и пошла. Ну, семейные обстоятельства.
2: Вот журналист, во второй раз уже говорит, что вы хотите стать журналистом. Да. А были опыт журналистской работы? Вот.
0: Нет, так потом получилось, что мне пришлось прийти в школу. Вот. Это были просто вынужденные семейные обстоятельства года жизни в Ленинграде, вот, чтобы было где жить, давали служебную комнату только учителю. Вот.
2: То есть в школу вы пришли как бы даже вынужденно, да?
0: Да, это была вынужденная ситуация.
2: И буквально на все время.
0: Да, была вынужденная ситуация.
2: Подождите, вы из Ленинграда? Или...
0: Нет, просто мой супруг поступил учиться в Академию художеств, там учиться 6 лет, а мы уже были молодая семья, был маленький ребенок, и 6 лет жить в разлуке, это как бы не очень нам хотелось, и поэтому...
2: То есть вы из Нижнего поехали в Ленинград с мужем?
0: Да. Наша родственница в школе нашла должность уборщицы, и там давали маленькую комнату 9 метров. Мы счастливые туда переехали, я год работала уборщицей, давала
2: Ваш
0: звонки.
2: Ваш педагогический путь начинался
0: непросто. Да, мой путь
2: начался,
0: со шваброй и стороны. С тем, что я закрывала школьный гардероб. А учителя были очень удивлены моим видом, потому что как только я звонки дала, у меня было время, я все время с книжкой сидела. Говорит, в синем халатике, в платочке сидит молодая женщина все время с книжками. Но стали со мной разговаривать. Выяснили, что я дипломирую филолог. А директор хотела меня взять. Учителям не хватало учителей, но у меня не было прописки. Я ее добилась совершенно необыкновенным образом. Если хотите, расскажу.
2: Расскажите.
0: Ситуация была такая. Я обошла несколько инстанций для того, чтобы добиться прописки. Везде мне отказывали, потому что не было такого закона, чтобы иногородних прописывать в Ленинграде. Я дошла до самого главного начальника в Ленинграде, который мне отказал. Но все-таки еще раз к нему попыталась прийти. Пришла, он, увидев меня, зная, с чем я пошла с сыном, мне его не с кем было оставлять, и он даже не предложил мне ни сесть, ничего, произнес фразу, которая меня убила на повал. Он говорит, я знаю, по какому вопросу вы пришли, кстати, помню его фамилию, Уваров. Он мне сказал, а иностранцы нам не нужны. И я потрясённый тем, что я патриот, любящий свою родину, и вдруг я в русском городе оказался иностранкой. Пришла домой, включаю телевизор, это был 87-й год, и там в программе «Время» первого, кого я увидела, нашего президента тогдашнего, Михаила Сергеевича Горбачева, который открывал Всемирный конгресс женщин и говорил, как прекрасно живет женщина при социализме. И я вот такая иностранка при социализме. Я говорю, да, я вам завтра напишу, как живет женщина при социализме. Я заняла 10 рублей, у меня не было денег, пошла на почту, написала телеграмму, Адрес простой.
2: Телеграмму даже.
0: Телеграмму. Москва, Кремль, президиум Всемирного конгресса женщин.
2: Вот
0: и написала
2: да.
0: все то, что я хотела. Прочтя эту телеграмму, работница почты побелела, пошла с этой бумажкой к начальнице, но та, видно, дала добро, гласность. Телеграмма ушла. Я к директору говорю: Лиля Павловна, посмотрите, что я сделала. Мариночка, молодец. Ты все сделала правильно. Ты еще письмо напиши. Она такая была коммунистка, она верила в то, что коммунисты не бросят. Напиши в Центральный комитет еще коммунистической партии. Я говорю, правда? Да, напиши. Я это же самое написала. Адрес был простой. Москва, Кремль, Центральный комитет коммунистической партии Советского Союза. И через месяц мне приходит вызов. Приходит вызов, так называемый Белый дом города Ленинграда, это Мариинская сейчас площадь, где заседает управление города Ленинграда. Меня вызвали туда, потому что ответ пришел к ним. Почему такое происходит? И когда очень солидный дяденька спросил, а зачем вы это сделали, почему? Я говорю, знаете, я знаю, что 360 учителей русского языка и литературы не хватает городу. Я могу быть полезной и нужной. Вот. И потом в разлуке жить молодой семье столько лет, это тоже, наверное, не очень хорошо. Он мне спрашивает, а ваша семья крепкая? Я говорю, да, крепкая. А почему же вы думаете, что за 5 лет ваша семья разрушится? А у меня на руках, как всегда, сидел сыночек. Куда мне его девать? И Господь Бог мне помог, подсказал такие слова. Я так посмотрела на сына, я говорю, как вы думаете, а все эти годы отец нужен сыну? И он замолчал, подал мне лист бумаги и говорит, пишите, я вам скажу, что нужно сделать, чтобы вы добились этой прописки. И вот так, вот через это я пришла, извините, в школу. Я не знаю, есть ли еще в России кто-то из учителей, который добивался права работать учителем через Центральный комитет коммунистической партии и Всемирный конгресс.
2: Я так понимаю, Марина, вы решительный и импульсивный человек, это правда? Это так? То есть, ну, вот
0: а вы знаете,
2: написать письмо еще, ну, написать телеграмму.
0: Нет, меня обидело слово иностранец. Понимаете? Что я иностранец. Ну, то есть я за справедливость. Понятно. Понимаете, я человек, который за справедливость. Я могу пойти и совершить поступки определенного характера. Это да. Mm-hmm. Это да.
2: Ну вот школа, когда вы пришли туда в качестве уборщицы, это одно, да. Но вот ваш статус и ваша профессия резко поменялась. Вы стали жительницей Ленинграда и стали педагогом, учителем. Как вы пришли в школу уже вот к детям? Вот. Это было что-то новое, видимо, совершенно необычное, незнакомое.
0: Я была в шоке. Так как я училась в университете, а не в педагогическом, особой практики не было. И когда ты входишь первый раз в класс, 20 парт, и все заняты, это 40 человек, приходит другой класс и занимает все же 20 парт, а это 4 класс, и у тебя сразу появляется 2 журнала, 40 имен, которых надо как-то запомнить. А тетрадок 80 каждый день, вечер. А у меня опыта нет, ни как уроки делать, ни как их вести. Эти 40 человек, которые мне казались, вот как горох они рассыпаются. Вот я помню вот это полушоковое состояние, но как-то вот справилась. Ну, такой опыт был, серьезная школа такая.
2: И все же вот интересно, человек входит в класс, что-то новое для себя. Что вы испытали, что, может быть, что-то было не так, вы что-то хотели привнести в это, ну, не будучи, наверное, профессиональным педагогом, по образованию, а филологом, вы как-то искали свой подход, наверное, к процессу образования? Что-то было такое?
0: Да, мне очень повезло. Когда я вернулась из Ленинграда, уже потом уже городом стал Санкт-Петербургом, и пошла, естественно, уже работать в школу, мне это очень понравилось. Это была школа номер 2, как раз вот здесь вот недалеко от ярмарки. Вот. Мне дали гуманитарный класс, и я этому очень обрадовалась, потому что дети были как раз ориентированы на литературу, на слово. Но когда я вошла в кабинет, который мне дали, мне стало немножко грустно, потому что стены были закрашены просто зеленой краской, парты там синей краской. И я после Санкт-Петербурга, после Пушкинского города, после всего этого оказалась вот в какой-то такой казённой обстановке, думаю, ну как я буду с людьми, ну с маленькими человечками работать со словом, когда сама обстановка совершенно в диссонансе. Я задумала сделать ремонт в этом кабинете. Пошла к директору Наталье Михайловне Катышева. Она меня поддержала. Она говорит, а что вы хотите? Я говорю, я хочу, чтобы это была пушкинская гостиная. Именно та, которая... в общем-то, и может помочь детям оказаться в совершенно другом мире. Попросила о помощи мужа, он согласился, какие-то денежки школы были выделены, и мы с ним все осенние каникулы провели в этом кабинете, делая этот ремонт сами, своими собственными руками, вместе с ним. А что получилось? Можете себе представить? Значит, был расписан фриз по периметру всего кабинета. Обои я подобрала под гобелен. Были сымитированы белые колонны. Сделана была потайная проводка, чтобы были хрустальные канделябры в виде свечи. Вот. По низу была имитация под мрамор. Были повешены картины мужа. Одна из них знаменитая Зальца из Михайловского. Я попросила его написать копию кипренского портрета Александра Сергеевича Пушкина. Под ним где-то там раздобыли мы с завхозом такой небольшой столик с креслом, где лежали листы бумаги. Я нашла перо, сделала стенд «Я вам пишу», чтобы дети, которые дома что-то пишут, могли на этот стенд расположить, и в перемену каждый мог взять или домой взять, почитать, чтобы они обмеливались тем, что они пишут. А если стихи придут во время перемены, вот они могли сюда сесть и писать. И действительно садились и писали. И вот это сама обстановка. И когда я давала детям творческое задание, я выключала верхний свет, я включала эти подсвечники. Вот. Более того, на окнах были маркизы. То есть вся обстановка, она вот действительно вот создавала вот это что-то такое вдохновенное и поэтическое. Дети преображались. Они вот из этого школьного обычного коридора оказывались совершенно в другом мире. И самое поразительное, мне говорили, да ты, они все испачкают, да они все изрисуют, это же бумажные теперь стены и так далее. Удивительным образом, красота воспитывает. Ни одного пятнышка, ни одной ручечки, ничего не было испорчено. Не поднимается у ребенка рука на красоту. Она воспитывает.
2: Повезло школьникам с таким педагогом и с таким Спасибо. Кабинетом литературы. Конечно, Спасибо. Фантастика. Это фантастика.
1: Дерзновение.
3: Напоминаем для тех, кто только что присоединился к нашей программе «Божий дар», что сегодня мы ведем беседу о поэтическом даре, о сохранении русского слога, и у нас в гостях филолог, педагог, поэт Марина Крылатова. А вообще интересно, можно ли научить писать стихи, или это действительно Божий дар?
0: Мне кажется, и то, и другое, потому что дар Господь дает, но если не работать, не трудиться, не развиваться, не знакомиться с образцами того, чем ты занимаешься, то этот дар останется невостребованным, неразвитым и так далее. Здесь не то, что обязанность человека с даром, а это просто понимание того, тебе дают шанс. Это шанс. А вот уже как ты этим воспользуешься, ты сможешь его продлить, обогатить. Поэтому и со стихами тебе, да, но ты должен и учиться, ты должен читать других авторов, ты должен слушать тех, кто уже владеет словом. И не думать так, что вот как написал, так и написал. Нет, есть свои законы. И в музыке, и в живописи, и в литературе, и их надо соблюдать, чтобы была гармония. Это очень важно.
3: И мы знаем, что Марина приготовила интересный рассказ как раз к теме нашей программы, первой части, по крайней мере, дарование. И прямо сейчас будет премьера.
0: Вдохновение. За ночь погода испортилась. Еще вчера был солнечный, спокойный день первого месяца зимы, а сегодня на дворе настоящая февральская метель. Но отступать нельзя. Задуманное надо осуществлять. До школы идти 20 минут. Как-нибудь донесу завернутую в плотную ткань картину, которую очень хочется показать детям, чтобы они написали по ней сочинение. Но не нравилось мне качество репродукции в школьном учебнике. Какое тут придет вдохновение? А хотелось, чтобы оно обязательно пришло к ребятам, и они запомнили бы и эту картину, и свои впечатления от нее. А картина замечательная, яркая, осенняя, и написано в удивительном месте, на Соловецком острове, куда еще студентом мой муж дважды ездил для сбора материала, так необходимого ему для написания дипломной картины. За дверью подъезда меня, как долгожданную гостью, схватил в свои сильные объятия холодный ветер, и моя картина тут же превратилась в парус, принимая своими боками попутный ветер. И мы поплыли. Между домами плыть было еще ничего, а вот на открытом пространстве приходилось туговато. Но желание добраться до назначенной цели все-таки победило усилие ветра, и я, вся запорошенная метельным снегом, с картиной в руках, наконец-то оказалась в теплом вестибюле. Все, картина в классе. Звонок. Удивленные ребята входят в класс. Они никогда на уроке в школе не видели настоящей картины. Я понимала, что уже ее появление здесь, в привычной для них обстановке, это событие в их жизни. Начался урок. После предварительной работы, которая всегда проводится в таких случаях, ребята начали писать. Я с интересом смотрела на них, на их лица, видела, что картина им понравилась. И они с увлечением пишут что-то в своих тоненьких в линеечку тетрадках. Проходя между рядами, я вдруг увидела в одной из тетрадок необычную запись. Строчки были построены в строфу. Неужели стихи? Затаив дыхание от волнения, я не стала ничего говорить и прошла мимо, чтобы не спугнуть такую удивительную птицу вдохновения. С нетерпением ждала окончания урока, когда смогу взять тетради в руки и прочитать, что же ребята написали. Как откликнулись их детские сердца на встречу с настоящей картиной. Звонок с урока, а они все пишут. Никто не спешит на перемену. Потом потихоньку по одному стали сдавать тетради, немного задерживаясь около картины. Может быть, хотели сказать ей «до свидания» или еще раз более близко посмотреть на нее? Не знаю. За окном притихла утренняя метель и выгнуло солнце, виновато освещая убеленной снегом землю, как будто говоря: «Ну, извините, утром не смогло, занято было». А на столе лежала стопка тетрадей. В нетерпении первой я открыла ту самую тетрадь и увидела чудо. Да, это было настоящее чудо. Одно вдохновение, запечатленное на холсте, передало свой восторг другому вдохновению, но уже запечатленному в стихах. Было очень непривычно и в то же время радостно читать стихи в ученической тетради. Картина предо мной, как будто бы живая. Ни имени ее, ни автора не знаю. Деревня русская, простой красой маня, как будто бы зовет, влечет к себе меня. Листая речка, мостик над рекой, все будто бы дает душе покой. И очень мне хотелось бы желать в деревне этой тихой побывать. На лес накинуто золотое покрывало, здесь горя будто нет и не бывало. Не темные бегут по небу облака, вода в реке спешит, по-летнему легка. Мне кажется, здесь утро, все проснулось, и в новый день ликуя окунулось. Вот над деревней облако белеет, не только небо, здесь вся жизнь светлеет. Вот пробудился лес, пожухлая осока, дома, амбары, берег невысокий. Уж пробудился пожелтевший луг, лишь спит в сарае старом старый плуг, лишь только отдыхает барана. Давно над пашней песни не слышна. Жива картина, полностью жива. Жаль, трудно подобрать так нужные слова, но вспомнить о картине просит вновь к природе русской тихая любовь. Я несколько раз перечитала стихи Анечки, вспомнила ее вдохновенные глаза, смотрящие на картину, вспомнила глаза и других ребят. Все они жили эти 40 минут на этой далекой земле, которая своей суровой красотой и покорила их. И они писали не только потому, что это задание учителя, а еще и, наверное, потому, что их душа увидела и почувствовала это. Солнце продержалось за окном весь короткий декабрьский день. Вновь завернутая картина усталым парусником поплыла обратно в свою гавань. Я думаю, она тоже запомнила этот день и долгими темными вечерами вспоминала и школьный звонок, и лица ребят, смотрящих на нее в торжественной тишине. Уже дома я прочитала ей стихи Ани, и они ей очень понравились. Она так и сказала мне об этом.
3: Замечательно. Можно похлопать. У меня вопрос. Она потом стала поэтом, девочка?
0: Нет, она не стала поэтом. Я просто знаю, что она потом училась тоже в нашем Нижегородском университете, но, по-моему, на отделении иностранных языков. Но девочка очень одаренная.
3: Да, это видно.
0: Да, поэтому, конечно же, когда учитель получает такие работы детей, то понимаешь, что не напрасно я и тащила эту картину, и не напрасно с ними занималась в поэтической студии «Гаммы», которая была при этой школе, и не напрасно был этот ремонт, не напрасно Пушкин каждый день их встречал в кабинете, когда они приходили на уроки. То есть все это, наверное, и в синтезе
2: своем...
0: Именно
2: это и дало возможность,
0: конечно,
2: раскрыться,
0: конечно,
2: детям.
0: Конечно.
2: То есть вот именно вы в данном случае и послужили для них как бы вот примером, толчком, поспособствовали раскрытию этого таланта. Это очень важно.
0: Даже не важно, будут дети,
2: сказать вам большое спасибо за это, что вы...
3: Детям очень повезло с таким учителем.
0: Это даже не важно, будут потом дети писать стихи или нет, но они соприкоснулись с этим прекрасным, оно в них осталось, оно никуда не делось, и значит, они к слову, к речи и к другим людям будут относиться уже по-особенному. Любая творческая работа – это живописная работа, это поэтическая работа, это музыкальная. Оно имеет энергию. Мы с вами знаем об этом. Это энергия. Исходит эта энергия. То, что туда было вложено. И не почувствовать эту энергию невозможно, если душа раскрыта. А детские души, они как раз раскрыты. И поэтому я и говорила вначале, что одна из самых замечательных профессий, когда ты вот к этим раскрытым душам можешь свою энергию-то и спроецировать. И они откликнутся на это. Главное, чтобы это было все по любви, по свету, по добру. Поэтому нужно детей обязательно знакомить с произведениями живописи, организовывать им посещение выставок и водить музеев, их в художественные музеи.
3: Мы вначале как раз сказали, красота спасет мир, и теперь по вашим рассказам мы совершенно в этом убеждены. И все-таки, возвращаясь к поэзии, как поэту совмещать горние и дольние, как сохранить в разных жизненных обстоятельствах, в прозе жизни, так сказать, эту хрупкую бабочку поэтиного сердца, по словам Маяковского.
0: А здесь не надо ничего специально делать. На мой взгляд, человек должен жить в гармонии с самим собой прежде всего и воспринимать этот мир такой, каков он есть. Он не будет даровать тебе все время прекрасные палаты и теплые дни и вкусные явства. Нет, жизнь, она разная абсолютно. Я все время детям всегда говорила. Знаете, это очень просто и легко остаться хорошим человеком, когда все вокруг складывается именно для того, чтобы ты стал хорошим человеком. Заслуга в этом небольшая. А вот быть хорошим человеком, остаться хорошим человеком, когда все вокруг против этого, вот тогда это и есть. Так и в поэзии, так и в любом творчестве. Это намного легче и удобнее писать стихи, когда у тебя есть удобный стол, когда вокруг тишина, поют птицы. Ну просто идеальное все. Но мы с вами знаем массу примеров, когда люди писали музыку, писали картины или писали стихи, когда все как раз было против этого. Да? Как раз когда вот земная жизнь, она была против того, чтобы приходило вдохновение, что приходили строчки. Поэтому все зависит от человека, конечно же, от его внутренней силы, от его своего света, желания сохранить себе то, что Богом даровано.
3: Как же это важно — сохранить чистоту слова. Вообще, возможно ли сегодня в этом информационном шуме сохранить эту чистоту?
0: Очень даже возможно. Вы знаете, человек так устроен, несмотря на то, что вот на него идет такая большая агрессия, я бы так сказала, информационная, которая нынешняя есть, он не перестает любить тишину, он не перестает любить музыку, он не перестает любить обычное одиночество с книгой. И у него это заложено, потребность в этом. Поэтому мы спасемся, если будем добры друг к другу, мы спасемся, если не будем гневаться по пустякам, мы спасемся, если хотя бы иногда будем приходить в храм и оставаться наедине и с самим собой, и с Господом Богом, и рассказывать Ему о все том, что на душе наболело, и Он обязательно окажет и помощь, и поддержку, и даст нужный совет. Если будем слушать хорошую музыку. И чистота слова – это прежде всего внутренняя культура человека. Я очень переживаю всегда за то, когда слышу в общественных местах нецензурную речь даже не о взрослых, а о детей. Я иногда веду себя, конечно, ну, может быть, неадекватно для некоторых, но если я слышу эту речь где-то там в транспорте, там, в поезде и так далее, я громким учительским голосом прошу этих ребят вспомнить о том, что они находятся в общественном месте. И так изъясняться нельзя. Все вздрагивают, потому что все тишина, все, значит, смиряются с тем, что есть. А так как я это говорю громко, им нечего сказать, что как будто бы это не к ним. Они и удивительным образом они замолкают. Оказывается, что мы можем сами что-то для этого сделать, если не будем оставаться в стороне. Мы должны реагировать. Чистота слова, это еще чистота наших поступков и помыслов. Слово – это результат, а оно идет оттуда, изнутри. Поэтому если мы будем активны, если мы не будем пассивны вот к этой грязи, которая вокруг нас, то и вокруг станет чище. Не надо ни на кого уповать. Ты прежде всего начни с себя.
2: Блин, вот. Вы всегда остаетесь педагогом. Вы продолжаете стремиться воспитывать и делать людей лучше постоянно.
3: И мир делать лучше.
2: Да, и мир делать. Но это на самом деле задача каждого. Другое дело, кто как с ней справляется, кто как к этому подходит. Вот уже у нас времени так много. Хотел бы вот такой вопрос вам задать. Мы остановились очень подробно на вашей профессиональной сфере как педагога. Это очень важно. Это очень большая часть и важная часть жизни и даже творчества вашего тоже. И все-таки вот сейчас вы уже не в школе. Как складывалась и складывается ваша творческая, так скажем, судьба? Где вы печатаете, где вы участвуете? Как вы вот теперь в этой сфере себя проявляете? Вот так, наверное, скажу.
0: Я вас благодарю за этот вопрос, потому что есть такое выражение: в 40 лет жизнь только начинается, а у меня получается в 60 лет жизнь только начинается. Когда я закончила работу в школе, я всецело отдалась вот тому чувству, которое оказывается для меня сейчас самым важным в этой жизни. Чувство творению, что ли, да, если так можно выразиться. Вот. И когда я к этому пришла, и судьба меня свела сначала с литературным объединением «Светёлка», куда я сейчас хожу, потом привела меня в журнал «Арина», замечательный литературный журнал, который издается уже больше 20 лет. Вот. И там замечательные авторы публикуют свою и прозу, и стихи. И я теперь общаюсь с людьми творческими. У меня такое чувство, что большинство людей что-то творят. Потому что люди, которые даже...
2: Это смотря в какое окружение ты попадешь,
0: да, нельзя. Да.
3: Средовожный, воспитательный.
0: Да, и поэтому я печатаюсь и в этих журналах, и в других. У меня очень хорошие дружеские отношения с Болдина. И так получилось, что они пригласили меня в мае прошлого года. Есть такая акция «Ночь музеев». Они пригласили меня именно туда для того, чтобы я рассказала о сборниках для наших ребят на СВО. Тогда к тому времени уже было 4 сборника. Перед Новым годом вышел 5-й. И я читала стихи. Если бы мне когда-нибудь сказали, что я буду читать свои стихи в мемориальном барском доме Александра Сергеевича Пушкина в Болдино, мезонине, я бы никогда не поверила. Я сказала: ну вы ку-ку, ну вы о чем? Но когда это происходит в твоей жизни, ты понимаешь, что, наверное, сам Александр Сергеевич Пушкин этого хотел, чтобы это произошло. Наверное, благодарность за мою любовь и преданность ему и поэзии. Поэтому происходят удивительные вещи в моей жизни, и все это через поэзию, и новые встречи, и новые проекты, и новые поездки, которые предстоят. Например, вот в ноябре этого года мне предстоит поездка, я бы никогда не подумала, что меня туда судьба может занести, в Анапский район, село Варваровка, потому что там ожидается премьера спектакля, который сейчас готовит Мария Трофимова, она руководитель театральной студии, по моим стихам по СВО. Она подавала заявку на грант президентского фонда социальных инициатив, получила этот грант, и вот сейчас они над этим работают. Ну вот кто бы мог подумать, что когда случайные встречи и ею прочитанные мои стихи будут иметь такое продолжение. Поэтому, наверное, что-то правильное сейчас в моей жизни происходит, если происходят такие события. Для меня и неожиданные, и радостные, и необыкновенные. Поэтому спасибо вам за вопрос. Я надеюсь, что журнал «Арина» будет и дальше печатать наших нижегородских авторов и авторов из нашей области. Мы всех приглашаем, и авторов из других городов. Вот. Поэтому милости просим. И в наше литературное объединение «Светёлка», которое на базе библиотеки имени Фурманова, каждое третье воскресенье собирает поэтов.
2: Так что поэты можете приходить.
0: Да.
2: Еще, Марина, я вот вижу, перед вами на столе лежат книги, ваши книги, я вижу. Это что, это сборники, да, поэтические ваши? Два слова о каждом, название.
0: Да. Значит, вот я вернусь к тому, что вот передо мной лежат, прежде всего, это для меня самое дорогое, потому что я считаю, что это Божья милость, на мой взгляд, если у меня это все получилось. 5 сборников, которые ушли нашим ребятам туда, где сейчас происходят очень важные для России события. Вот. Лежит еще книга, последний поэтический сборник, который был издан 2 года назад, «Поговори со мной, жизнь». Лежит сборник моих рассказов «Признание в любви». Это вот отсюда я вам читала рассказ.
2: Это проза.
0: Вдохновение. Это проза. Угу. Вот, она посвящена моему сыну, поэтому для меня эта книга очень дорогая и памятна. Еще лежит совершенно уникальная книга. В ней сборник, называется «Ромашковое поле». Интернет – удивительная площадка, можно относиться по-разному к тому, что идет информационный такой поток в нашей жизни, но он иногда помогает в самом удивительных образах. На меня вышла редактор Петрозаводского издательства, кстати, имени Александра Сергеевича Пушкина. Они сказали: мы следим за вашим творчеством на вашей странице ВКонтакте, вот, и у нас есть такая акция «Поэты, которые нам нравятся», мы бесплатно издаем их сборники. Мы хотели бы ваш сборник издать. Я сначала подумала, что это какая-то розыгрыш,
2: шутка.
0: Я говорю: знаете, ничего в нашей жизни, что-то бесплатного не бывает. Вы мне только сразу скажите, что я должна за это заплатить. Говорит: нет-нет, это действительно бесплатно. И действительно, они издали сборник моих стихотворений, который я назвала «Ромашковое поле». Я туда включила просто женскую лирику. Мне захотелось какую-то такую теплую книгу. Но они сказали: можно 60 страниц. Я поскромничала, думаю, ну, хватит и 40. Мне говорят: ну что ж ты так поскромничала? Я говорю: ну все-таки это же расходы для людей и так далее. Поэтому эти книги я принесла.
3: И мы переходим к нашей самой приятной рубрике «Подарок».
1: Подарок.
2: Напомню, что сегодня у нас в гостях поэт Марина Крылатова, филолог, педагог.
3: По традиции мы дарим нашему сегодняшнему герою специально написанное стихотворение. В качестве ответного подарка ждем совет, напутственное слово молодым талантам, которые только ищут и начинают свой путь. Вместо эпиграфа к стихотворению про Александра Сергеевича Пушкина, который прочитает Игорь Смеловский, мне бы хотелось взять слова как раз нашей сегодняшней гости, стихотворение от Пушкина. «Пускай горюет модный интернет, что про него сегодня все забыли, поэт в России больше, чем поэт». И вы сегодня это подтвердили.
4: Ты говоришь, поэтом трудно быть, сквозь вечность мира слышать Божий глас, копать, копать десятилетия, чтобы добыть в руде словесный призрачный алмаз. Нет, все не так. Кто гению закон, когда он смыслы в форму облекает? И Моцарт нам полушутя играет из клавесинной глубины времен. А он ведь первый властелин гармоний, но легок в ясности своей неуязвим. А кто второй? Наш Пушкин. Он просторы словесности изящной покорил. И море необузданное это течет столетия в стройных берегах, и образ мира в пушкинских строках, и универсум, и образчик для поэтов грядущих, нынешних, и мы причастны ей, гармонии певучей и свободной. Ты говоришь, в наш век найти ль теперь пространство для порывов благородных? Я памятник себе воздвиг нерукотворный. Нет, наш поэт не бронзовый, народный, и болдинская осень в нем горит порывом страстным. Гений говорит аккордом слова, музыкой стиха, гармонией божественной и дивной, и, прикасаясь к острию пера поэта, станем в нем неуязвимы и сохраним культуры островок в себе, в наследии языка и речи. Поэт в России, говорят, пророк, что высшую гармонию отмечен.

0: теперь по традиции подарок от вас, подарок для наших радиослушателей, для нас, Анастасии. А подарок от наших гостей – это, как правило, напутствие, пожелание, как не пропустить, не упустить, не зарыть свой талант и как прийти к пониманию, что именно это и есть твое дело.
1: Очень серьезную задачу передо мной поставили, такое напутствие. Я, наверное, бы сказала следующим образом. Божий дар – это сама жизнь. Божий дар – это время, которое Господь нам дает на этой земле. Божий дар – это вера. Вера Господа Бога, вера в самого себя. И если мы будем помнить об этом, то все получится. Еще Божий дар – любовь. Любовь не имеется в виду только между людьми, а любовь ко всему тому, что нас окружает. И если мы будем наполнять свою душу любовью, то все получится. У поэта родится стихотворение, у композитора родится новая мелодия, у художника родится новая картина. Все в этой жизни именно от Божьей любви к нам. И мы должны помнить об этом. Молодым я прежде всего хочу дать напутствие помнить о том, что жизнь – едино, переписать ее нельзя. И если вы хотите прожить эту жизнь светло и хорошо, сами будьте такими. Светлыми, чистыми, добрыми, любящими, целеустремленными в гармонии и с собой, и с этим миром.
0: Спасибо большое. Очень дельный, хороший,
2: лаконичный
0: совет.
2: Спасибо, что пришли к нам сегодня в студию «Радио Образ», подарили интереснейшую беседу. Мы говорили о поэзии, чистоте родной речи и внутренней честности поэта.
1: Я очень рада, что у нас с вами сегодня состоялась замечательная встреча. Я еще раз благодарю моих милых собеседников, Анастасию и Виктора. Мне было очень приятно с вами общаться. Благодарю вас за очень умные и интересные вопросы. Благодарю слушателей, которые это время были с нами. Всем желаю добра, любви, счастья. Мы все будем ждать великого дня Пасхи. Вот, благости всем. Храни вас, Господи.
0: Спасибо. Спасибо большое.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Анатолий Лядов. «Музыкальная табакерка». Это небольшое сочинение входит в программу музыкальных школ. Его играют и музыканты мирового уровня. В этом произведении остроумно воспроизведено звучание заводного музыкального инструмента. Лядов снабдил пьесу единственным комментарием – автоматично. Ритмическое постоянство в сочетании с постоянством структуры, неизменность динамики и способы исполнения подчеркивают механически, словно стеклянный характер этой музыки. Мелодия незатейлива и очаровательна в своей наивности. Пьеса посвящена сыну Анатолия Лядова, Михаилу. И как это у вас так мило в табакерке, когда вдруг что-то крякнет или чихнет вверху. Ах, как мило, комично и грациозно, писал Владимир Стасов Лядову. Существует множество переложений этой пьесы для различных музыкальных инструментов, от балалайки до контрабаса и инструментальных составов, от двух-трех инструментов до симфонического оркестра. Большую часть творческого наследия Лядова составляют фортепианные миниатюры. Им создано множество этюдов, прелюдий, вальсов. И все эти произведения отличаются мастерски отточенными деталями. Борис Асафьев, композитор, музыковед, писал: «Лядов скромно отвел себе область миниатюры, фортепианной и оркестровой, и работал над ней с большой любовью и тщательностью ремесленника и со вкусом первоклассного художника-ювелира и мастера стиля. В нем действительно жило прекрасное в национально-русском душевном облике». Лирика Лядова легкая, светлая, сдержанная. Отличительные особенности его фортепианного стиля – изящество и прозрачность, выразительность мысли. Тончайший художник звука, он, по словам Асафьева, на место импозантности чувства выдвигает бережливость чувства, любование крупицами, жемчужинами сердца.

Еще в 1878 году Анатолий Лядов был приглашен в консерваторию на должность профессора. В этой должности состоял до конца жизни. Работал Лядов и в инструментальных классах придворной певческой капеллы. Преподавание отнимало в день не менее 6 часов. Сочинял Лядов, по его собственному выражению, в щелочке времени, и это его очень удручало. «Сочиняю мало и туго», – писал он своей сестре в 1887 году. «Неужели я только учитель? Очень бы этого не хотелось, а кажется, что кончу этим». Евгений Брауда, российский музыковед, педагог, так оценивал преподавателя Лядова. Наблюдательность и психологическое чутье позволяли Лядову безошибочно определять музыкальную индивидуальность своих учеников. И никто в такой мере, как он, не умел развивать в них чувство изящного благородства вкуса. Сами ученики вспоминали о Лядове так: огромный и ясный теоретический ум, с ясно осознанными принципами и планом преподавания, меткость, точность и изящество объясняющих форму, мудрая сжатость изложения. Анатолий Лядов воспитал не одно поколение технически сильных, образованных, замечательных русских музыкантов.

только творческую личность – литератора, певицы, учителя танцев. В числе его близких по духу людей всегда было много художников, а в последние годы он особенно сблизился с Головиным, Рерихом, Билибиным, которому Лядов посвятил 8 народных песен для оркестра. Как и они, композитор и художник Анатолий Лядов в искусстве ценил прежде всего красоту, аристократизм и новизну. Он всегда стремился к чему-то новому, уводящему от повседневности. «Мой идеал – найти в искусстве неземное. Искусство – царство того, чего нет на свете. Я прозой жизни так объелся, что хочу только необыкновенного. Хоть на голову становись. Дайте сказку, дракона, русалку, лешего. Дайте, чего нет. Только тогда я счастлив».

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ» в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Нижегородской епархии с 25 по 27 августа будет пребывать десница святителя Спиридона Тримифунского. Митрополит Георгий совершил божественную литургию в Воскресенском кафедральном соборе Арзамаса. Подробнее об этих и других событиях.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. Для миллионов православных верующих в России это событие – уникальная возможность поклониться мощам святителя Спиридона, которого почитает весь христианский мир. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах страны, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег будет доставлен в Дивеево, 26 и 27 августа он будет пребывать в Нижнем Новгороде, в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского. Святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл выступил с обращением в связи с принесением десницы святителя Спиридона Тримифунского в предел Русской Православной Церкви. Сегодня в день памяти преподобной Олимпиады Киевской и Арзамасской в Арзамасе митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий возглавил божественную литургию в Воскресенском кафедральном соборе. Богослужение состоялось в рамках начавшихся накануне торжеств, посвященных преподобной Олимпиаде Киевской и Арзамасской. Ее икона постоянно пребывает в Арзамасском храме в честь Святого Духа. Главе Нижегородской митрополии сослужили викарии Нижегородской епархии, епископ Балахнинский Илья, епископ Соромский Иннокентий, клирики епархии. По окончании литургии глава Нижегородской митрополии обратился к собравшимся в храме со святительским словом. Настоятельница Нижегородского крестовоздвиженского женского монастыря игумени Филарета Гажу поблагодарила митрополита Георгия за соборное богослужение и архиерейское попечение и подарила всем архипастырям просфоры и декоративные блюда с образом преподобной Олимпиады. В настоящее время крестовоздвиженский монастырь имеет попечение об Алексеевской обители в Арзамасе, где с 1813 по 1828 год святая была настоятельницей. И в завершении выпуска еще одна информация. Новый корпус центральной районной больницы построят в Дивееве. Как сообщили в региональном правительстве, работы по реконструкции будут реализованы в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения» за счет средств областного и федерального бюджетов. Проект реконструкции разделен на три основных этапа. В первую очередь планируется построить отдельно стоящее двухэтажное здание, станцию скорой медицинской помощи. Помещения нового корпуса будут оснащены современным оборудованием и необходимыми материалами для экстренного оказания квалифицированной медпомощи. Для удобства сотрудников и пациентов станция будет соединена с главным корпусом больницы теплым переходом. В рамках реконструкции также планируется перепланировка основного здания больницы и ремонт отдельных помещений и кабинетов. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: Радио «Образ» представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова. Цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». Александр Сергеевич Пушкин. В поисках истины.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем цикл лекций «Незнакомая, знакомая русская литература». И мы продолжаем тот небольшой цикл, который называется «Александр Сергеевич Пушкин. В поисках истины». Истина, естественно, с большой буквы. То есть, по сути дела, духовное восхождение Пушкина. Итак, Дубровский. Духовная составляющая этого романа. Дальше, вот 1 октября, день храмового праздника в селе Троекурово, то есть Покров. Ну и вот тут уже все, так сказать, съезжали сюда. Здесь уже надо, как Пушкин ведет свое повествование, говорит ей о Марии Кирилловне. Обратите внимание, у Пушкина очень много Маш. И все они тоже отличаются друг от друга. Правда, большинство Маш, как и Маша Троекурова, воспитывались на французских романах. Так вот, мы с вами знаем, что Дубровский под видом француза, которого Троекуров выписал для своего небрачного сына Сашки, ну и вот так появился Дубровский в их имении. Воспитанная в аристократических предрассудках, учитель бы для нее род слуги или мастерового, а слуга или мастеровой не казался ей мужчиновым. Она не заметила и впечатления ее, произведенного на месье де Форжа, ни его смущения, ни его трепета, ни изменившегося голоса. То есть понятно, что, так сказать, Маша произвела на этого молодого человека, ну, можно сказать, неизгладимое впечатление. Я сейчас не буду говорить о развитии этого сюжета, хотя увлечение Машей музыкой, то, что ей давал уроки де Форж, и их, ну, такое частое теперь совместное музицирование сыграло свою роль, и Маша потихонечку стала догадываться, что в него влюбилась, хотя еще окончательно в этом себе не признавалась. И вот на праздник, когда должна была быть служба, в самом начале я говорил, что я приведу этот пример, когда вот в этом храме, выстроенном Кириллом Петровичем, и ежегодно украшаемым им должна была пройти служба. Обедня еще начиналась, то есть литургия не начиналась, хотя мы знаем, что для нее есть определенное время. Почему ждали Кирилла Петровича? То есть, знаете, кто здесь важнее, служба Богу или уважение Кириллу Петровичу? Оказывается, уважение Кириллу Петровичу. Ну, это вскользь замечу. «И он с гордым смирением поклонился в землю, когда дьякон громогласно упомянул и озиждителя храма сего». Знаете, с гордым смирением, которое, какое замечательное опять сочетание. Это смиренное состояние у Андрея Гавриловича и гордое смирение у Кирилла Петровича. Я оставляю рассказ о том, как, так сказать, уже наконец-то произошло обоюдное влечение молодых людей, Маши, и признание Дубровского, кто он есть на самом деле. Маша потихонечку начала она понимать собственное сердце и призналась с невольной досадой, что оно не было равнодушно достоинству молодого француза. Ну и когда она получила записку «Будьте сегодня в 7 часов в беседке у ручья, мне необходимо с вами поговорить», тут, собственно, произошло то же самое, что, помните, с Марией Гавриловной из «Метели». Да, любопытство ее было сильно возбуждено. Она давно ожидала признания, помните Марию Гавриловну, желая и опасаясь его. Ей приятно было услышать подтверждение того, о чем она догадывалась. Но она чувствовала, что ей было бы неприлично слышать таковое объяснение человека, который по состоянию своему не мог надеяться когда-нибудь получить ее руку. Разное сословие. Она решилась идти на свидание, но колебалась в одном. Теперь помните, как то, что Мария Гавриловна тоже колебалась. Почему я говорю? Вот в контексте нужно и других произведений рассматривать это произведение. Каким образом примет она признание учителя? С аристократическим ли негодованием, с увещаниями или дружбы, с веселыми шутками или с безмолвным участием? То есть вот надо было выбрать три, да, вот соответствующему признанию ее, ну, как бы, так сказать, реакцию на это. И вот она, как вот и Мария Гавриловна, ожидая получить признание, но оказывается совершенно другое. Он-то тут и признается, что он не француз Дефорж, а Дубровский. Мария Кирилловна вскрикнула: «Не бойтесь, ради Бога, вы не должны бояться моего имени. Да, я тот несчастный, которого ваш отец лишил куска хлеба, выгнал из отеческого дома и послал грабить на больших дорогах. Не я виноват, что я выбрал такой путь, да? А виноват ваш отец. Послал он грабить на больших дорогах. Но вам не надо меня бояться ни за себя, ни за него. Все кончено. Я ему простил». А вот это уже великодушие. Почему? Мы с вами говорили, вот есть черствое сердце, а есть любящее сердце. Любящее сердце всегда прощает. Я его простил. Послушайте, вы спасли его. Первый мой кровавый подвиг должен был свершиться над ним. Я ходил около его дома, назначал, где вспыхнет пожар, откуда войти в его спальню, как пресечь ему все пути к бегству. В ту минуту вы прошли мимо меня, как небесное видение, и сердце мое смирилось. Смотрите, вот до этого я все время говорил о гордыне. А здесь, смотрите, смиренное сердце, потому что появилась любовь, отсюда и прощение. Я понял, что дом, где обитаете вы, священ, что ни единое существо, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от общения, как от безумства. Тоже, смотрите, какая хорошая оценка. Отказался от общения, как от безумства. Любовь исправляет человека. Я поселился в вашем доме. Все эти три недели были для меня днями счастья. Их воспоминания будут отрадой печальной моей жизни. Расстаюсь с вами сегодня, в те же час, но прежде я должен вам открыться, чтобы вы не проклинали меня, не презирайте, думайте иногда о Дубровском. Знаете, что он рожден был для иного назначения, но душа его умела вас любить, что никогда, а дальше отточие. Потому что свист, и Дубровский должен был уехать. Что душа умела вас любить его, да? То есть помните об этом. Ну и дальше, как мы с вами, в общем-то, знаем, что в соседнее имение, тоже соседнее имение, приехал из дальних стран князь Верейский. И поскольку это тоже высшее общество, высший свет, ему уже было за 50, но выглядел он гораздо старше. Ну и вот тут мы с вами знаем, что довольно-таки быстро Кирилл Петрович, ну, собственно, и по желанию самого князя, решил выдать замуж Марию Кирилловну за князя. Первоначально ей даже нравилось, так сказать, эти разговоры и ухаживания князя, но когда отец сказал о том, что готов ее выдать замуж, Маша этому воспротивилась, просила папеньку этого не делать, и князь показался ей вдруг отвратительным и ненавистным. Брак пугал ее, как плаха, как могила. «Нет-нет», – повторяла она обчание, – «лучше умереть, лучше монастырь, лучше уж пойду за Дубровского». Знаете, лучше, лучше, лучше. В конце концов, за Дубровского. Тут она вспомнила письме, жадно его прочитала. Вечером 10 часов на прежнем месте. Ну и вот Дубровский все уже знал. И, как вы помните, дал ей кольцо. В случае, если она готова будет принять от него какую-то услугу или понадобится его помощь, то она должна пустить это кольцо в дупло дуба. Но еще очень важное было обстоятельство. «Бедная, бедная моя участь», – сказал Дубровский, горько вздохнул, – «за вас отдал бы я жизнь. Видеть вас издали, коснуться руки вашей было для меня упоением. И когда открывается для меня возможность прижать вас к волнуемому сердцу и сказать: „Ангел, умрем, бедный, я должен остерегаться от блаженства, я должен отдаляться его всеми силами. Я не смею пасть к вашим ногам, благодарить небо за непонятную, незаслуженную награду». Смотрите, непонятная, незаслуженная награда. Вот достоин он этой награды или нет? «О, как я должен недовидеть того, но чувствую теперь в сердце моем, нет места ненависти». Еще раз, любовь да укрощает его, и ненависти нет. Доверчиво склонила голову на плечо молодого разбойника. Оба молчали. То смотрите, как в романе, как в французском романе. «Пора», – сказал он наконец. Дубровский как будто очнулся от усыпления, взял ее руку, надел ей на палец кольцо. Ну и вы знаете, что с ним делать. Да, Дубровский ей подсказал, что она должна броситься к ногам родителя и просить, чтобы он не отдавал ее замуж. Ну, а если отец не смилостивится, тогда что делать нечего, заметила Маша. «Явите за мной, и я буду вашей женой». Смотрите, она ни разу не сказала, что она его любит. Это тоже, в общем-то, важно. Вот он ей признается в любви. И его чувство столь сильное, то есть любовь всегда жертвенна. И вот мы наблюдаем это у Дубровского. Как сменился человек? Сильно происходит действительно такое духовное перерождение Дубровского. Но Маша, смотрите, счастье человека зависит в том числе и от его поступков, и от его решений. Вот в чем они условились? Что Маша непременно должна побеседовать с отцом и, зная, что он ее любит, упросить его не выдавать ее замуж. Но уже, так сказать, вот посватались, уже все знали, Кирилл Петрович уже принимал поздравления, свадьба готовилась. Маша об этом знает. И что замечает Пушкин? Маша день ото дня отлагала решительное объяснение. Почему? Почему она отлагала решение? В чем она не была уверена? В себе, Дубровском, Верейском? Почему она не поговорила с отцом? Потому что позднее, когда отец уже скажет, что свадьба будет, ну, то, что называется, послезавтра, папенька, закричала она жалобным голосом, не губите меня, я не люблю князя, не хочу его быть женой. Что это значит? Ты до сих пор молчала и была согласна, а теперь, когда все решено, ты вздумала капризничать и отрекаться. То есть ее молчание отец воспринимал как согласие, а теперь вдруг каприз. Отец ее так и расценил. То есть если бы она раньше приняла решение поговорить с отцом, вполне возможно, что события другим бы образом развивались, учитывая, что отец его любит. Но Маша не поговорила. Поэтому отец, не изволь дурачиться. И тут Маша уже говорит, не губите меня, не то, что да, я не хочу идти замуж, я знаю лучше твоего, что нужно для этого счастья. Послезавтра будет твоя свадьба. И вот Маша тут и проговаривается, что в таком случае она обратится за защитой к Владимиру Дубровскому. Кирилл Петрович подумал, что она сошла с ума, глядел на нее с недоумением. «Добро», – сказал он ей после некоторого молчания, – «жди себе кого хочешь, в избавителе, а пока мест сиди в этой комнате». И запер ее. Смотрите, она стала рассуждать, запертая в комнате, о своей участи. Главное было для нее избавиться от ненавистного брака. Участь супруги-разбойника оказалась для нее раем в сравнении со жребием, ей уготовленным. Женой разбойника лучше, чем рая с князем. То есть опять о любви, в общем, почти ничего не сказано. Только приоритет кому отдать. Ну и мы знаем этот эпизод с кольцом. Она не могла, понятно, положить кольцо это в дупло, и ее вот сводный брат, вот Саша, играл во дворе, подошел к ее окну и сам предложил, не нужно ли какое-нибудь поручение выполнить сестры, и она его попросила отнести это кольцо в дупло. Он отнес, но тут мальчишка уже дворовой Дубровского быстро выхватил, так сказать, это кольцо из дупла, и Саша это заметил. Ну, там тоже неосторожность, или точнее, слишком большую ретивость проявил мальчишка Дубровского. И там завязалась возня. В общем, мальчишку схватили. Интересно, что в одном из вариантов, чтобы вот Пушкин как показывает мальчишечью доблесть. Кирилл Петрович строго посмотрел на своего сына и стал допрос учинять. Да, какое кольцо? Откуда кольцо? И Саша, так сказать, путался в словах. Ну, тогда Кирилл Петрович сказал, нужно, так сказать, чтобы выломали хорошую березовую розгу, и сейчас он его накажет. Тут сразу все раскололось. В варианте, вот с этим рыжим мальчишком, которую, так сказать, вот тоже дворня поймала, повезли в сарай, и его выпороли, очень сильно выпороли. В конечном вариант этой повести не вошло, но показано, как мальчишка молчит под розгами, и оказался в голубятне запертым, чтобы, так сказать, не смог ничего передать своему барину. И вот, да, борчонок, испугавшийся розги, и крепостной слуга, который, да, выдерживает эти розги, но никак не признается в том, зачем он это кольцо взял из дупла. И там уже приехал полицейский, урядник, и они-то, так сказать, придумали штуку, что, в общем, выпустить эту мальчишку, проследить, где будет Дубровский, тем самым поймать его. И начинается приготовление к венчанию. «Невеста готова», – сказала дама Кириллу Петровичу, которая наряжала ее. Причем тут тоже голова Марии Кирилловны томно склонилась под тяжестью бриллиантов. Вспомните старуху из «Рыбака и Рыбки», которая, так сказать, под намистами там, и драгоценными стеями тоже согнулась. Вот какие тоже аллюзии с двумя произведениями. «Невеста готова? Прикажите садиться в карету». «С Богом!» – отвечал Кирилл Петрович, взяв со стола образ. «Подойди ко мне, Маша», – сказал он ей тронутым голосом. «Благословляю тебя! Вот вам родительское благословение!» Бедная девушка пала ему в ногу и зарыдала. То есть, с одной стороны, она приняла это благословение, что немаловажно, но реакция у нее была – пала в ноги. «Папенька, папенька!» Кирилл Петрович спешил ее благословить. Подняли, понесли в карету. То есть она не сказала, что не хочу ничего. Это тоже очень важно. Да? То есть она получила родительское благословение. Вот теперь будет развиваться событие по ее желанию или желанию Владимира, или по родительскому благословению. Священник вышел из алтаря, тотчас же начал венчание. Мария Кирилловна ничего не видала, ничего не слыхала, думала об одном. С самого утра она ждала Дубровского. Надежда ни на минуту ее не покидала. Обратите внимание, тоже похоже, как венчалась Мария Гавриловна. Да, но когда священник, существенное описание момента, когда священник обратился к ней с обычными вопросами, она содрогнулась и обмерла, но еще медлила, еще ожидала. Священник, не дожидаясь ее ответа, произнес невозвратимые слова. То есть, смотрите, ведь здесь, по сути дела, все зависело от Марии Кирилловны. Потому что там священник спрашивал, в чине венчания спрашивает, согласна ли она выйти замуж, в данном случае, за князя Верейского. Она промолчала. Молчание – знать согласие. Она не сказала «нет». И поэтому священник венчает. Если бы она сказала «нет», то вполне возможно, что совершенно по-другому дальше развивались бы события. Но она возложила надежду на Владимира. Она была юная, 18 лет, поэтому она не сообразила, почему она все время не принимает решения судьбоносного для себя. Почему она плывет как бы по течению. Но вот это я сказал «как бы». Но смотрите, когда уже выехали на карете и поехали в имение Верейского, вдруг раздались крики, погони, карета остановилась, толпа вооруженных людей окружила ее, и человек в полумаске отворил дверцы со стороны, где сидела молодая... Кто? Княгиня, сказал ей. Вы свободны, выходите. Смотрите, для Пушкина важна эта деталь. Она уже княгиня, она уже обвенчана. Бог их венчал. Что это значит, закричал князь? Кто ты такой? Это Дубровский, сказала княгиня вторично. Князь, не теряя присутствия духа, вынул из бокового кармана дорожный пистолет, выстрелил маскированного разбойника. Княгиня вскрикнула, третий раз княгиня, с ужасом закрыла лицо обеими руками. Дубровский был ранен в плечо, кровь показалась. Князь, не теряя ни минуты, вынул другой пистолет, но ему не дали времени выстрелить. Дверцы растворились, несколько сильных крут вытащили его из кареты, вырвали у него пистолет. Над ним засверкали ножи. «Не трогать его!» – закричал Дубровский. И мрачные его сообщники отступили. «Вы свободны!» – продолжал Дубровский, обращаясь к бедной княгине. «Нет!» – отвечала она. «Поздно! Я обвенчана! Я жена князя Верейского!» «Что вы говорите?» – закричал отчаянно Дубровский. «Нет, вы не жена его, вы были преневолены, вы никогда не могли согласиться». «Я согласилась и дала клятву. Вот теперь Евгений Онегин. Но я другому отдана и буду век ему верна. Князь мой муж, прикажите освободить его, оставить меня с ним. Я не обманывала, я ждала вас до последней минуты. Но теперь, говорю вам, теперь поздно, пустите нас». Нас. Вот решение человека, да, в его судьбе. Одно слово, слово согласия, или наоборот несогласия в данном случае нет, которое бы решило участь их обоих, я имею в виду и Маши, и Дубровского. Но она слишком положилась на Дубровского, опять же таки, свою волю не проявляя. Да, но потом мы с вами знаем, что рощу под Кистеневкой солдаты пытались штурмом захватить вот это поселение в роще, но под водительством Дубровского разбойники отбили эти приступы, и Дубровский исчезает. На этом и заканчивается повествование. Почему полагали, что повесть не завершена? Вот помните, когда мы с вами говорили об истории села Горюхино, написанного в виде летописи, там тоже говорили, что произведение не закончено. Но летопись всегда имеет открытый финал. То есть один повествователь заканчивает свое повествование. Может прийти другой и будет уже на другом периоде временного треска, так сказать, продолжать эту летопись, потом третий, четвертый и так далее. Но каждый из летописцев заканчивает свое повествование. Вот так и в истории села Горюхино. Любой из вас может продолжить это повествование Пушкина, истории села Горюхино. Вот что касается Дубровского. Здесь есть открытый финал? Да, есть. Хотя были три варианта, которые, так сказать, в черновиках Пушкина находили. Что вот тот момент, когда Дубровский на Покров, на храмовый праздник, да, отбирает у одного из гостей Антона Пафнутьевича его заветный кожаный кошель с деньгами, они скрываются вместе с Машей. Но потом Маша забеременела, так сказать, должна рожать, должна в больницу, ну и, в общем, доносят до Дубровского, его схватили. Один финал. Второй финал – жизнь Марии Кирилловны, потом смерть князя Верейского, она вдова, появляется какой-то англичанин, ну, повторяет Дубровский, как в случае и с французом, номер, да, они снова свиделись, так сказать, уже теперь преграды нет, они могут пожениться, и опять же таки доносят на Дубровского, полицмейстер появляется, его арестовывает. Третья развязка. Москва, уединение, они тоже, так сказать, вот вместе. Кабак, кто-то из людей Дубровского проговаривается, появляется подозрение, опять же таки полицеймейстер появляется и Дубровского арестовывает. Смотрите, почему Пушкин эти три варианта оставил? То есть не стал даже сводить вместе Машу и Дубровского. Вот помните, я на это обращал ваше внимание. Заслуживает ли Владимир такую награду в виде Маши? И является ли Марья Кирилловна наградой для Дубровского? Вот самый главный вопрос. Если бы они, ну, вот, бежали вместе или потом сошлись и были счастливы, ну, это в духе, опять же, таких романов Вальтер Скотта или французских романов, так сказать, с таким счастливым финалом. Пушкин не стал этого делать. То есть он не пошел на поводу европейских романов, он выстраивает свое повествование. Последнее, о чем он говорит, что пожары, грабежи прекратились, дороги стали свободны. По некоторым известиям узнали, что Дубровский скрылся за границу. Все, закончился роман. Но что история и Маши завершилась, потому что это ее история, как она была воспитана в аристократическом духе, да? В общем-то, и мужья она получила аристократа. Была ли она столь же влюблена, как Владимир, в нее? Если бы да, то она бы тоже предприняла решительные шаги. Во всяком бы случае, отстаивала свое право на эту любовь. Она его не отстаивала. И, наконец, сам Владимир Дубровский. Да, мы видим, что он изменился. Он не такой горделив, как его отец. И что гордыня сменилась смирением, которое было вызвано под тем чувством, появившимся у него к Маше. По сути дела, это стал совершенно другой человек. Вот у него произошло преображение. Других героев нет. И вот здесь можно сделать вывод, читая этот роман. К чему может привести гордость и к чему может привести смирение? Пушкин тоже был гордым человеком. Мы с вами еще будем об этом говорить. Это приносило ему несчастье. Но когда вот его уже тоже посетила вот такая вот сильная любовь, Наталья Николаевна, он превращается уже в другого человека. И, собственно, с этого момента, вот один момент – это Михайловского и его встреча с Богом. И второй момент – это, конечно же, любовь Наталья Николаевна. Собственно, обоюдная любовь, которая будет способствовать его тоже духовному преображению. Но это тема уже других наших бесед. Засим я заканчиваю свое повествование. Всего доброго. До свидания.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
2: Время вместе проведем, новое узнаем.

0: Вот, Елена Олеговна, это вам. Здрасте, это тоже вам. Ребята, всем привет. А, и вот еще возьмите, пожалуйста, вот.
1: Здравствуй, Штокола. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Друг мой дорогой, сколько же яблок ты сегодня сюда принес? Ой, вот красное, наливное, а вот желтое, как солнышко. А запах какой!
0: Так это же, Елена Олеговна, вам подарок!
1: Прекрасный подарок. А давай-ка и я тебе тоже кое-что подарю. Вот, держи.
0: Вареньице? Яблочное? Спасибо.
1: Вот, держи еще.
0: Что-что? Пирог? Ничего себе!
1: Давай-ка я поставлю его вот сюда, а после передачи мы с тобой попьем чайку. Договорились?
0: Конечно, договорились. Вот только не знаю теперь, как это терпеть-то. Уж больно вкусно он пахнет.
1: А я думаю, что у тебя это получится легко, Штокола. Потому что тема нашей передачи сегодня очень интересная. Мы поговорим о 20-м празднике преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
0: Преображение? Слово-то какое интересное. Брожение какое-то.
1: Штокола, ну какое брожение? А знаешь, что мы сейчас сделаем? Мы позовем на помощь мышку-библиошку.
0: Точно! И пусть она нам расскажет, что же это за преображение такое.
1: Тогда я объявляю рубрику, что означает слово «преображение».

0: может знать.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие слововеды и слововедочки. Я очень рада нашей новой встрече с вами. Давайте же попробуем разобраться, что означает слово «преображение». Правда, что-то мне подсказывает, что многие ребята дадут на этот вопрос очень интересные ответы. Давайте же проверим, не ошибаюсь ли я. Итак, что означает существительное «преображение» или глагол «преобразить»?
2: Если рассматривать с точки зрения, допустим, русского языка, преображение – это изменение. Соответственно, преобразиться – это измениться.
3: Преображение – это когда что-то преображается, то есть меняет свой облик. А преобразить – это сделать что-то другим, то есть изменить облик чего-то, предмета или человека.
4: Глагол «преобразить» — это когда ты преображаешься внешне, то есть, грубо говоря, изменяешь себя как-то, да, там. А существительное преображение — это когда ты на духовном уровне изменяешься как человек, ну, то есть в лучшую сторону.
1: Благодарю вас, мои внимательные слово-исследователи. А сейчас обратимся к словарям. Больше всего мне нравится их изучать. В словаре Дали читаем, что это слово произошло от глагола «преображать» или «преобразить что-то», или «дать чему иной вид, образ, превратить, обратить во что». Сразу становится понятнее, не правда ли? Например, «весна преображает всю природу». И действительно, весной природа расцветает, небо становится голубым, появляется на деревьях и кустарниках зеленая дымка еще не распустившихся листочков. Красота! Интересно, а наши ребята смогут привести примеры преображений или преобразований? Давайте узнаем.
3: Преобразить комнату. То есть в комнате было грязно, ужасно, пыльно. И преобразить ее в чистую, убранную и устланную. Преобразить облик. Человек такой приходит, весь растрепанный, грязный. И преобразить человека, чтобы его облик поменяли. Одели, помыли, причесали. И чтобы он улыбался. Потому что когда ты улыбаешься, твой облик преображается.
5: Например, скажем вот так. Лягушка превратилась в царевну в сказке. И это преображение вот такое.
4: Преобразование, предположим, это поменять что-то в интерьере. А преображение это когда ты, допустим, изменился на духовном уровне как человек, да, допустим, как старцы уходили или отшельники, можно их назвать, да. Сами преображались в своих отшельнических домиках.
1: Продолжаем. И с нами снова Владимир Иванович Даль. Преобразиться, представиться, скончаться, умереть, изменить плотский образ свой на духовный. А вот это уже совсем серьезно. О чем же здесь говорит нам Даль? И что же это за духовный образ, на который нужно изменить свой плотский? Что-то я затрудняюсь ответить на эти вопросы. Может быть, наши ребята попробуют на эту тему порассуждать? Давайте послушаем.
5: В человеке есть сердце. Это сердце очень бьется, и когда он молится, то сердечная молитва долетает до Боженьки.
2: По Дали преобразиться – это умереть. Поменять свой облик на духовный, то есть тело, оно как бы уйдет в землю, а дух предстанет пред Богом.
3: Когда человек умирает, закапывают его в могилу. Но он же не уходит с этим телом на небо. И наверху облик более такой чистый и белоснежный. Мне кажется, что так.
4: Плотской образ – это когда мы вот живы-здоровы, в хорошем здравии, воплоти, и можем спокойно посходить по делам, покушать. А духовный образ – это когда мы отделились от своего тела, грубо говоря. Мы теперь душа. Вот это духовный образ.
1: Очень неплохие у вас мысли. А рассуждение, между прочим, это одна из человеческих добродетелей. Думайте, рассуждайте, сравнивайте, анализируйте. Развивайтесь, мои юные друзья. А что касается ответа на предыдущий вопрос, думаю, что не мешало бы обратиться за ответом к специалисту, чего я вам и желаю. А меня, маленькую мышку-библиошку, вы уж простите. Не все словари мира я еще перечитала. Не на все знаю ответы. До встречи, мои дорогие слово-исследователи.
6: Mm-hmm.
0: ну все, это конец. Так мы никогда и не узнаем, что же это значит. И как это вообще изменить плотский образ на духовный?
6: Подожди, не расстраивайся, дружок. Помнишь, что сказала мышка-библиошка? Надо обратиться...
0: к специалисту.
6: Что около? У нас же есть наш духовный наставник, отец Олег Осипов.
0: Точно. Елена Олеговна, ну как же я сразу-то не додумался? Ну объявляйте скорее рубрику. Отправим батюшке наш вопрос.
6: Рубрика «Вопросы к батюшке».
7: Я у батюшки спрошу про все, что непонятно. Вопросик задам.

0: слово «преобразиться» можно рассматривать с разных сторон. С одной стороны, как слово, означающее изменение образа из живого в мертвый, а другое – изменение человеческого образа из плотского в духовный. И вот именно это преображение Господа и имеется в виду, когда Он показал Своим ученикам, что Он есть именно Бог, Господь Иисус Христос, а не просто человек Иисус, который был их учителем. И на горе Фаворе произошло изменение. От Господа исходил такой свет, такой яркости, что апостолы, присутствовавшие при этом, не могли его стерпеть, не могли смотреть на него. Плюс рядом с ним на Фаворе оказались два человека, которые на тот момент пребывали уже в Царствии Небесном – Моисей и Илия. То есть здесь два человека из духовного мира стояли и разговаривали вместе с Господом. Он был посредине. То есть он занимал такое пространственное положение, что находился между живыми и мертвыми и общался и с теми, и с другими. То есть Господь, Он глава всех, Он Бог и живых, и мертвых. Таким образом, здесь открываются нам слова, что Бог есть не Бог мертвых, но Бог живых, ибо для Бога все живы. Поэтому понятие смерти здесь, в словаре Даля, имеет отношение исключительно к нам, живущим на земле. В церковном понимании смерти нет вообще как таковой. И преображение из плотского образа в духовный имеет значение в христианстве, как изменение жизни земной на жизнь ради Бога, на жизнь духовную. Земная жизнь – это забота о теле, забота о вещах, пище и так далее. Это необходимо, но это временно, пока человек пребывает здесь на земле. А вот духовная жизнь, преображенная жизнь, она имеет значение вечное. Если мы сможем свою жизнь земную настроить на то, чтобы жить ради Бога, то в конце концов мы сможем быть такими же, как преобразившийся Христос. То есть обожимся, будем похожими на Бога. И вот сиять точно так же, как Господь просиял на Фаворе. И точно так же общаться и с живыми, и с мертвыми, как это делают святые. Вот, собственно, к этому преображению мы и должны стремиться.
1: Ой, спасибо вам, отец Олег.
2: И я от лица

0: Вы не переведите.
1: Нонна Журавлева Гроз. Яблочный спас. В это яблочное лето закрома полным-полны, солнцем радостным согреты, красные яблоки крупны. Яблочный спас, яблочный спас, преображение Господне! Пусть же звучат специально для вас все поздравления сегодня. Урожай приносит сад, яблоки и виноград. Освещают их кропление в чудный день преображения. Все как будто в день рождения. Стол накрытый, фрукты, мед. В этот день преображения словно новым стал народ.
0: Елена Олеговна, спасибо вам огромное и за пирог, и за варенье, и за рассказ о таком замечательном празднике.
2: О празднике преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Хочется подвести итог сегодняшней программы. Поможешь, друг мой Штокола?
0: Ну, я постараюсь.
2: Сегодня мы узнали, что в день преображения Господь Иисус Христос явил свою божественную славу, показав вместе с тем, что Он всесовершенный Бог
0: и всесовершенный человек. Ой, слава тебе, Господи!
2: А еще Он показал нам, как воссияют святые в Царстве Божьем.
0: И каждый православный христианин должен стремиться к святости.
2: А еще Спаситель явил свою власть над небом и землей.
0: Это когда Он призвал на фавор Моисея и пророка Илью, да?
2: Верно. И стояли они перед ним, как перед владыкой.
0: Ну и потому все православные верующие должны стремиться преобразиться вслед за Христом, стараться изменить свой плотский образ на духовный. Так и написано в толковом словаре Владимира Ивановича Даля.
2: Помощи Божьей нам всем, дорогие наши радиослушатели, в этом святом делании. До скорой встречи в следующих выпусках программы «Штокольное время». Угощайся, Штокола.
0: Ой, спасибо! С праздником преображения Господня всех-всех! Грызите яблочки, кушайте пироги и не забывайте угощать своих ближних. Преображайтесь, дорогие наши радиослушатели, и слава Богу за все! А я вас всех люблю! Штокольное время быстро пронеслось, много интересного в эфир не убралось. Но грустить не будем мы, а встречи будем ждать. Помогите, Штокола, человеком

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

Еще один день подошел к концу, а значит, в эфире радио «Образ», рубрика «Сладкий сон» и ее ведущая Анастасия Шохина. Прямо сейчас оставим заботы и тревоги минувшего дня и погрузимся в мир колыбельной песни, которая и успокоит, и утешит, и убавит.

баюкает. Почему мы так любим колыбельные? Потому что это самая первая песня, которую мы слышим от мамы. Это самая добрая песня. Наконец, это одно из самых теплых и трепетных воспоминаний детства для тех, кто уже стал взрослым. «Мама, у меня по ресничкам ходит маленький человечек», сказала мне однажды моя 6-летняя Любушка. И мы придумали историю о том, что же это за человечек и куда же он идет, рассказала автор песни «Ангел на ресницах» российская певица Анастасия Шугалей. «За окошком ночь, теплый шерстяной платок, завернет наш дом, словно теплый пирожок. Разливай скорей в небе реки молока и в гирлянду свей над кроваткой облака». Послушаем эту замечательную музыкальную композицию, полную ярких, волшебных детских фантазий. Колыбельная «Ангел на ресницах» исполняется, между прочим, под гусли. Слушаем.

мы прослушали колыбельную «Ангел на ресницах» от Анастасии Шугалей. Желаем вам теплого покрова, спокойствия и самых сладких снов и детям, и взрослым.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Вопрос священнику.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня с нами протоиерей Владимир Гофман. Батюшка, здравствуйте, благословите.
3: Добрый день, Бог благословит.
2: Батюшка, сегодня у нас вопрос. Если нет успеха в определенном виде деятельности при больших усилиях и вложениях, можно ли предположить, что это наказание за что-то? Или на это нет Божьего благословения?
3: Если вот так вот ответить односложно на этот вопрос, то я бы сказал, на это нет Божьего благословения. Но, конечно, можно развернуть и об этом поподробнее, что ли, говорить. Потому что что значит наказание? Человек старается что-то, да? Просто он не хочет себе признаться, что это не мое. Вот сколько по исповеди, я думаю, это каждый священник знает, и мне приходилось слышать, что я вот много лет стараюсь, в основном в предпринимательстве это бывает, а у меня все не получается. Ну, значит, не своим делом занимаешься, это же ясно. Нет, я все равно буду биться, а потому что хочу стать богатым. То есть человек поставил цель неправильную. А если неправильная цель, то все будет не получаться. Ну, так ты сделай выводы, что ты не тем занимаешься. Займись чем-то другим, у тебя к чему способности есть. А если есть способности, и это на пользу тебе, то Господь всегда поможет. Он же помогает и подсказывает нам то, что спасительно для нашей души. Вот и все. Так что думаю, что благословения нет, ты занимаешься не тем делом.
2: То есть, если ты занимаешься не тем делом, значит, соответственно, есть какая-то другая дорога, которая твоя?
3: Ну, конечно. Вот я точно знаю, что я не могу быть предпринимателем. Но я думаю, любой человек, если разумно посмотрит, я могу или не могу. Это очень хорошо, если получается в юности. Недавно была радиопередача, нам позвонил молодой человек, ему 16 лет. И он говорит, вот я хочу служить в президентском полку, там вот тот, тот. Понимаете, вот человек поставил себе 16 лет цель. Он будет к ней идти. Дай Бог, чтобы он, даже если у него не получилось, чтобы он не пустил руки, потому что не всегда это складывается, но цель мы все-таки должны ставить и видеть. И особенно в молодости, но склонности свою. Вот, к сожалению, очень часто ни родители не помогают, не подсказывают вот в выборе той же профессии. Человек умеет рисовать, а его в математический лицей гонят. Один любит музыку, а его там в политех. Ну, то помогите ему, он же там достигнет успеха. А вот неправильно выбранное, это вот приводит к тому, что потом человек такое разочарование, что... А мне сказали, что тут нужно вот так вот таким быть успешным. И потом, ну, несколько у нас, вот знаете, вот эти цели для молодых людей, да и не только для молодых, как-то искажено, что ты должен быть успешным.
2: Да, настроенность на успех, да.
3: А смотря в чем успешным, да, ведь это тоже понятие-то широкое. Успешным, то есть богатым или успешным в своем деле, что ты преуспеваешь, и ты мастер, замечательный токарь, замечательный художник, там, музыкант, учитель.
2: Ну, такие, наверное, результаты века потребления, что хочется всем, это понятно, но как не бояться человеку совершать такой жест и менять что-то, если понимается, что вложение не туда, что это не Божье благословение, не мой путь, да, как вот не бояться поменять это?
3: Ну, мы же говорим о христианах, да?
2: Да.
3: Вот, а значит, возьмем какого-то человека, который теперь вырос, его когда-то крестили, по вере родителей, по вере крестных, его воспитывали как христианин. Я говорю, идеальные, да, условия. Как христианин, он прекрасно знает, что он может, что не может, как ему встречать там трудности, беды разные, как с ними бороться, все он знает. Тогда этот вопрос будет решаться хорошо. А если он вот так аморфно и родители, и все окружение относилось, что мы и наблюдаем, к сожалению, нередко, и он не знает, и куда пойти учиться не знает, ну скажите, куда, я пойду туда, сюда, да мне все равно. Ну что это? А какой может быть выбор, когда уже сформировалось вот такое отношение? Нужно с детства готовить как-то, чтобы он мог принимать решения.
2: Ну, батюшка, а если это происходит, ну, в зрелом возрасте, судя по вопросу, надо, наверное, где-то взять эти силы, чтобы изменить свою жизнь?
3: Ну, конечно, взять. Мы для того и молимся, да, и нужно доверять Богу, что если Он нам подсказывает. Не просто, что мне плохо, но я останусь здесь, я все равно там разобью лоб, но все равно стану успешным предпринимателем. Да не станешь. Когда-то в советское время песня была, там были слова «начни сначала, как в 20 лет». То есть вот да, в любом возрасте ты можешь начать сначала, как в 20 лет, но только определись для себя-то, что ж ты в этом мире, как христианин, мы же все-таки всегда об этом говорим. Не просто о всех людях подряд, пусть они там как хотят другие. Мы говорим о нас, ну так молись, и Господь подскажет.
2: Спасибо, батюшка, за поддержку.
3: Пожалуйста, всего доброго.
2: Я напоминаю, что в студии был протоиерей Владимир Гофман.

0: церковное слово. Звонит, звонница.
1: Звонец – колокольчик, позвонок. Звонница – колокольня. Пример из книги «Исход».
0: И сотвориша звонцы златы, и возложиша звонцы на ометы ризы внутренние, окрест между пуговицами. И сделали позвонки из чистого золота, и повесили позвонки между яблоками по подолу верхней ризы кругом.
1: Итак, звонница означает колокольчик, позвонок. Звонница означает колокольня.

0: Святые земли русской.
1: Святые, благочестивые христиане, за свои духовные подвиги канонизированные и прославленные Церковью. Верующие обращаются к ним о помощи и молитвах перед Богом. Некоторые святые особенно почитаемы, их о заступничестве просят чаще других. Потому что святые – это люди с чистым сердцем, которые своей праведной жизнью снискали у Бога благодать и дар помогать живущим на земле. О великих русских святых в нашей программе.
0: Благоверный князь Даниил Московский.
1: Даниил был четвертым сыном великого князя Александра Невского. Он родился в 1261 году во Владимире, за 2 года до смерти своего отца. Даниилу было всего 11 лет, когда он возглавил небольшое московское княжество. Первым богоугодным делом князя стало строительство монастыря на берегу Москвы-реки. Обитель была названа в честь небесного покровителя князя, преподобного Даниила Столпника. Данилов монастырь сохранился и до наших дней. И сейчас его настоятелем является правящий епископ Москвы, патриарх Московский и всея Руси. Данилу пришлось править в тяжелые для Руси времена татарского владычества, в эпоху княжеских междоусобиц. Даниил проявил себя как мудрый и дальновидный дипломат. Он стремился к миру, старался избегать кровопролития. И это миролюбие обращалось к пользе и процветанию его подданных. Иногда миролюбивому Даниилу приходилось браться за оружие. В 1300 году, защищая московские земли от рязанского князя Константина Романовича, благоверный князь разгромил отряд его союзников-татар. Однако главное приобретение Даниила далось ему бескровно. В 1302 году Иоанн Дмитриевич, князь Переславля-Залесского, умирая бездетным, передал Даниилу в наследство свой удел. Переславская земля была в то время многолюдной и процветающей, она находилась под хорошей защитой. Присоединение Переславля-Залесского к владениям Даниила заметно усилило положение Москвы среди других русских городов. Во все дни жизни Даниила никто не нанес ущерба его державе, и сам он не приобретал насильственно чужие области. Князь благодарил Бога за данное ему богатое наследие, славный город Москву. В Даниловом монастыре князь постригся в монахи. Приняв схиму, Даниил на 42-м году жизни мирно скончался. Это произошло 17 марта 1303 года. Спустя почти 4 столетия, 12 сентября 1652 года, мощи князя Даниила были открыты, они оказались нетленными. Мощи перенесли в Данилов монастырь. В советское время обитель была закрыта, а ковчежец с мощами святого Даниила прятали. Святыню передавали друг другу разные люди, среди них был и академик Дмитрий Сергеевич Лихачев. Наконец, в 1995 году мощи святого благоверного князя Даниила вернулись в восстановленный Свято-Данилов монастырь.
0: Святые земли русской.

0: От грустных дум очнувшись, очи я подымаю от земли. В лазуре темной к полуночи летят станицей журавли. От криков их на небе дальнем как будто благовест идет. Привет лесам патриархальным, привет знакомым плесам вод. Здесь этих вод и лесу в волю, на нивах сочное зерно. Чего ж еще? Ведь им на долю любить и мыслить не дано. Аполлон Майков.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Завтра, 21 августа, в южной части региона будет облачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 23 градуса, ветер западный 4 метра в секунду. На севере области ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 19 градусов, ветер западный 3 метра в секунду. Завтра, 21 августа, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 22 градуса, ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: 02-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворих все день делом, словом и помышлением. И очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа. И дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся не живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные. И избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью и креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе что содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему дегрешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствы. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, дарами и восставши слове всем твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть, сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступлении, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамени, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающие и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, него же вера в охом, и его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, иже помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всей души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголи уже апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради

Я молюся, весе царице, яко беспрестанюсь и грешаю и прогневляю сына твоего и Бога моего, и многожды очекаюся, ложь пред Богом обретаюсь и каюсь и трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюсь и творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь во владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершать и неугодно.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти, радуйся, невеста неневестная. Преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творяние пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю,

и даровавшего нам Тебе крест вычестный на прогнании всякого супостата, о пречестный и животворящий кресте Господень, помогами со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети нашим светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час,

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой.

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Александро-Невском скиту близ Переделкино 15 января 2022 года.
2: «Сила моя в немощи совершается». Что означают эти слова? Они означают то, что если человек живет верой, если он опирается на силу молитвы, если он разрушает греховные средостения, отделяющие его от Бога, то тогда сила Божия живет в этом человеке. И это не миф, не мечтание, это реальность, которая дарована нам в примере святаго преподобного Серафима Саровского. Недаром, прознав про старца, который, будучи немощным, живет в уединении, к нему потекли люди, понимая, что это особенный человек, что обычный человек навряд ли мог бы в таких условиях выжить. А преподобный не только выживал, как сейчас сказали бы, а он жил полной духовной жизнью и набрал такую силу духа, что прикоснуться к этой силе хотели самые физически сильные люди и властные, и могущественные. Все хотели прийти к преподобному Серафиму, чтобы через разговор с ним, через общение духовное, набраться от него, невощмного старца, той великой силы, которую ему дал Господь. Вот этот пример преподобного Серафима вообще ставит под сомнение, насколько внешние обстоятельства жизни могут влиять на полноту жизни человека. Если взять целеполагание современных людей – то комфорт, достижение благополучия, удобств является одной из самых притягательных целей. Для достижения именно такого стиля жизни отдается все, и материальные средства. Да жизнь отдается. Человек работает часто именно для того, чтобы обеспечить себе вот такое комфортное бытие. Но и знаем, что во дворцах люди руки на себя накладывают. И самые богатые люди с мостов бросаются. И погибают, потому что счастье человека, подлинное счастье, как мы говорим, полнота бытия, определяется силой божественной благодати. Вот когда благодать Божия поспешествует человеку, он может быть уже не таким богатым и не таким знатным, и не в таком уж комфорте жить, а быть человеком счастливым. Благодать Божия согревает душу, очищает человека от его пороков, от его грехов, делает его действительно обладателем полнотой жизни. И пример преподобного Серафима убедительное тому свидетельство. Наш народ особенно почитает преподобного Серафима, потому что на протяжении большей части истории мы ведь не жили богато. По многим причинам. И сейчас не являемся самыми богатыми. Хотя, конечно, условия жизни радикально изменились. Но вот для нашего народа образ преподобного Серафима, этого отказавшегося от всяких благ внешних старца, стяжавшего огромную духовную силу, является и примером, и идеалом. Потому истекаются до сих пор многие-многие паломники в место, где святой преподобный Серафим проводил эти свои спасительные дни в дремучем лесу, чтобы там, в Сарове, почерпнуть благодать, которая в ответ на наши молитвы к преподобному даруется самим Господом и Спасителем.

Ищик мя, яко укрепишеся паче мене, изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему. Мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Из глубины возвах Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой, да будут уши Твои в нем.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами священник Стефан Демусчи. Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из первой главы Евангелия от Марка, с 29 по 35 стих.
2: «И абьи сонмище исходящее, придоше в дом Симонов и Андреев».
3: Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился.
2: Пусто место и ту молитву деяши.
1: В сегодняшнем чтении мы слышим, как после изгнания нечистого духа и задержимого Христос идет в дом Симона, будущего апостола Петра, и Андрея, двух первых призванных учеников. Здесь в доме лежит и тяжело болеет теща апостола Петра. Дальнейшее ее исцеление очень важно и интересно, но прежде стоит отметить и сам факт того, что Петр был женат. Кажется, что в этом нет ничего особенного, но это упоминание ценно, потому что показывает, что на пути спасения дело не в наличии или отсутствии брака, но в том, что для человека оказывается наиболее ценно, в чем он видит смысл своей жизни, что движет его поступками. Так было не только тогда, это так и сегодня. Нам и сегодня стоит помнить, что христианство не пренебрегает браком, но, напротив, благословляет его как один из путей, на котором открываются возможности для любви и служения ближнему. Что, кстати, сам сегодняшний текст прекрасно иллюстрирует. Итак, когда Христос приходит в дом Петра, ему говорят о тяжело больной. Причем это обращение к нему, очевидно, связано с только что происшедшим исцелением в синагоге. Оно как бы продолжает его. Они видели чудо там и с надеждой подходят ко Христу здесь. Что же ими движет? Очевидно, любовь к больной и доверие. Но разве Христос, пришедший по его собственным словам спасать погибшие и знающий все немощи человеческие, не знал и причину болезни, и то, где именно лежит родственница Петра? Разве не мог он сам подойти к ней и исцелить ее? Конечно, мог. Но для него оказывается важно, чтобы люди со своей стороны проявили к ней любовь и заботу. Ни она ничего не говорит Христу, ни он ей. Возможно, она так тяжело больна, что не может ни спрашивать, ни отвечать. Но за нее просят другие. Они любят ее, и по их любви она получает исцеление. Любовь близких говорит о ней гораздо правдивее любых слов. Это, конечно, стоит запомнить каждому из нас. Если мы надеемся на то, что ближние будут о нас молиться, мы в первую очередь должны жить так, чтобы они нас любили, потому что лучшим подспорьем в молитве является любовь. Интересно, что Христос просто берет ее за руку и поднимает, будто показывает, что для него это исцеление не связано с трудом или каким-то внутренним напряжением. После исцеления теща Петра, как говорит евангелист, стала служить Христу. Это последнее замечание чрезвычайно важно. Как часто в Евангелиях от Спасителя ждут просто исцеления. Редко кто-то оказывается хоть сколько-нибудь благодарным. Но теща Петра не просто благодарна. Она понимает, что если Бог вернул ей жизнь, то ведь не для того, чтобы она тратила ее впустую. Можно думать, что выражение «стало служить Ему» вовсе не означает простого прислуживания за столом, но служение всеми силами, всей жизнью. Несомненно, Бог постоянно присутствует в нашей жизни. Как тогда, так и сейчас Он исцеляет многих и изгоняет лукавых, обновляя этим жизнь людей. Будем же стараться, чтобы дар исцеленной и восстановленной жизни, которую мы получили от Него, не был дан нам напрасно, чтобы и мы, как теща Петра, смогли своей жизнью хотя бы и в малой мере послужить Христу.
0: Евангелие, день за днем.
4: песнопение всеночного бдения.

0: ибо слово Господне право, и все дела Его верны.
1: Святость Церкви. В студии священник Михаил Макаров.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы с вами уже говорили о том, что в жизни церкви, богослужения усваиваются различные поименования. Одних мы называем святителями, других мы называем преподобными, третьих – праведниками. Речь идет о том, что эти люди в своей земной жизни были прославлены различными, благочестивыми, различными угодными делами. Не только прославлены различными делами, но еще и важно, что они подвязались в разное время, они жили в разных условиях, они жили в разных странах. Мы помним слова апостола Павла о том, что одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворение, иному пророчеству, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Из этих слов великого Павла мы с вами можем видеть то, что люди могут равно спасаться в различных подвигах, могут спасаться в различных условиях, в различных странах, в различных временах. Это важно для нас, братья и сестры. Это важно потому, что мы должны понимать, что где бы мы с вами ни подвязались, по какому бы мы пути ни шли, везде мы можем сподобиться богоподобия, везде мы можем сподобиться славы Божией. Именно поэтому мы должны с вами внимательно изучать, внимательно чтить тех святых, изучая их подвиг, изучая то, в каких временах они сподоблялись святости. Читая Священное Писание, мы с вами знаем о том, что и по смерти святым дается различная слава. Апостол Павел говорил о том, что иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится славе. Отсюда мы можем заключить, что и по смерти святые могут почитаться по-разному, и по смерти они могут пребывать в разных ликах, пребывать в разной степени уподобления Богу. Объединяет их всех лишь одно – то, что они всецело исповедали православную веру, жили по заповедям Божиим и трудились ради славы Христовой. И, несомненно, важнейшим является то, что те благодатные дары Духа Святаго, которых они способились еще при своей земной жизни, являются не только лишь их заслугой, а главным образом являются результатом сотрудничества, результатом соработничества благодати Божией и самого человека. В этом главный смысл учения о святости православной церкви. Бог не спасает нас без нас. Необходимо соработничество, союзничество, совместное делание человека и Духа Святаго. Но хотелось бы еще напомнить, что само понимание святости в Ветхом и Новом Завете различно. Ветхозаветная святость понималась как всецелая принадлежность Богу и, как следствие этого, удаленность от остального мира. Вот это два важнейших критерия ветхозаветной святости. Всецелая богоизбранность и удаленность от окружающего мира. Но мы с вами должны помнить, что в Ветхом Завете человек еще не мог сам сподобиться божественной благодати. Человек еще был не спасен, поскольку еще не была принесена великая искупительная жертва. И поэтому главным образом, когда мы говорим о принадлежности Богу ветхозаветных святых, речь идет о богоизбранности, о том, что Бог сам избирал себе угодников. В этом смысл всей жизни ветхозаветного Израиля, Ветхого Завета. Подробнее о ветхозаветных святых мы с вами поговорим в следующей нашей встрече. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

состраждущий помощник и спаситель будеши. Вем всесильный владыка, яко вся сия тебе убо не быше потребна, но человеческого ради спасения, да всех нас искупишь и от лютой

0: Радио «Образ». Слушайте сердцем.
1: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И наш сегодняшний разговор об известном образе, который называется «Спас Вседержитель», или по-гречески «Пантократор». Подобно тому, как иконография Иисуса Христа находится в центре всей православной иконописи, так образ Христа Вседержителя, Пантократора, занимает центральное место среди многочисленных типов изображения Спасителя. Догматическое значение этой простой по сюжету и повсеместно распространенной иконы огромно. Христос – Царь Небесный и Судья. Он есть Альфа и Омега, начало и конец. Господь, который есть, был и грядет. Вседержитель. Образ Пантократора сформировался еще на заре христианской иконописи. К этому типу относятся первые из дошедших до нас икон, знаменитая энкаустика из Синайского монастыря святой Елены. Энкаустика – это такая техника иконописи, которая применялась в древности. Слово «пантократор» в переводе с греческого означает «властитель всего». Говорит о всесильной, божественной сущности Иисуса Христа, пришедшего в этот мир в человеческом воплощении. Каноническое исполнение иконы представляет Спасителя в возрасте проповедничества, в традиционных одеждах, держащего Евангелие и согнувшего правую руку в благословляющем жесте. Толкование образа с точки зрения богословия и христианской догматики очень сложно и зависит от контекста и особенностей исполнения, или, как это еще называется, извода. Христос Вседержитель, Он и грозный Судья, пришедший на землю в конец времен для свершения суда, и Владыка Небесный, и Бог Творящий. Собственно, изводы, многие из которых легли в основу самостоятельных изобразительных типов, и составляют большую часть от известных сегодня икон Христа Вседержителя. Среди них наиболее известен классический образ Спаса на троне, который имеет более выраженный эсхатологический подтекст, то есть говорит о втором пришествии и страшном суде, и часто встречается в храмовых росписях. Этот образ Христа на престоле располагается в куполе или в центре иконостаса христианского храма. Распространенная вариация образа Спаса на троне, которая считается самостоятельным иконописным типом, называется «Спас в силах» и представляет Христа, восседающего на престоле на фоне красного ромба, синей сферы и пурпурного прямоугольника, символизирующих, соответственно, божественное пламя, мир сил небесных и церковь земную. В иных исполнениях известны иконы Христа Пантократора, на которых он изображается либо в рост, либо по грудь, либо оплечно, то есть по плечи. Вот это последнее изображение еще имеет название «Спас ярое око», с открытым Евангелием, с предстоящими ангелами и святыми. Особое направление в иконографии Христа составляют так называемые апокрифические изображения. Так широкое распространение на Руси снискала иконография, которая называется «Царь царем», основанная на фрагменте из Откровения апостола Иоанна Богослова, который описывает явление Спасителя в царском обличии со множеством диадем и надписью на бедре «Царь царей» и «Господь господствующий». Схожий подтекст лежит и в основе иконы «Великий архиерей», которая представляет Христа в образе первосвященника. Такие удивительные и разные образы Спасителя мы можем видеть в храме, но в равной степени мы обращаемся к Нему через любой Его образ и просим Его о том, чтобы Он даровал нам сил, свое благословение и своей помощи во всех наших делах.
0: Русские иконы.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 1, стихи с 29 по 35. Давайте послушаем.
2: «И объ сон мещи сходяще, придоше в дом Симонов и Андреев».
3: Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился.
2: Пусто место и ту молитву деяши.
1: Для современного человека мысль о служении постепенно становится чем-то архаичным. Профессии, связанные со службой, теряют свою популярность и привлекают только на экране. Служба в армии у многих вызывает панический ужас. Словосочетание «обслуживающий персонал» стало синонимом чего-то второсортного, чем-то вроде «низшая каста». И напротив, растет популярность профессий, где человек работает на себя, устраивает свою жизнь и жизнь своей семьи. Мы не хотим служить, мы хотим, чтобы служили нам. Поэтому мы требуем от персонала качественной работы и очень раздражаемся, когда нас некачественно обслужили в магазине, больнице, госучреждениях. Даже в храм мы зачастую приходим с требованиями, чтобы нам гарантировали качественный сервис. Если же нас кто-то к чему-то обязывает, говорит, что мы должны делать, мы испытываем дискомфорт и чувствуем себя ущемленными в своих правах. Мы хотим быть хозяевами собственной жизни, ни от кого не зависеть. Наверное, не всегда это плохо. Но беда, если человек делает этот вектор мейнстримом своей жизни. Тот небольшой евангельский отрывок, который мы только что услышали, предлагает нам совершенно иную максиму поведения. Из греческого оригинала Евангелия мы узнаем, что теща Петра, которую исцелил Христос, страдала не просто недомоганием, которое сопровождалось головной болью с температурой. Это было то, что сейчас мы называем малярийная лихорадка, болезнь, которая вытягивает из человека все жизненные соки. В большинстве случаев люди умирали. Если же выживали, то после недуга еще очень долго приходили в себя, не вставали с постели, набирали сил. Произошедшее тем и поразительно, что после исцеления женщина мгновенно встала и тотчас стала молча прислуживать Христу и гостям. Это не только яркое свидетельство того, что Христос, как Бог, властен над самой природой. Это яркая характеристика самой тещи Петра. Вместо того, чтобы пойти обсудить чудо с соседками, сесть за стол и посудачить с зятем, заняться любимым делом, наконец, она тотчас стала молча прислуживать Христу и гостям, хотя вряд ли кто ее просил об этом после такой болезни. Не меньший подвиг служения людям берет на себя Спаситель. Целыми днями его окружали толпы людей, больных, несчастных, бесноватых. Они ходили за ним постоянно, осаждали дома, в которых он останавливался, не давали проходу на улице, и всем он терпеливо и безропотно служил своими силами, исцелял, утешал, проповедовал. Никакой, как бы мы сказали, личной жизни, никакого личного пространства. Единственный вариант остаться одному, наедине с собой и помолиться Отцу, это встать засветло, когда люди еще спят, и незаметно уйти куда-нибудь в пустынное место. Ну, он же Бог, скажем мы. Да, это так. Но ведь он вместе с тем и такой же человек, со всеми нашими телесными немощами и потребностями. Эти два евангельских эпизода в очередной раз напоминают нам важную истину. Человек создан не для того, чтобы беззаботно наслаждаться благами жизни. Он создан для служения. В этом его предназначение. А потому только в этом он может найти счастье, покой и глубокое удовлетворение. Речь идет не только о служении Богу, ведь служение Ему начинается там, где мы честно и жертвенно все свои силы и таланты отдаем обществу, государству, своему ближнему. И это путь отнюдь не только для тех, кто хочет стать христианином. Он для всех тех, кто хочет стать просто человеком.
0: Евангелие день за днем. песнопение всеночного бдения.

Боже, милостив буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадях, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе, что содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мимуди грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствы. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избави тебя от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица.

Не отмени и просвети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшую славе всем Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть, и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, в Него же вера в охом, и Его же имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли,

меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моя и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое. На Тябо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершать все неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава,

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, велико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, якогда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная Преснодева, Мать Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и

Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь днем? Семи гроб предлежит, семи смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасеши ничтоже вели, и аще чистого помилуеши ничтоже дивно. Достойней бы суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, о семь яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твоя не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беса силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнание всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойны молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресечает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам, яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего и на всякий час,

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: Всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Святость Церкви. В студии священник Михаил Макаров.
2: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Вот в последнее время все больше и больше внимания в нашей церкви обращается именно на царственных старостотерцев, как, например, христианской семьи. У нас, к сожалению, не так много именно истинно христианских семей. Покровителями христианской семьи у нас считаются Петр и Феврония, которые взирают на нас из глубины веков. Петр и Феврония – это наши заступники, возможно, молитвенные предстоятели. Но мы должны с вами понимать, мы должны с вами помнить, что святость – это не только молитвенное заступничество перед Богом. Это еще и пример, которому может и должен стремиться следовать каждый христианин. И, на мой взгляд, знаменательно, что сейчас в наших святцах появилась семья, вся жизнь которых известна, которые были практически нашими современниками. Семья, от которых сохранились фотографии, сохранились даже видеодокументы. Семья Николая Александровича, Александра Федоровна Романовых. Народное благочестие говорит об идеальной семье, мы с вами прекрасно знаем. Говорит, что они жили мирно и счастливо, умерли в один день. Но важно и другое. Когда люди вступают в брак, они дают перед Богом обещание быть вместе в горе и радости, в богатстве и бедности. И мы с вами видим, что все это в полной мере можно отнести к семье Романовых. Само их знакомство смело можно назвать любовью с первого взгляда. После их первой встречи будущий император, тогда еще юноша, запишет в своем дневнике: «Мечта моей жизни – жениться на Алекс Г., на Алисе Гессинской». Путь их браку был непростым. Родители Николая, Александр III и Мария Федоровна, вначале были против, но любовь оказалась сильнее. Николай и Александр не хотели для себя ни власти, ни почитания. Стоит сказать, что роли императора и императрицы никогда особо их не привлекали. Они неоднократно подчеркивали, что все, чего они жаждали, это тихая семейная благочестивая жизнь вдали от государственных дел. И, конечно, много детей. Ненадолго расставаясь, они писали друг другу практически ежедневно. Делились в этих ежедневных посланиях мельчайшими событиями своей жизни. Чистые и искренние, полные взаимных чувств тонкие листочки с бисерным почерком и маленькими нарисованными коронками дошли до наших дней. Как они умели любить, если бы только они могли бы оставаться простыми людьми. Но Господь призвал их для иного подвига. В их жизни, как и в жизни любой, наверное, семьи, все было далеко не безоблачно. Была тяжкая, смертельная и неизлечимая в те времена болезнь любимого сына, цесаревич Алексей. Было непонимание со стороны близких, со стороны родственников. Была война, политическое нестроение. Но все это они преодолевали вместе. Преодолевали стойко. Заключая брак, они во всем решили положиться на милость Божию и жить так, чтобы ни в чем его не прогневать. Они жили мирно, жили счастливо, жили по-христиански просто. Их дочери и сама императрица всегда одевались достаточно просто, незатейливо. Часто ходили без украшений, ели простую пищу, проводили свои дни за чтением, вышивкой, рисованием, очень любили играть в бадминтон. Что касается цесаревича, то, несмотря на все внимание к его персоне, несмотря на его болезнь, он рос необыкновенно добрым и чутким мальчиком. Александра Федоровна старалась сделать все, чтобы быть самой преданной женой и самой заботливой матерью. Шестым ребенком для нее был сам император. Ее Ники, как она его называла. Каждый вечер Ники спешил в малиновый будуар, в котором она жила. Спешил для того, чтобы отдохнуть, чтобы забыться от государственных дел. Александра жалела его, гладила по голове, повторяла: «Бедный Ники». Он слушался ее во всем, советовался с ней в каждой мелочи. Ее потом будут в этом обвинять. Для нее это была жизнь ее любимого мужа, ее Ники. а для мужа невозможно было разделить государственное и личное. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Радиообраз представляет проект «Лекторий».
1: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
0: Цикл лекций «Духовные основы русской литературы». Русский дух в повести «Тарас Бульба» Николая Васильевича Гоголя.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим об одной из самых, наверное, известных и удивительных повестей Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба». Мы попытаемся выделить одну очень важную, может, даже доминирующую тему в этом произведении. Мы будем говорить о русском духе повести «Тарас Бульба». Значит, вот русский и православный – это синонимы. Потому что за русскую землю, за православную веру, собственно, и будут стоять казаки и казачество, описанное в этой повести. Обратите внимание, все делается во славу христианства и в защиту православия. В первой редакции слово «русский» употреблено всего лишь 3 раза. Во второй редакции слово «русский», почему я на ней останавливаюсь, более 30 раз. То есть для Гоголя это была уже существенная поправка именно с осмыслением вот того самого русского духа, которым пронизана вся эта повесть. Потому что русский – это православный. А отсюда уже выступает и все остальное. Так вот, понятно, что не может быть русским человеком, если он там клонится к Варшаве, и если перенимали польские обычаи, заводили роскошь, понятное дело, что они переставали быть русскими. И, соответственно, если это касалось кого-то из казаков, то понятно, что переставали быть и христианами, казаками, защитниками своего отечества. В чем должны проявляться? В бражничестве и в ратной науке. Вот, собственно, в Запорожской сечи эту премудрость и постигали. Вот здесь описано 3 больших эпизода, когда Гоголь показывает, как мгновенно, то есть кутили-кутили, пили долго, несколько дней, но как только нужно выступать, потому что Польша напала, мгновенно все протрезвели. То есть это вот какая-то такая некая слабость, некое баловство. То есть нужно чем-то занять. Ну, когда бражничать? Ну, когда нет какого-то определенного дела. А вот когда она появляется, то сразу же все это в сторону и уже подошло основное дело. То есть ради чего эти рыцари и собираются в Запорожской сечи. Хочу подчеркнуть, как разворачивается Божий промысел о героях и Тарасе Бульбе, и как они его почитают. Знаете, когда уже все изрядно устали, горилки достаточно выпили, легли спать под покрывалом звездного неба, Тарас Бульба говорит: «Ну, дети, пора спать, а завтра будем делать то, что Бог даст». Вот это вот тоже очень важное упование на Божий промысел. Когда Гоголь рассказывает о принятом решении, то, что нужно собираться, и как они быстро довольно-таки собрались, несмотря на то, что, так сказать, пили горилку, но Тарас Бульба четко давал совершенно указания, что нужно было делать. И вот тут Гоголь переводит взгляд на мать, жену Тараса Бульбы. «Вся любовь, все чувства, все, что есть нежного и страстного в женщине, все обратилось в нее в одно материнское чувство. Потому что она вот только и смогла, что побыть сыновьями всю эту ночь. Она даже не ложилась спать. Она с жаром, страстью, со слезами, как степная чайка, вела с ней детьми своими. Ее сыновей, ее милых сыновей берет для того, что не увидать их никогда». Вот материнское сердце Вещун четко, совершенно это ей подсказал. А теперь обратите внимание, какой образ использует Гоголь, как степная чайка. Это вам ничего не напоминает? Какое произведение древнерусской словесности? Это Чибис, степная чайка, которая Ярославна, слово «полкивгая», как раз сравнивается именно с этой чайкой, которая называется в слове «полкивгая» зигзицею. Это как раз и есть та самая степная чайка. И вот на что бы тоже хотел обратить внимание, Николай Васильевич очень хорошо знал слово «полкивгая». Для Гоголя было очень важно та самая канва повествования, чтобы была связь с древностью, в том числе со словом. Во всяком случае, русская земля, как понималось во слове, она точно так же понимается и в Тарасе Бульбе. Можно сказать, что в какой-то степени Тарас Бульба есть ключ смысловой к пониманию слова «полку Игореве». Знание Гоголем древнерусских текстов позволяет нам понять, как они воспринимались, во всяком случае, в XIX веке. Ну и когда уже на следующее утро пора было выезжать, теперь благослови, мать, детей своих. Моли Бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь рыцарскую, чтобы стояли всегда за веру Христову, а не то пусть лучше пропадут, чтобы и духа не было на этом свете». Когда Гоголь переделает повесть во второй раз, понятно, уже можно выставить смысловые скрепы. Вот то, что в этой первой главе мы с чем знакомимся, мы видим, как это будет отражаться в последующем повествовании. То есть здесь очень четкая продуманная композиция. Ну и опять же таки, моли Бога, чтобы они воевали храбро. Без молитвы ничего невозможно. «Подойдите, дети, к матери. Молитва материнская и на воде, и на земле спасает». Мать слабая, как мать, обняла их, вынула две небольшие иконы, надела им, рыдая, на шею. Вот материнское благословение. «Пусть хранит вас Божья Матерь. Не забывайте, сынки, мать вашу. Пришлите хоть весточку о себе». Далее она не могла говорить. Перед решающей битвой под Дубной, когда многие очень погибнут, казаки, накануне сыновья получат от матери еще одно благословение, как раз Богородичные иконы. Ну и понятно, как ехали молодые казаки, смутно, удерживая слезы, боясь отца, который со своей стороны был тоже несколько смущен, хотя стараться этого не показывать. День был серый, зенель сверкала ярко, птицы щебетали как-то в разлад. Вот тоже со словом полку Игоря перекликается. Потому что если там солнце тьмой путь заступало, Игорю, задонченно наоборот, солнце мне путь освещало, но первый поход абсолютно не нужный, я имею в виду Игоря Святославича. Поход Дмитрия Ивановича на Дон, он обословлен был защитой Отечества, и поэтому солнце ему путь оступало. А теперь смотрите, день был серый. Гоголь выбирает середину. Почему? Нужно было ехать в Запорожскую сечь этим двум молодцам. Была какая-то необходимость защищать Украину, выступать поход или против татарвы, бусурман, или против тех же ляхов. Вот в тот момент, который описывает Гоголь, такой надобности не было. Это была прихоть старого казака. От этого начинается и уже дальнейшее развитие событий. Дальше, пока едут молодцы в Запорожскую сечь, Гоголь пытается нас познакомить с сыновьями. Старший Остап считался одним из лучших товарищей. Он редко предводительствовал другими дерзких предприятиях, но зато он был всегда одним из первых приходивших под знамена предприимчивого бурсака и никогда ни в коем случае не выдавал своих товарищей. Знаете, и в последней битве он тоже не выдаст своих товарищей. Бросится защищать своих товарищей и попадет в плен к полякам. Андрей, наоборот, чувства имел более развитые. Часть являлся предводителем довольно опасного предприятия. И иногда с помощью изобретательного ума свое умел увертываться от наказания. Остап всегда терпел наказание. Когда его в чем-то обвиняли, он даже не пытался оправдаться. Снимал свитку и подставлял спину подростки. Андрей любил выкрутиться. Потребность любви вспыхнула в нем живо, когда он перешел за 18 лет. Чувства в нем во всей полноте раскрылись. Женщина чаще стала представляться горячим мечтам его. Он слушал философские диспуты, видел ее поминутно, свежую, черноокую, нежную. Вот мы с вами говорили о прилоге. Этот прилог тут и зарождается у Андрея. И у Гоголя здесь тоже развивается учение о прилоге. 5 стадий развития греха у Андрея Бульбы. И познакомится-то он с красавицей Полькой, дочерью польского пана. Но сначала, когда будет ходить по подолу, и там в окне и увидел дочь польского пана. Увидел стоявшую у окна красавица, какую не видывал отроду, черноглазую и белую, как снег, озаренный утренним румянцем солнца. Вот отсюда начинается собственный прилог. Маленькая деталь, где вторично Андрей увидит эту барышню в католическом храме, в костеле. Андрей, будучи бурсаком, будучи семинаристом, учащимся в Могилянской академии, почему-то посещал костел. Польский. Почему? Вот эта вот склонность человека к смене веры, или что это, любопытство, он же не знал, что эта красотка находится в то время, когда он заходил в костел там. Это были случайные встречи. Значит, он по какой-то своей внутренней необходимости заходил в этот костел. Далее мы уже попадаем в сечь, которая описывается, собственно, как некая большая дружная семья. «Здравствуйте, пановы!» «Здравствуйте, и вы», — отвечали запорожцы. По смуглым лицам было видно, что все они были закалены в битвах и спробовали всяких невзгод. Так вот она, сечь. Вот то гнездо, откуда вылетают все эти гордые, крепкие, как львы. Вот откуда разливается воля и казачество на всю Украину. Друг друга приветствуют. Откуда Бог несет тебя, Тарас? Ты как сюда зашел? И так далее, и так далее. Смотрите, откуда Бог тебя принес? Вот здесь что, по Божьей воле или по хотению самого Тараса Бульбы? По хотению. Ну и вот вся сечь, всякий, приходящий сюда, позабывал и бросал все, что дотоле его занимало. То есть вот теперь уже будет как бы единый разум, единая цель, единая общность. Веселость была пьяна, шумна, но при всем том, это не был черный кабак, где мрачно искажающим весенним забывается человек. Это был тесный круг школьных товарищей. Это действительно какой-то дом, и все сюда возвращались, как собственный дом, из которого только на час и вышли. Пришедший являлся кошевому и по обыкновению говорил: «Здравствуй, что, во Христа веруешь?» «Верую», – отвечал приходивший. «И в Троицу Святую веруешь?» «Верую». «И в церковь ходишь?» «Хожу». «А ну, перекрестись». Пришедший крестился. «Ну, хорошо», – отвечал кошевой. «Ступай же в тот курень, который сам знаешь». Значит, на чем строится взаимоотношения, товарищи? На вере. Что такое церковь? Это тоже единая семья. Вот сечь – единая семья, когда один за всех и все за одного. И церковь, которая объединяется, как вот здесь вот подчеркивается, Христом. И вся сечь молилась в одной церкви, готова была защищать ее до последней капли крови, хотя и слышать не хотела о посте и воздержании. Замечательное сказанное слово. То есть до последней капли крови готовы защищать церковь, но никто не хотел слышать о посте и воздержании. Когда перепились казаки, один из них сказал: «Если бы еще пост какой был, тогда другое дело. А поста нет, понятно, что можно и напиться». Хотя и не соблюдали постов, но оглядывались. В данном случае это очень важно. Ну и строгий суд, на который выносили сообщество казаков, проступки своих друзей. Если казак проворовался, украл какую-нибудь безделицу, то считалось уже поношением всякому казачеству. Его, как бесчестного, привязывали к позорному столбу и клали возле него дубину, которую всякий проходящий обязан был нанести ему удар, пока таким образом не забивали его насмерть. Неплатившего должника приковывали цеплю к пушке, где должен был он сидеть до тех пор, пока кто-нибудь из товарищей не решался его выкупить и заплатить за него долг. Но более всего произвела впечатление на Андрея страшная казнь, определенная за смертоубийство, то есть если кто-то кого-то убьет. Тут же при нем вырыли яму, опустили туда живого убийцу, сверх того поставили гроб, заключенный тело им убиенного, а потом обоих засыпали землею. Долго потом сочудился ему страшный обряд казни, и все представлялся тот за

Потому что сами казаки-то не любили школу проходить и всякие упражнения выполнять, как регулярное войско, ну, разве что пострелять по цели, еще куда ни шло. А саблей махать попусту не было желающих. И вот для них наука – это были военные действия, то есть столкновения или с Турцией, или с бусурманами, или с теми же поляками. И поэтому старый Тарас тут выступил инициатором таких военных действий. Он приходит к Кошевому. «Что, Кошевой, пора бы погулять с запорожцем». «Негде погулять», – отвечал Кошевой, вынув из рта маленькую трубку и сплюнул на сторону. «Как негде? Можно пойти на Турещину или на Татарву». «Не можно ни в Турещину, ни на Татарву», – отвечал Кошевой, взявши опять хладнокровно рот в свою трубку. «Как не можно? А так, мы обещали султану мир». «Так ведь он бусурман, и Бог и Святое Писание велит бить бусурманов». «Замечательный довод. Не имеем права. Если бы не клялись еще нашу верою, то есть православной верой, то, может быть, и можно было бы. А теперь нет, не можно». «Как не можно? Как же ты говоришь, не имеем права? Вот у меня два сына, оба молодые люди. Еще ни разу ни тот, ни другой не был на войне, а ты говоришь, не можно, не имеем права. Так, стало быть, следует, чтобы пропадала даром казацкая сила, чтобы человек сгинул, как собака, без доброго дела, чтобы ни отчизне, ни всему христианскому не было бы от него никакой пользы. На какого черта мы живем? Растолкуй мне это. Ты человек умный, тебя недаром выбрали в кошевые. Растолкуй ты мне, на что мы живем?» Кошевой не дал на этот вопрос ответа, немного помолчал, потом сказал: «Войне все-таки не бывать». «Так не бывать в войне?» «Нет, и думать об этом нечего». «Ну, постой же ты, чертов кулак», – сказал Бульба про себя, – «ты у меня будешь знать». И положил тут же отомстить Кошевому. Он действительно такую даже и смуту некую устроит, чтобы сняли Кошевого, ну и поставили нового Кошевого, Тердягу. Хотя престарелый, но умного казака, вот его-то и избрали. Ну и вот уже на следующий день Тарас Бульба совещался с новым Кошевым, как поднять запорожцем на какое-нибудь дело. У него вызрел план молодых отправить или в Туреччину, потому что немножко пошалили на лодках, а потом уже, если там турки вяжутся в военные действия, подтянуть всю запорожскую сечь. Тоже такой немаловажный момент. Вот русские, поскольку поклялись верою, не нарушают мир с турецким султаном. Но турки, как раз узнав, что сечь поднялась и ушла, тут же напали с тем, чтобы вот тот скарб, спрятанный казаками, раздобыть и оставшиеся запорожские сечи казаков истребить, кого-то взять в полон, но самое главное – забрать вот тот самый скарб, то есть все деньги, которые добыли во всех своих походах казаки. То есть вот турки нарушили мир, в отличие от русских. И вот тоже интересный мотив, который избирает Кошевой, естественно, решивший подыграть немножко Тарасу Бульба в раскрытии, или точнее, открытии этого похода. «Не думайте, Панова, чтобы я, впрочем, говорил это, чтобы нарушить мир. Сохрани Бог. Я только так это говорю. При том же у нас храм Божий. Грех сказать, что такое. Вот сколько лет уже, как по милости Божией, стоит сечь, а до сих пор не то же, чтобы снаружи церковь, но даже образа без всякого убранства нету. Хотя бы серебряную ризу кто догадался выковать, на иконы имеется в виду. Ну, то есть, совсем некрасивой стоит церковь. Вот если уже чем-то и оправдать поход, ну, это хотя бы тем, чтобы раздобыть помного богатства и украсить церковь. Может ли это быть благим намерением? За что положат тогда голову свои казаки? За убранство? За ризы золотые? Понимаете, вот тут Гоголь только очень подмечает, что есть вера, а есть то, что ей сопутствует. Разобраться в этих вопросах должен, в общем-то, каждый, в том числе и казаки должны в этом разобраться. Да, внешнюю причину можно отыскать, вот она здесь как раз и отыскивается. Ну, правда, подоспело известие, что поляки стали угнетать православных. Ну и тут, в общем-то, довольно красочно Гоголь описывает. И здесь я хочу напомнить, что в 1569 году по Люблинской унии Украина была присоединена к Речи Посполитой. Ну и, собственно, после этого православным крестьянам на Украине или окраине, собственно, отсюда и пошло это название, Речи Посполитой, стало жить весьма тяжко. Вот один из казаков, который примчался на сечь, говорит о той гетьмовщине. Гетьман, он должен был служить польскому королю, ну и

0: это так называемые реестровые казаки, которые попадали в реестр, они были на службе польского короля. Их было немного. В разные времена, по-разному, около 30 тысяч, иногда доходило до 60 тысяч. В основные, так сказать, это беглые казаки, которые были в Запорожской Сечи, они, естественно, польскому королю никак не подчинялись. Прискакал человек совершенно в взорванной одежде, еле-еле он добрался до запорожцев, прибыл с бедою. А вы разве ничего не слышали о том, что делается на Гетьмовщине? Да говорит, что же делается? А то делается, что и родились, и крестились, а такого еще никогда и не видали. Замечательная присказка. И родились, и крестились. Уже церкви святые теперь не наши. Как не наши? Если жиду вперед не заплатишь, то и беднее нельзя править. А если рассобачий жид не положит значка нечистой свою рукой на святой Пасхе, то и святить Пасхи нельзя. Врет он, полный братой. Не может быть такого, чтобы нечистый жид клал значок на святой Пасхе. Слушайте, еще не то скажу. И ксенз доедет теперь по всей Украине в таратайках. Да не то беда, что в таратайках. А то беда, что запрягает уже не коней, а простых православных христиан. Ну и так далее, и так далее. Исторически действительно были такие моменты на правобережной Украине, когда иудеям сдавались в аренду не только церкви, но и монастыри. И вот православный священник должен брать в аренду уже теперь у иудеев разрешение с тем, чтобы отслужить службу. Таких примеров исторически есть зафиксированных в документах. Так что притеснение или даже поругание, по сути дела, веры, о котором говорит Гоголь, и стало той самой побудительной силой, чтобы все казачество выступило на ее защиту. Все они могли снести, но вот то, что надругается над православием, это уже вольная казацкая душа вынести не могла. Ну и спрашивает, а что же, не было казаков, которые могли бы защитить эту веру? Гетьман ваш и полковники что делали? Наделали полковники таких дел, что и не приведи Бог нам никому. Да каких? А так, что теперь гетьман, зажаренный в медном быке, лежит в Варшаве, а полковничьи руки и головы развозят по ярмаркам и показывают всему народу. Вот что наделали полковники. То есть они уже погибли, они действительно защищали веру, но погибли. Появились тоже собаки между нашими, уже приняли их веру. То есть или унию, или католицизм. Ну и вот всколебалась вся толпа. Сначала пронеслось по всему берегу молчание, подобному, как бывает перед свирепой бурей, а потом вдруг поднялись речи, и весь заговорил берег. Как? Чтобы жиды держали в аренде христианской церкви? Чтобы ксензы запрягали в оглобли православных христиан? Как? Чтобы попустить такие мучения на русской земле от проклятых недоверков? Здесь возникает тема русской земли. Повторяю, она присутствует только в древнерусских памятниках. Гоголь берет вот это вот понятие «русская земля», то есть та земля, на которой распространено православие, есть замечательное слово о погибели русской земли, наверняка Гоголь его знал. Вот православная земля, это как раз между католиками на Западе, то есть между чехами, ляхами, немцами и на Востоке язычниками. Вся эта земля, как говорится, слово «погибели» русской земли была отдана русскому народу. С этого момента Гоголь начинает строить образ русской земли, вот как она воспринимается в воображении или, так сказать, вот в понятиях запорожцев.
1: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.

0: Пора читать.
1: Белый ангел России. Житие святой великой княгини Елисаветы Феодоровны в пересказе для детей. Издательство Сретенского монастыря, 2024 год. Новое издание книги «Белый ангел России. Житие святой великой княгини Елисаветы Феодоровны в пересказе для детей» станет удивительным открытием не только для детей, но и для взрослых. Это прекрасная и трогательная история принцессы, которая родилась в небольшом немецком княжестве и стала великой святой русской земли, небесной покровительницей всех, кто идет по пути добра, милосердия и любви к Богу. Автор книги Ирина Судакова ставит своей целью пробудить в детях любовь к церкви и помочь им взрастить в себе главные христианские качества. Рассказ о жизни святой великой княгини Елисаветы Феодоровны, написанный легким и доступным языком, дополнен художественными иллюстрациями и фотографиями, свидетельствами эпохи конца XIX века, начала XX века. Они помогают читателям своими глазами увидеть запечатленное время и сопереживать великим и трагическим событиям в России тех лет. Книга разделена на три части. «Принцесса Элла», «Великая княгиня», «Великая матушка». Они посвящены разным периодам жизни Елисаветы Феодоровны. В них рассказывается о ее семье и детстве, взрослении и юности, любви к супругу и новой родине, принятии православия, милосердии и благородстве, великом смирении и самоотверженном служении Богу и ближним. Всю жизнь совершенствуясь в деятельной любви, в самый трудный для страны час она стала великой матушкой, белым ангелом России, утешающим, помогающим, исцеляющим души и тела страдающих людей. Внимательный читатель не останется равнодушным к судьбе великой княгини Елисаветы Феодоровны и получит уроки кротости, великодушия, смирения и любви. Текст книги доступен для детского восприятия. Ее можно читать всей семьей. Каждый найдет для себя что-то важное и полезное. Многие поучительные эпизоды запомнятся детям. А жизненный пример благотворительной деятельности преподобно-мученицы великой княгини Елисаветы Феодоровны особенно важен в наши дни, когда так много людей нуждается в помощи и поддержке.

0: Радио Образ. Доброе радио.
1: Читаем классику.
2: Александр Сергеевич Пушкин. Гробовщик. Незрим ли каждый день гробов? Сидин дряхлеющий вселенной. Державин. Последние пожитки гробовщика Адриана Прохорова были взвалены на похоронные дроги, и тощая пара в четвертый раз потащилась с Басманной на Никитскую, куда гробовщик переселялся всем своим домом. Заперев лавку, прибил он к воротам объявление о том, что дом продается и отдается в наймы, и пешком отправился на новоселье. Приближаясь к желтому домику, так давно соблазнявшему его воображение и, наконец, купленному им за порядочную сумму, старый гробовщик чувствовал с удивлением, что сердце его не радовалось. Переступив за незнакомый порог и нашед в новом своем жилище суматоху, он вздохнул о ветхой лачушке, где в течение 18 лет все было заведено самым строгим порядком, стал бронить обеих своих дочерей и работницу за их медлительность, и сам принялся им помогать. Вскоре порядок установился. Кивот с образами, шкаф с посудою, стол, диван и кровать заняли им определенные углы в задней комнате. В кухне и гостиной поместились изделия хозяина. Гробы всех цветов и всякого размера, также шкафы с траурными шляпами, мантиями и факелами. Над воротами возвысилась вывеска, изображающая дородного Амура с опрокинутым факелом в руке с подписью: «Здесь продаются и оббиваются гробы, простые и крашеные. Также отдаются на прокат и подчиняются старые». Девушки ушли в свою светлицу. Адриан обошел свое жилище, сел у окошка и приказал готовить самовар. Просвещенный читатель ведает, что Шекспир и Вальтер Скотт оба представили своих гробокопателей людьми веселыми и шутливыми, дабы сей противоположностью сильнее поразить наше воображение. Из уважения к истине мы не можем следовать их примеру и принуждены признаться, что нрав нашего гробовщика совершенно соответствовал мрачному его ремеслу. Адриан Прохоров обыкновенно был угрюм и задумчив. Он разрешал молчание разве только для того, чтобы журить своих дочерей, когда заставал их без дела, глазеющих в окно на прохожих, или чтобы запрашивать за свои произведения преувеличенную цену у тех, которые имели несчастье, а иногда и удовольствие в них нуждаться. Итак, Адриан, сидя под окном и выпивая седьмую чашку чаю, по своему обыкновению был погружен в печальные размышления. Он думал о проливном дожде, который за неделю тому назад встретил у самой заставы похороны отставного бригадира. Многие мантии оттого сузились, многие шляпы покоробились. Он предвидел неминуемые расходы, ибо давний запас гробовых нарядов приходил у него в жалкое состояние. Он надеялся выместить убыток на старой купчихе Трюхиной, которая уже около года находилась при смерти. Но Трюхина умирала на разгуляе, и Прохоров боялся, чтоб ее наследники, несмотря на свое обещание, не поленились послать за ними в такую даль и не сторговались бы с ближайшим подрядчиком. Сии размышления были прерваны нечаянно тремя франсмасонскими ударами в дверь. «Кто там?» — спросил гробовщик. Дверь отворилась, и человек, в котором с первого взгляда можно было узнать немца-ремесленника, вошел в комнату и с веселым видом приближился к гробовщику. «Извините, любезный сосед», — сказал он тем русским наречием, которое мы без смеха до ныне слышать не можем. «Извините, что я вам помешал. Я желал поскорее с вами познакомиться. Я сапожник, и имя мое Готлиб Шульц, и живу от вас через улицу, в этом домике, что против ваших окошек. Завтра праздную мою серебряную свадьбу, и я прошу вас и ваших дочек отобедать у меня по-приятельски». Приглашение было благосклонно принято. Гробовщик просил сапожника садиться и выкушать чаю, и благодаря открытому нраву Готлиба Шульца вскоре они разговорились дружелюбно.
3: «Каково торгует ваша милость?» — спросил Адриан.
4: «Хе-хе-хе», — отвечал Шульц, — «и так и сяк, пожаловаться не могу, хоть, конечно, мой товар не то, что ваш. Живой без сапог обойдется, а мертвый без гроба не живет».
3: «Сущая правда», — заметил Адриан, — «однако ж, если живому не на что купить сапог, то не прогневайся, ходит он и босой. А нищий мертвец и даром берет себе гроб».
2: Таким образом, беседа продолжалась у них еще несколько времени. Наконец сапожник встал и простился с гробовщиком, возобновляя свое приглашение. На другой день, ровно в 12 часов, гробовщик и его дочери вышли из калитки новокупленного дома и отправились к соседу. Не стану описывать ни русского кафтана Адриана Прохорова, ни европейского наряда Акулины и Дарьи, отступая, впрочем, от обычая, принятого нынешними романистами. Полагаю, однако ж, не излишним заметить, что обе девицы надели желтые шляпки и красные башмаки, что бывало у них только в торжественные случаи. Тесная квартирка сапожника была наполнена гостями, большую частью немцами-ремесленниками, с их женами и подмастерьями. Из русских чиновников был один будочник, чухонец Юрко, умевший приобрести, несмотря на свое смиренное звание, особенную благосклонность хозяина. Лет 25 служил он всем звании верой и правдою, как почтальон Погорельского. Пожар 12-го года, уничтожив первопрестольную столицу, истребил и его желтую будку. Но тотчас по изгнании врага на ее месте явилась новая, серенькая, с белыми колонками дорического ордена, и Юрко стал опять расхаживать около нее с секирой и в броне сермяжной. Он был знаком большей части немцев, живущих около Никитских ворот. Иным из них случалось даже ночевать у Юрки с воскресенья на понедельник. Адриан тотчас познакомился с ним, как с человеком, в котором рано или поздно может случиться иметь нужду, и как гости пошли за стол, то они сели вместе. Господин и госпожа Шульц и дочка их, 17-летняя Лотхин, обедая с гостями, все вместе угощали и помогали кухарке служить. Пиво лилось, Юрко ел за четверых, Адриан ему не уступал. Дочери его чинились. Разговор на немецком языке час от часу делался шумнее. Вдруг хозяин потребовал внимания и, откупоривая засмоленную бутылку, громко произнес по-русски: «За здоровье моей доброй Луизы!» Полушампанское запенилось. Хозяин нежно поцеловал свежее лицо 40-летней своей супруги, и гости шумно выпили здоровье доброй Луизы. «За здоровье любезных гостей моих!» — провозгласил хозяин, откупоривая вторую бутылку. И гости благодарили его, осушая вновь свои рюмки.
3: тут начали здоровья следовать одно за другим. Пили здоровье каждого гостя особливо, пили здоровье Москвы и целой дюжины немецких городков, пили здоровье всех цехов вообще и каждого в особенности, пили здоровье мастеров и подмастерьев. Адриан пил с усердием и до того развеселился, что сам предложил какой-то шутливый тост. Вдруг один из гостей, толстый булочник, поднял рюмку и воскликнул: «За здоровье тех, на которых мы работаем!» Предложение, как и все, было принято радостно и единодушно. Гости начали друг другу кланяться, портной сапожнику, сапожник портному, булочник им обоим, все булочнику и так далее. Юрко посреди сих взаимных поклонов закричал, обратясь к своему соседу: «Что же, пей, батюшка, за здоровье своих мертвецов!» Все захохотали, но гробовщик почел себя обиженным и нахмурился. Никто того не заметил, гости продолжали пить и уже благовестили к вечерне, когда встали из-за стола. Гости разошлись поздно и, по большей части, навеселе. Толстый булочник и переплетчик, коего лицо оказалось в красненьком софьянном переплете, под руки отвели Юрку в его будку, наблюдая всем случае русскую пословицу «долг платежом красен». Гробовщик пришел домой пьян и сердит.
5: «Что ж это в самом деле?» — рассуждал он вслух. «Чем ремесло мое не честнее прочих? Разве гробовщик, брат палачу? Чему смеются басурмане? Разве гробовщик гаер святошный? Хотелось было мне позвать их на новоселье, задать им пир горой, и не бывать же тому. А созову я тех, на которых работаю, мертвецов православных».
6: «Что ты, батюшка?» — сказала работница, которая в это время разувала его. «Да что ты городишь, перекрестись? Созывать мертвых на новоселье — экая страсть!»
5: «Ей-богу, созову!» — продолжал Адриан. «И на завтрашний же день!»
7: «Милости просим, мои благодетели, завтра вечером у меня попировать!»
5: «Угощу, чем Бог послал!» С этим словом гробовщик отправился на кровать и вскоре захрапел.
2: На дворе было еще темно, как Адриана разбудили. Купчиха Трюхина скончалась в эту самую ночь, и Нарочный от ее приказчика прискакал к Адриану верхом с этим известием. Гробовщик дал ему зато гривенник на водку, оделся наскоро, взял извозчика и поехал на разгуляй. У ворот покойницы уже стояла полиция, и расхаживали купцы, как вороны, почуя мертвое тело. Покойница лежала на столе, желтая, как воск, но еще не обезображенная тлением. Около ее теснились родственники, соседи и домашние. Все окна были открыты. Свечи горели, священники читали молитвы. Адриан подошел к племяннику Трюхиной, молодому купчику в модном сюртуке, объявляя ему, что гроб, свечи, покров и другие похоронные принадлежности тотчас будут ему доставлены во всей исправности. Наследник благодарил его рассеянно, сказав, что о цене он не торгуется, а во всем полагается на его совесть. Гробовщик по обыкновению своему побожился, что лишнего не возьмет, значительным взглядом обменялся с приказчиком и поехал хлопотать.
3: Целый день разъезжался, разгуляя к Никитским воротам и обратно, к вечеру все сладил и пошел домой пешком, отпустив своего извозчика. Ночь была лунная. Гробовщик благополучно дошел до Никитских ворот. У Вознесения окликал его знакомец, наш Юрко, и, узнав гробовщика, пожелал ему доброй ночи. Было поздно. Гробовщик подходил уже к своему дому, как вдруг показалось ему, что кто-то подошел к его воротам, отворил калитку и в нее скрылся.
5: «Что бы это значило?» — подумал Адриан. «Кому опять до меня нужда? Уж не вор ли ко мне забрался? Не ходят ли любовники к моим дурам чего доброго?»
3: И гробовщик думал уже окликнуть себе на помощь приятеля своего Юрку. В эту минуту кто-то еще приближился к калитке и собирался войти, но, увидя бегущего хозяина, остановился и снял треугольную шляпу. Адриану лицо его показалось знакомо, но в торопях не успел он порядочно его разглядеть.
5: «Вы пожаловали ко мне, — сказал запыхавшись Адриан, — войдите же и сделайте милость».
3: «Не церемонься, батюшка, — отвечал тот глухо. — Ступай себе вперед, указывай гостям дорогу».
6: Адриану и некогда было церемониться. Калитка была отперта. Он пошел на лестницу, и тот за ним. Адриану показалось, что по комнатам его ходят люди.
5: «Что за дьявольщина?» — подумал он и спешил войти. Тут ноги его подкосились.
3: Комната полна была мертвецами. Луна сквозь окна освещала их желтые и синие лица, ввалившиеся рты и мутные полузакрытые глаза и высунувшиеся носы. Адриан с ужасом узнал в них людей, погребенных его стараниями, и в гости с ним вошедшим бригадира, похороненного во время проливного дождя. Все они, дамы и мужчины, окружили гробовщика с поклонами и приветствиями, кроме одного бедняка, недавно даром похороненного, который, совестясь и стыдясь своего рубища, не приближался и стоял смиренно в углу.
5: Прочие все одеты были благопристойно. Покойницы в чепцах и лентах, мертвецы чиновные в мундирах, но с бородами небритыми, купцы в праздничных кафтанах.
3: «Видишь ли, Прохоров, — сказал бригадир от имени всей честной компании, — все мы поднялись на твое приглашение. Остались дома только те, которым уже не в мочь, которые совсем развалились, да у кого остались одни кости без кожи. Ну и тут один не утерпел. Так хотелось ему побывать у тебя».
6: В эту минуту маленький скелет продрался сквозь толпу и приближился к Адриану.
3: Череп его ласково улыбался гробовщику. Клочки светло-зеленого и красного сукна и ветхой холстины кое-где висели на нем, как на шесте, а кости ног бились в больших ботфортах, как пестики в ступах.
8: «Ты не узнал меня, Прохоров, — сказал скелет. — Помнишь ли отставного сержанта гвардии Петра Петровича Курилкина, того самого, которому в 1799 году ты продал первый свой гроб, и еще сосновый, задубовый?»
3: Сим словом мертвец простер ему костяные объятия, но Адриан, собравшись силами, закричал и оттолкнул его. Петр Петрович пошатнулся, упал и весь рассыпался. Между мертвецами поднялся ропот негодования. Все вступились за честь своего товарища и пристали к Адриану с бранью и угрозами, и бедный хозяин, оглушенный их криком и почти задавленный, потерял присутствие духа, сам упал на кости отставного сержанта гвардии и лишился чувств.
9: Солнце давно уже освещало постелю, на которой лежал гробовщик.
3: Наконец открыл он глаза и увидел перед собой свою работницу, раздувавшую самовар.
9: С ужасом вспомнил Адриан все вчерашние происшествия. Трюхина, бригадир и сержант Курилкин смутно представились его воображению. Он молча ожидал, чтоб работница начала с ним разговор и объявила о последствиях ночных приключений.
10: «Как ты заспался, батюшка, Адриан Прохорович?» — сказала Аксинья, подавая ему халат. «К тебе заходил сосед портной, и здешний будущник забегал с объявлением, что сегодня частный именинник. Да ты изволил почивать, и мы не хотели тебя разбудить».
3: «А приходили ко мне от покойницы Трюхиной?»
10: «Покойницы? Да разве она умерла?»
3: «Эка дура! Да не ты ли пособляла мне вчера улаживать ее похороны?»
10: «Что ты, батюшка? Не с ума ли спятил, а ли хмель вчерашний еще у тебя не прошел? Какие были вчера похороны? Ты целый день пировал у немца, вратился пьян, завалился в постелю, да и спал до сего часа, как уж к обедне от благовести ли».
3: «Ой ли, — сказал обрадованный гробовщик.
10: «Вестимо так», — отвечала работница.
3: «Ну, коли так,
9: давай скорее чаю, да позови дочерей».

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

В 1801 году в Вене был поставлен балет «Творение Прометея» с музыкой Бетховена. Над этой партитурой композитор работал весьма тщательно, поскольку это был его дебют в сценическом жанре. Результат оказался потрясающим как с музыкальной, так и с драматургической точки зрения. Сценарий и либретто балета написал выдающийся хореограф и танцовщик Сальваторе Вигано, ровесник Наполеона и сверстник Бетховена. В те годы он занимал пост балетмейстера Венского придворного театра, и, возможно, Бетховена порекомендовали ему как музыканта, способного достойно воплотить его новаторские идеи.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Франсис Пуленк. 8 ноктюрнов для фортепиано. Ноктюрн номер 1.

Франсис Пуленк. 8 ноктюрнов для фортепиано. Ноктюрн номер 2.

0: эфире «Радио Образ». Добрая песня на «Радио Образ». Песня.
1: Офицеры.
0: Автор.
1: Олег Газманов.
2: Песня Олега Газманова «Офицеры» имеет очень богатую историю создания. Началась она в 1990 году с привязки к событиям путча. После первой записи Газманов решил изменить текст, сделав его более масштабным и вневременным, обратившись к теме самопожертвования и героизма офицеров в сложных условиях. Песня, написанная в сложное для России время, после распада СССР, стала гимном военной службе, получив признание как за искренность, так и за глубину переживаний. Песня «Офицеры» стала одним из самых известных произведений Газманова, получив признание как среди широкой публики, так и среди военных.
1: Исполняет Олег Газманов.

0: Малая Родина.
1: Поселок Красные Баки относится к наиболее ранним поселениям Среднего Приветлужья. На этой территории, там, где к берегу реки Ветлуги подходят улицы Овражная и Красная Горка, стоял когда-то Марийский поселок. По некоторым данным, он был уничтожен в 1374 году, когда новгородцы-ушкуйники прошли по бассейну Ветлуги и много сел по Ветлузе Посекоша, так говорит древняя летопись. После присоединения к Москве Казани создаются два первых русских поселка для охраны переправы через реку Ветлугу. Они получили название «Бачки Большие» – это территория современной центральной площади поселка, и «Бачки Малые» – в конце современной улицы Интернациональной. К слову, есть несколько версий происхождения названия «Боки». Одна из них – от названия речки «Боковки». По мере роста этих поселков они объединились и образовали деревню Боки. Запись об этом сделана в документе, датированном 1617 годом. Записывали московские дьяки, и благодаря их акающему говору название поселения было искажено и записано как «деревня Баки». Поселение занимало чрезвычайно важное географическое и экономическое положение. Это был перекресток важнейшей водной магистрали с основными торговыми дорогами из Нижнего Новгорода на Вятку и Северную Двину. По левой бережью Ветлуги проходила знаменитая дорога Галическая, соединяющая центральную часть государства с Казанью. Это и стало определяющим фактором развития нынешнего Краснобаковского района, богатого лесами и дичью. В 1636 году в деревне Баки строят церковь в честь Николы Чудотворца. И с этого момента Баки становятся селом с двойным названием – Никольское Баки. Так село и называли последующие 400 лет. Лес – главное богатство Ветлужского края с древнейших времен. Господствующим деревом в здешних лесах всегда была лиственница. В 1720 году по указу Петра I в Ветлужском крае было замежевано 350 тысяч десятин лиственничных лесов, которые были названы запретные государственные корабельные дачи. Там, где сейчас расположены дом отдыха лесной курорт деревни Караси и Семеновка, была так называемая Баковская корабельная дача. В течение нескольких столетий отстраивались новые села и деревни, развивались местные промыслы, но главным приложением сил проживающих здесь людей была заготовка и транспортировка леса, основного богатства этого сурового и малообжитого края. С развитием промышленного производства все большей востребованностью продукции, поставляемой российским окраинам, началось строительство железной дороги Нижний Новгород-Котельнич. И в 1912 году на левом берегу Ветлуги были заложены первые фундаменты домов для железнодорожников. Так возникла станция Ветлужская, превратившаяся впоследствии в большой поселок. В 20-30-е годы прошлого столетия здесь был построен лесохимический завод, а ниже, по реке, деревообрабатывающий комбинат. В 1923 году Варнавинский и Воскресенский уезды были объединены, и уездным центром стали Баки, которые получили революционный титул «Уездный центр Красные Баки». В 1947 году решением Президиума Верховного Совета СССР село Баки было отнесено к категории рабочих поселков. Краснобаковский район и в наши дни не потерял славу лесного края. Большинство промышленных предприятий, действующих здесь, ориентированы на заготовку и переработку древесины. Вместе с тем на территории района существуют большие разведанные месторождения уникальных глин и высококачественных кварцевых песков. В Краснобаковском районе много красивых мест. Одно из них – на берегу старицы реки Ветлуги в прекрасном сосновом лесу, где сегодня расположен дом отдыха «Лесной курорт». Там ежегодно отдыхают сотни семей как из Нижнего, так и из области. В последние годы немало изменений произошло в поселке Пруды, где построен красивый храм. Преобразилась территория с известным далеко за пределами района названием «Чистые пруды». 40 ключиков – так называют местные жители уголок, расположенный в лесу недалеко от деревни Сенькино. На небольшой территории бьют из земли 40 больших и малых ключей. По утверждению ученых, здесь расположено огромное подземное озеро, что и является причиной такого количества родников. Место это многие считают священным. Недаром с давних времен здесь ставят деревянные кресты, устраивают молебны. Вода из ключиков считается целебной. Одним из самых живописных уголков и гордостью красных баков стал заложенный в 1970 году дендрологический парк. Здесь на территории почти в 20 гектар произрастают около 300 видов растений, завезенных из самых разных уголков бывшего Советского Союза. Большую известность приобрел краснобаковский муравьиный комплекс, на территории которого в 60 гектар краснобаковский лесхозтехникум проводит не только обучение специалистов лесного хозяйства, но также занимается исследовательской работой. И дендропарк, и муравьиный комплекс имеют статус областных памятников природы. Вот такие замечательные места есть в нашей Нижегородской области. Нам есть чем гордиться.

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: История создания бинокля насчитывает уже несколько столетий. Название прибора «бинокль» с латинского языка означает «два глаза» – «биокулус». В 17 столетии появились первые оптические приборы – подзорные трубы. Смотреть в них полагалось одним глазом, что вызывало определенный дискомфорт. Итальянец Галилео Галилей в 1609 году изобрел оптический прибор с двумя линзами. Первый созданный им бинокль обладал небольшим увеличением. Его можно сравнить с современным театральным биноклем. Последующие опыты, продолженные в 1610 году, дали возможность ученому создать более мощные оптические приборы, способные увеличить объект в 20, 30 и более раз. В данных приборах имеются две линзы, одна из которых способна собирать лучи света, формируя изображение — это объектив, другая же их рассеивает — это окуляр.
2: Интересный факт. Чтобы посмотреть сквозь стекло с матовой поверхностью, достаточно наклеить на него кусочек прозрачного скотча. Из-за неровностей матового стекла свет рассеивается, но клеевая сторона скотча сглаживает эти неровности, и в результате свет проходит как будто сквозь обычное стекло. Но если поверхность матовая с двух сторон, этот трюк уже не сработает.
1: Бинокль, созданный Галилеем, был прост и давал достаточно четкое изображение, но как измерительный прибор применяться он не мог. Чтобы качество изображения было более высоким, изобретение Галилея необходимо было усовершенствовать. Этим занялся немец Иоганн Кеплер. Именно он изобрел призменную оптику. Она стала началом истории создания современного бинокля. Однако новый тип устройства имел некоторый недостаток. Изображение подавалось в перевернутом виде. Эту проблему решил итальянец Игнацио Поро в 1854 году с помощью своей системы призм. Все бинокли делятся на два вида – классические и компактные. В зависимости от способа фокусировки, бинокли бывают двух типов. С центральной фокусировкой, где для настройки фокуса имеется один центральный винт, и с раздельной, где регулировка фокуса производится отдельно на каждом окуляре.
0: Добрый час. Вместе с Радио Образ. Идешь, как будто по водам. Нога шумит, а ухо внемлет малейший шорох в чаще. Там, где пышный папоротник дремлет, а красных мухоморов ряд, что карлы сказочные спят. Уж солнце луч ложится косо, вдали проглянула река, на тряской мельнице колеса уже шумят издалека. Вот на дорогу выезжает тяжелый воз, то промелькнет на солнце вдруг, то в тень уйдет. И криком кляча помогает старик, а на возу дитя, и деда страхом тешит внучка, а хвост пушистый опустя, в круг с лаем суетится жучка, и звонко в сумраке лесном веселый лай идет кругом. Аполлон Майков.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Александр Сергеевич Пушкин. Как часто обращались великие музыканты к его произведениям, в них черпая свое вдохновение. Замечательный русский композитор Рейнгольд Глер в своем обращении к Пушкину создал произведение, ставшее одной из вершин его творчества – балет «Медный всадник». Утвердилось мнение, что это лучший пушкинский балет, когда-либо созданный. Как считают исследователи творчества Глера, работа над пушкинской темой помогла уже немолодому композитору подняться на новую высоту. –

Точно неизвестно, когда Глиэром овладела мысль написать балет по пушкинской поэме «Медный всадник». Черновые наброски музыки относятся к концу 30-х годов. Тогда либретто еще не существовало. К 41-му году произведение обрело реальные черты, но началась Великая Отечественная война. Осенью 44-го Глиэр вернулся к «Медному всаднику» и сочинил практически все темы балета. Но только через 2 года композитор получил окончательный вариант либретто и от руководства Кировского театра официальный заказ на музыку. Еще около года пришлось ждать, пока балетмейстер детально разрабатывал хореографический план. Премьера состоялась в марте 49-го в Ленинграде в Театре оперы и балета имени Кирова, Мариинском, а потом и в Московском Большом театре. Балет отличается разнообразием эмоциональных состояний. Музыкальная драматургия балета основана на столкновении двух различных сфер – Петра и его великого города и любви маленьких людей. Лейтмотивы, характеристики даны не только действующим лицам, но и пустынным волнам, медному всаднику, великому городу. Важна в балете роль образов угрюмой, угрожающей человеку природы. Точно передан колорит Петровской эпохи. В последующие годы балет был поставлен во многих городах страны и за рубежом. Он стал своеобразной музыкальной эмблемой Ленинграда. И один из его номеров, гимн великому городу, стал гимном Ленинграда, Петербурга.

Во второй половине 30-х годов Глиер впервые обратился к жанру концерта. Впрочем, сама эта стихия концертности была очень естественна для Глиера. Он продолжал выступать до конца жизни, предпочитая выезжать в самые глухие уголки страны, воспринимая это как важную просветительскую миссию.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ» в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Нижегородской епархии с 25 по 27 августа будет пребывать десница святителя Спиридона Тримифунского. На обновленном стадионе «Динамо» в Нижнем Новгороде сегодня состоится спортивно-патриотический фестиваль «Моя сила», организованный при поддержке Нижегородской епархии. Нижегородцев приглашают на фестиваль колокольного звона «Кадницкий благовест. Праздник Спаса». Подробнее об этих и других событиях. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. Для миллионов православных верующих в России это событие – уникальная возможность поклониться мощам святителя Спиридона, которого почитает весь христианский мир. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах страны, в том числе в Нижегородской области. 25 августа ковчег будет доставлен в Дивеево, 26 и 27 августа он будет пребывать в Нижнем Новгороде, в кафедральном соборе в честь святого благоверного князя Александра Невского. Святейший патриарх Московский и вся Руси Кирилл выступил с обращением в связи с принесением десницы святителя Спиридона Тримифунского в предел Русской Православной Церкви. Святейший патриарх отметил, что святитель и чудотворец Спиридон – один из наиболее чтимых народом святых. Сей угодник Божий с неизменной готовностью откликается на всякую печаль и скорбь, обнимая своей любовью и заботой каждого обращающегося за поддержкой и заступлением. Сегодня, 21 августа, в Нижнем Новгороде на стадионе «Динамо» состоится спортивно-патриотический фестиваль «Моя сила», приуроченный к торжественному открытию этой обновленной арены. Мероприятие организовано при поддержке регионального правительства, Департамента физкультуры и спорта администрации Нижнего Новгорода и Нижегородской епархии. Праздник объединит на одной площадке крупнейшие спортивные проекты Нижегородской области, соревнования, мастер-классы, спортивный квест и показательные выступления. Официальная церемония открытия начнется в 11 часов. До 17 часов на стадионе будут работать площадки более 40 спортивных федераций и различных спортивных направлений. В программе соревнования по национальным видам спорта на Кубок митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, соревнования по пожарно-спасательному спорту и различные турниры. Завершится праздник товарищеским футбольным матчем между командой ветеранов «Динамо» и сборной правительства Нижегородской области. Вход на фестиваль свободный. 22 августа на территории храма в честь Преображения Господня, расположенного в селе Кадница Кстовского района, состоится фестиваль колокольного звона «Кадницкий благовест. Праздник Спаса». Он приурочен к отмечаемому 19 августа Русской Православной Церкви 20-му празднику Преображения Господня, именуемому в народе «Яблочным Спасом». В рамках фестиваля с 10:20 до 11 часов будут проводиться художественные мастер-классы, а всех желающих организаторы пригласят на чаепитие с яблочными пирогами. Затем начнутся выступления творческих коллективов и звонарей. Пройдет мастер-класс колокольного звона. Гостям праздника организаторы расскажут об основных вехах истории храма в честь Преображения Господня. По благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с Патриаршей гуманитарной миссией организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Вот уже 3 года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помочьвбеде.рф. И в завершении выпуска еще одна информация. Новый корпус Центральной районной больницы построят в Дивееве. Как сообщили в региональном правительстве, работы по реконструкции будут реализованы в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения» за счет средств областного и федерального бюджетов. Проект реконструкции разделен на 3 основных этапа. В первую очередь планируется построить отдельно стоящее 2-этажное здание, станцию скорой медицинской помощи. Помещения нового корпуса будут оснащены современным оборудованием и необходимыми материалами для экстренного оказания квалифицированной медпомощи. Для удобства сотрудников и пациентов станция будет соединена с главным корпусом больницы теплым переходом. В рамках реконструкции также планируется перепланировка основного здания больницы и ремонт отдельных помещений и кабинетов. В завершении будут проведены работы по капитальному ремонту фасадов и кровли существующих корпусов больницы, а также выполнено благоустройство прилегающей территории. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Хотите знать, для чего Чичиков скупал мертвые души?
2: Что такое или кто такая Анна на шее?
1: Какого цвета конь буланный?
2: И из чего шьют тюрлюрлю?
1: Тогда эта программа для вас.
2: Во вкусе умной старины.
1: Для тех, кто открывает для себя богатство русской литературной классики и отечественной истории.
2: Кто хочет лучше понять особенности прошедшей эпохи, ее законы, приметы
1: и исчезнувшие из обихода слова. Мелкие вещи.
3: Письменные принадлежности в старину очень сильно отличались от современных. До середины XIX века писали гусиными перьями, для чего их надо было особым образом оттачивать, чинить. От тех времен осталось название «перочинный ножик». Некоторые чиновники делали это столь искусно, что их только за это и держали на службе, ежели других способностей они не проявляли. Стальные перья внедрялись очень туго, особенно в учебных заведениях считалось, что они портят почерк. В романе Достоевского «Идиот» князю Мышкину, чтобы испытать его почерк, Аглая предлагает: «Вот перо и еще новое. Ничего, что стальное. Каллиграфы, я слышала, стальными не пишут». Написанные чернилами высушивали мелким песком, который хранился в особой песочнице.
1: Большой квадратный конверт шумел тогда, как детская погремушка, по причине песка, которым густо посыпалось письмо.
3: Вспоминает Петр Кропоткин в записках революционера. Кстати, конверт в то время часто назывался кувертом. Так, например, пишет Тургенев в своих повестях и рассказах. Конверты запечатывались сургучом, к которому прикладывалась специальная именная печатка с инициалами или гербом. Или заклеивались облатками, бумажными кружочками, смазанными клеем. Вот так облаткой Татьяна Ларина запечатывает письмо Онегину.
1: Письмо дрожит в ее руке, облатка розовая сохнет на воспаленном языке.
3: Слово «бумажник» в современном его значении вошло в разговорный язык довольно поздно. Одно время этот предмет назывался «книжник» или даже «книжкой» по сходству. Так мы читаем у Гоголя. Или «портфель». И поэтому не будем удивляться, читая в романе Тургенева «Новь» о том, что Сипягин достал из кармана портфельчик и вынул оттуда карточку. А в «Бедных людях» Достоевского о том, что его превосходительство вынимает книжник и из него 100-рублевую. Карманные часы большой точности назывались по выпускавшей их французской фирме «Бригет». Они напоминали о времени боем. Отсюда, пока не дремлющий Бригет не прозвонит ему обед, читаем мы в «Евгении Онегине». В рассказе «Часы» Тургенева узнаем, что герой приобрел себе настоящий бригет с секундной стрелкой, обозначением чисел и репетицией. Числа здесь – дни месяца, репетиция – специальный механизм для боя. У Куприна есть рассказ «Бригет» – история исчезновения дорогих часов, кончившаяся трагически. Как и другие пружинные часы того времени, бригет заводился не заводной головкой, а особым ключиком – привешенным на цепочке. Отсюда фраза в повести Льва Толстого «Казаки». Один из молодых людей, провожавших Оленина на Кавказ, играет ключиком часов. К той же цепочке прикреплялась иногда упомянутая выше печатка для оттискивания сургучной печати на письмах. На такую золотую печатку Ноздрев предлагает Чичикову сыграть в шашки. Часы, которые носят с собой герои классической литературы, были только карманные. Нынешние наручные часы, полностью их вытеснившие, появились перед Первой мировой войной. Ну и, наконец, о принадлежности, которую непременно брали с собой в дальнюю дорогу. Погребец – так назывался небольшой сундучок с посудой и провизией. Юный Гринёв в капитанской дочке везет с собой погребец, которым ведает Савельич. В воскресенье Льва Толстого офицер в дороге
1: достал из погребца четвероугольный графинчик с коньяком и бисквитом.
2: Уважая старину и постигая классику, будем оживлять многие потускневшие строки и понятия, сданные в архив нашей торопливой эпохой.
1: В программе использованы материалы книги Юрия Александровича Федосюка «Что непонятно у классиков» или «Энциклопедия русского быта XIX века».

0: Когда б вы знали, из какого сора?
1: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
0: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У каждого писателя, у каждого поэта есть произведения, которые определяют либо как гимн, либо как реквием. И вот сегодня мы поговорим об одном из таких стихотворений, за которым прочно закрепилось определение – «Блоковский реквием». Это известное знаменитое стихотворение «Ночь, улица, фонарь, аптека». Но для начала мы его вспомним, хотя я понимаю, что у всех оно на слуху. «Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала, и повторится все, как встарь. Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь». Пожалуй, любой, кто это стихотворение хоть раз услышал, запоминает его, допустим, не воспроизведет все дословно, но оно запечатлевается в памяти, производит очень сильные впечатления. И вот это перечисление «Ночь, улица, фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет», которое потом появится в финале «Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь», вот это простое перечисление, почти импрессионистическое предметов, которые окружают человека, предметов вот этого мира, да, в котором он существует, ну, буквально вот сознание запечатлевается как некая эмблема. И вот что удивительно, каждый, кто это стихотворение хоть раз прочитал, понимает, что какое-то аналогичное состояние в своей жизни он хотя бы раз, но испытывал. Стихотворение это написано 10 октября 1912 года, и оно на самом деле стало таким знаковым. Оно охарактеризовало эпоху вот этого 12-го года. То состояние, в котором пребывал человек, вот состояние такого тупика. И воспринимается это стихотворение как самостоятельное. Между тем, это стихотворение все-таки включено в определенный контекст. Если мы возьмем томик стихотворений Блока, то мы увидим, что оно идет вот в этом томике стихотворений под цифрой 2. А что же первое, что же ему предшествует этому стихотворению? А ему предшествует стихотворение, которое называют по первой строчке «Как тяжко мертвецу среди людей». И вот это стихотворение, как выясняется, входит в цикл, который называется «Пляски смерти». А сам цикл входит в книгу стихов блоковскую, которая называется «Страшный мир». Вот такой контекст, вот такое окружение, в котором это стихотворение появляется. И вот на самом деле вот эти моменты «Пляски смерти» отсылают нас к такой тоже очень развернутой культурной традиции. И тот приговор, который и своему времени, и своей эпохе дает Блок, когда называет книгу стихов как «Страшный мир». Вот действительно, то, что видит, то, что дается почти как импрессионистический набросок «Ночь, улица, фонарь, аптека», это и есть одно из проявлений страшного мира, в котором существует человек. А почему этот мир страшный? Если мы помним, Блок приходит в литературу с прекрасным, замечательным циклом, циклом стихов о прекрасной даме. Та книга стихов произвела невероятное впечатление на современников. Это был очень такой яркий литературный дебют. Мир, в котором существовала прекрасная дама в разных ее проявлениях, это был мир, в котором есть какой-то смысл, есть красота, да, есть вот это высшее, к чему стремится человек, вот это проявление вот этой софийности, вечной мудрости, вечной женственности. Мы помним, что Блок пишет «Прекрасная дама» оба слова с большой буквы, и все местоимения «ты», «тебя», «предчувствую тебя» тоже все с большой буквы. Вот это мир, в котором присутствует вот эта вечная женственность, которая разлита и к которой надо прикоснуться, которую надо уловить, которую надо узнать и которую надо не пропустить. А что же в 12-м году? Это мир, который утратил свою мечту, из которого ушла вот эта прекрасная дама, и этот мир, который предстает вот в таком своем страшном, обнаженном виде. Мир, из которого, по сути, ушла жизнь. И как вот это отсутствие жизни может проявляться? Ну, во-первых, как присутствие смерти, и отсюда название этого цикла «Пляски смерти». Когда смерть начинает диктовать человеку и правила игры, когда сам человек вдруг задумывается об этом и осознает хрупкость, такую кратковременность своего существования на Земле, а это, безусловно, ставит вопрос о том, а зачем ты пришел в этот мир и ради чего ты живешь. Вспоминая о смерти, мы вспоминаем тут же о душе. Но мы-то с вами помним, что тот мир, который открывается Блоку, это мир, из которого ушла вот эта вечная женственность, душа, мечта и так далее. То есть это мир предельно опустошенный, это мир предельно обездушенный. И вот как эта обездушенность проявляется? То есть вот мы сказали, либо присутствие вот этой смерти, да, которая вступает вот в этот свой разгул, которая подчиняет все себе. Вспоминаем все эти, опять же, живописные, визуальные образы, известный живописный сюжет, скульптурный сюжет «Пляски смерти». Но важнее другое. Важнее то, что в этом мире ничего не происходит. Почти нет никакого движения. Все остановилось. Возникает вот эта рутинность и вот эта повторяемость. Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный тусклый свет. Умрешь, начнешь опять сначала и повторится все, как встарь. Да, вот эта повторяемость того, вот этого, да, цикличность. Не случайно вот эти два круга повторов в этом стихотворении. Вот это бесконечное, бессмысленное и бесцельное кружение в бытии, центром которого становится фонарь. Кстати, многие исследователи пытаются сказать, что фонарь – это символ надежды. Но посмотрите, какой свет он источает, бессмысленный и тусклый. Фонарь становится центром, да, вокруг которого вот это кружение группируется, но несет он тот свет, который как бы вот эту мертвенность и вот эту бессмысленность усиливает. И здесь, безусловно, мы можем вспомнить такой контекст, да, который нас отсылает к Гоголю. Если мы помним петербургские повести, Невский проспект, вот есть этот призрачный свет фонаря, который зажигает дьявол, от него такой же бессмысленный и тусклый свет исходит, и вот есть лейтмотив «все обман, все не то, что кажется». Так вот, и в этом цикле все, с чем не сталкивается человек, это пустота, это мертвецы, которые ходят вокруг героя, это пустые улицы. Более того, в четвертом стихотворении этого цикла герой вспоминает такой сон, как из мрака фонари бегут, куда? Там лишь черная вода, там забвение навсегда. То есть вот такое ощущение трагизма. На современников это стихотворение произвело тоже невероятное впечатление, очень сильное, мощное впечатление, и большинство из них восприняли это стихотворение буквально автобиографически, не в связи с Блоком, а в связи с собой. Вот каждый перекладывал то настроение, которое в этом стихотворении есть, на себя. Вот как вспоминают современники Блока, которые входили в его близкий круг общения, как они вспоминают свою реакцию на это стихотворение. Василий Гиппиус в своих воспоминаниях «Встречи с Блоком» так рассказывает об этом. Вот Блок его познакомился с стихотворением, и Гиппиус четко помнит эту дату. Это всем теперь известные восьмистишие имеют дату – 10 октября 1912 года. Разговор был 14 октября. Стихотворение поразило меня своей мрачной иронией. Замечательным поэтическим достижением показалась сразу эта аптека, только на первый взгляд случайная в ряду ночи, улицы и фонаря. Я сказал это Блоку, и полушутя добавил, что буду тем более помнить эти стихи, что и около нашего дома есть аптека. Но Блок как-то очень серьезно сказал: около каждого дома есть аптека. Другой современник Блока, поэт и критик Адамович, так писал об этом стихотворении: «Есть ли что-нибудь во всей нашей нации более завораживающее, чем восьмистишие о мировой бессмыслице? Где простые, на этот раз не книжные, не условно-символические, не выдуманные слова, в точности отвечают такой же простой, как бы неумолимо простой, безысходной мелодии текста». Адамович именно это отмечает, да, простые слова и такая безыскусная мелодия текста. А исследователи, которые изучают творчество Блока, они говорят о том, что вот это стихотворение написано почти в футуристической манере и такое очень импрессионистичное, потому что предметы все и окружающий вечный мир идет через перечисление, через называние. Проступает такое состояние скуки, тоски, вот эта мысль о бессмысленности жизни. События в мире повторяются, они вечно цикличны. И вот перед нами возникает через это называние «ночной город», желтый бессмысленный тусклый цвет и мысль, что никакого исхода и никакого выхода, и никакой динамики, да, и вот только вот эта повторяемость. Пройди еще хоть четверть века, это целый жизненный цикл. А что остается? А остается только эта черная ночь, остается только мгла, которая воспринимается как символ смерти. Понятно, что не о физической смерти говорит Блок, он говорит о духовной смерти, о духовном застое. И вот этот духовный застой возникает из вот такой тривиальности и безысходности бытия. Унылый, пошлый, мертвый город, в котором существует человек, вот это состояние безысходности оказываются абсолютно связанными. Вот поэтому это его такая грустная очень реплика по поводу того, что у каждого есть своя аптека. Этот мир, который для всех одинаков. Вот за таким перечислением возникает образ мира и возникает главная антитеза «я и мироздание». В этом стихотворении, при всем том, что это всего 8 строчек, как-то очень много таких связей и нитей вырастает. Показан человек как бы в пределах своей собственной жизни и среди людей. И мы можем сказать, что он абсолютно одинок. Это человек, который переживает внутренний разлад, разлад с самим собой. И это глобальное наблюдение и размышление над жизнью, которая, как мы уже сказали, лишена динамики. Но на самом деле вот это перечисление воспринимается как некое открытие. Да, и причем, повторяю, вот это городской мир, это город. Да, более того, мы как бы считываем Петербург. Да, и вот это потому, что ледяная гладь канала. Петербургский текст, он имеет свою традицию такого омертвения. Не случайно мы вспоминали Гоголя. Есть еще один момент очень интересный. Вот повторяю, вот как бы это перечисление, оно кажется таким блоковским открытием. А меж тем, вот это блоковское перечисление «Ночь, улица, фонарь, аптека» естественным образом аккумулирует в себе то, что уже в русской литературе было, то, что составляло застывшие формы бытия человека XIX века. И вот тут не только Гоголь для нас интересен и актуален, да, который вот фонарь позиционирует как то, что зажигается дьяволом и меняет вот эти очертания мира. Но я напомню еще и Евгения Онегина. Ну, мы помним, как Татьяна Ларина въезжает в Москву, и мелькают мимо фонари, аптеки. Вот откуда вот это, да, это признак, примета вот этой городской жизни, вот этой статики городской жизни, при всем том, что она мимо этого проезжает, и это вроде бы мелькает. Статичные и динамичные оказываются связанными. Мы видим, как резко меняется вот это движение, когда она оказывается в городе, при том, что как бы фиксируются вот эти статичные объекты. Но именно они, фонари и аптеки, и становятся тем топографическим фоном, который выражает суетность, пустоту жизни человека, который вместе с тем оказывается погружен в вихрь света. Как раз именно это становится той антитезой естества Татьяны, которая и делает ее глубоким очень, да, таким национальным образом. Вот и получается, вот эта статика при движении времени как бы позволяет исследователям определить это стихотворение как реквием. Ну а если еще раз вернуться к тому контексту, в который это стихотворение помещено, то вот я говорила, первое стихотворение «Как тяжко мертвецу среди людей живым и страстным притворяться», что окружает и что слышит сознание лирического героя, лязг костей, то кости лязгают о кости. Следующее стихотворение будет уже аптечный сюжет после него. Дальше вот мы говорили «Сон», в котором появляется фонарь как центр. Да, вот эта фантасмагория, когда образ пляшущей смерти возникает. И именно поэтому тот мир, в котором существует лирический герой, становится страшным и воспринимается как страшный мир. Вместе с тем несет очень важный посыл. Человек должен помнить о кратковременности человеческого бытия и существования. И это вот тот образ мира, из которого ушла мечта, который покинула прекрасная дама, в котором человек существует с опустошенным сердцем. И он пытается найти себя. Он констатирует это состояние мира. И когда эта констатация происходит, тогда вот какое-то внутреннее движение вообще оказывается возможным. При всем таком пессимизме и разочаровании у Блока будет появляться стихотворение, в котором будет все-таки прославляться жизнь. «О, я хочу безумно жить», например. Да, то есть вот эти выплески, вот эти моменты будут. Но они возможны именно тогда, когда человек понимает, что мир, в котором существует он, это мир, который оказывается на грани. Это мир, который захвачен смертью. И еще на один момент в этом стихотворении стоит обратить внимание. Почти кинематографичность. Да? Вот если представить, как это изобразить визуально, ночь, улица, фонарь, аптека, то мы понимаем, что кинематографически это хорошо воплощается. И вот этот цвет, который, да, тусклый, бессмысленный, вот этот желтый цвет фонаря, цвет такого отчаяния, духовного тупика. Вот надо сказать, что вот это тоже такое открытие в эстетике Блока, который, как известно, очень любит ходить в синематограф, который очень увлекается этой эстетикой, и вот так начинает прорастать эстетика кинематографа уже в его творчестве.
1: Когда бы вы знали, из какого сора –

0: Свидетельство о регистрации радио «Образ» Л номер ТУ-5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радио Образ» предназначен для слушателей старше 12 лет.